0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
0: Лето на плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушаешь.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: только для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилось, стоп, не зацепи.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
1: СВХ+.
3: Танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: Июнь на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

вокруг на радио, которое рядом. СВХ+.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно.
5: Можно, можно.
4: Если надо, очень то можно.
5: Можно, можно.
6: Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
7: Lidl стоит того.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Держать мою руку, да ладно, шучу.
11: СВХ плюс.
12: Я смотрю

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: СВХ плюс.
1: Долго искал других у себя ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: радио, про которое рядом.
1: Пошли ходом переходов, побегут пешеходы. Сквозь трещины в шторах рассыпется свет.
0: СВХ+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservisa LV!
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не сопнула.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу тебя домой, и город тихо растворит.
0: Музыка для...

0: 50% участникам 220 ЛВ+, и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu.
2: Tavu.
1: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
4: А ты пахнешь домфор, черри, черри.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в первой половине дня небольшие дожди ожидаются по восточным районам. Температура воздуха от плюс 16 до 21. В левой Венспилсе с прояснениями и до 18. В Даугавпилсе Резекне небольшой дождь и до 21. В Риге без осадков и до плюс 22.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Латвия и Украина подписали соглашение по обороне. За год цены на гостиницы в Латвии выросли на четверть. Жителям Риги звонят фальшивые социальные работники. Будьте бдительны. В Риге 7 утра. Новости на СВХ Плюс в начале каждого часа.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Украины Владимир Зеленский в Таллине на полях саммита стран Балтийского и Северного морей подписали соглашение между двумя странами о сотрудничестве в сфере обороны. Латвия будет перенимать украинский опыт защиты воздушного пространства от атак беспилотников. Украина сейчас лучше всех в мире знает, как бороться с дронами. Это соглашение позволит укрепить потенциал обороны Латвии. Обмен знаниями, опытом и ресурсами позволяет нам быть гораздо более эффективными в укреплении обороны своего государства, отметил Кулбергс после подписания соглашения. Россия сознательно перенаправляет украинские дроны на цели в странах Балтии и Финляндии, чтобы вызвать недовольство местного населения. Населения и посеять разногласия среди европейских стран по поводу их поддержки Украины, заявил после визита в Таллин президент Украины Владимир Зеленский. Именно соглашениями о совместной борьбе с дронами мы можем ответить агрессору, сказал Зеленский. Значительное влияние на инфляцию в Латвии по-прежнему оказывают глобальные факторы, ситуация на Ближнем Востоке. Хотя в мае цены на нефть стабилизировались на уровне

0: отмечают финансовые аналитики. Напомню, годовая инфляция в мае в Латвии составила 3,5%. Комиссия по запросам Сейма сегодня рассмотрит запрос партии прогрессивных к министру экономики Виктору Валайнису с просьбой предоставить более подробную информацию по приобретению долей капитала компании ТЭТ и Латвиас Мобилес Телефонс у шведской компании Телия, влиянию на государственный бюджет и на финансовое положение Латвэнерго. Именно эта государственная компания выполнит сделку. Также депутатов интересует, не будут ли использованы для этого средства второго пенсионного уровня. Ученики средней школы, которые из-за угрозы в воздушном пространстве Латвии 20 мая не смогли сдать экзамен по физике, смогут сделать это 19 июня, постановило правительство. 20 мая в нескольких краях Латвии было прервано проведение централизованных экзаменов по физике на оптимальный и высший уровень для учащихся средней школы. По данным Министерства образования, на пересдачу экзамена по физике оптимального уровня заявки подали 37 учеников из 12 школ, а на экзамен высшего уровня 18 учеников из 8 школ. Социальная служба Риги получила от жителей информацию о мошенниках, которые представляются социальными работниками и пытаются на русском языке получить личные и банковские данные. Социальная служба отмечает, что их сотрудники не звонят жителям, чтобы запрашивать личные данные, банковские реквизиты или предлагать перерасчет пособий или пенсий. Рекомендуется ни в коем случае не сообщать посторонним лицам персональный код, коды доступа к счету или данные платежных карт. В случае сомнений лучше проверить информацию, позвонив самим в Рижскую социальную службу или на единый информационный телефон Риги 1201. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv.

0: здравствуйте, здравствуйте, друзья мои прекрасные, здравствуйте, прекрасные жители планеты Земля.
1: И не только.
0: И не только, Игорь Александр, и вы, конечно же. И вы, Александр, здравствуй. И тебе.
1: Ну, возьми, и тебе.
0: Возьми, Сахарок, ну как ты себя чувствуешь летом? Это твое первое лето в такой, ну, в работе напряженной, я
1: да.
0: так понимаю, да?
1: Замечательно чувствую.
0: Не было у тебя еще таких лет, да, когда это
1: не
0: самое?
1: Не было.
0: Но, с другой стороны, у тебя еще и не было таких лет, когда, значит, уходишь в пятницу вечером, приходишь в понедельник вечером. Правильно? Ты же у нас консерваторский. Ты же
1: да.
0: у нас, да, ты же у нас вот, ну, это на рояле, да, вот это вот все.
1: На
0: это,
1: пианине.
0: На пианине, вот, на пианине. На это самое, вот эти черные клавиши, белые клавиши, да?
1: Потом опять черные.
0: Бемоли, диезы, все вот это вот. Конечно. Вот и вот это очень интересно. Очень интересно, когда ты, ну, вот, разные миры. Мы в разных вот в этих вот пространствах, ну, существуем. Потому что одно дело, ну, когда ты, ну, вот ты знаешь...
1: Когда
0: вот,
1: ты в гаражах. Ты,
0: одно
1: за
0: дело...
1: За гаражами.
0: Ну, нет, вот за гаражами. Потому вот. Что в гаражах это совсем другое дело.
1: Да.
0: Братья механики, да, ну, по натуре по своей, да?
1: Потому а что вот за гаражами это совсем другое.
0: За гаражами это другие механики. Это биомеханики называются. Ну, у всех же своя, вот это вот своя жизнь и свое детство, отрочество, юность. Видишь, иногда они пересекаются за гаражами. И вот это начинается самое интересное. Ты в каком районе родился, вырос? Ну, где ты? Ну,
1: родился в центре, вырос на Сапкандаугаве.
0: На краске?
1: Да.
0: Со скольки лет ты на краске?
1: Ну, семи.
0: И такой, 17.
1: 17.
0: 7 лет на краске, да?
1: Да.
0: Ох, как было трудно. Хотя нет, уже в твое время...
1: Как мне было трудно переезжать.
0: Не.
1: На Слока 65.
0: Нет, ну слушай, на самом деле, как бы... В то время, когда ты уже жил, тебе 7 лет в каком году было? В 2023?
1: Ну, как, да.
0: Ну, короче... Ну, это
1: ну
0: уже,
1: в 10-х.
0: Ну, это уже другая краска, конечно. Вот и... Это другая Саркандаугова. Вот. Раньше это был такой. Такой райончик прям. Если ты 7 лет на краске, тебе уже вообще в цирке не смеешься.
1: Сейчас лайтовенько.
0: Приблизительно. Конечно.
1: До этого был же скач.
0: Сейчас везде лайтовенько. Дорогие друзья, сегодня у нас 10 июньское утро. И с этим, в принципе, мы как бы и пришли изначально, да? Значит, я вчера говорил, помнишь, там говорил, мы белку тут кормим. Белки, я говорю, откуда тут белки? Белок нет.
1: Есть доказательства?
0: Есть доказательства белки. Ну вот я живой пример того, что белка есть. Я вчера увидел белку и думаю, надо же. Вот наванговали. Понимаешь, боженька не спасла белку. Вова, посмотри. Давно не видел. Вот тебе, пожалуйста.
1: На, погляди.
0: Это слава богу, что я белку заказал, а не что-нибудь какое-нибудь. Мертвого китайца. Блин, ну, надо? Не надо, конечно. Значит, огромное спасибо. Значит, я хочу сказать дорожным службам. Ну, кто является... Вот те, кто облагораживает озеленением занимается. А. Значит, у нас, во-первых, так, в районе Дзидринес, там вот эта вот длинная трасса, и сделали велодорожку. Ну, значит, там повсеместно, вот та сторона, Плявники, значит, и вот эти вот все, ну, туда, к окружной, я туда дальше не заезжал, до куда?
1: Дальше
0: ну,
1: страшно.
0: Ну, скорее всего, до окружной, вряд ли там на окружной тоже сделали велодорожку, чтобы кольцевая была. Ну, вот Улбрака, значит, в Дзидрине, туда Личи, туда идет велодорожка. И вот к этому лету уже закончили. Я вижу из последних сил, там, ну, как бы, надо было летнего сезона открыть. В общем, и сейчас идет...
1: В общем, успели, ладно.
0: Финальные штришки идут. Тут озеленение, понимаешь? Потому что там нужно красивенько сделать все вот эти вот канавки, да? Потому что там должна быть водоотводная канава, должна быть вдоль, между же этой самой...
1: Чтобы
0: между
1: было куда падать?
0: Велодорожки. Нет, чтобы было, что куда отводить воду. Воду. Да. Это очень важно. Тебе же по лужам не хочется ездить. В общем, короче, все по уму делается. И вот сейчас последние штришки. Я рассказывал про экскаваторы, ковши, экскаваторщика этого, который так ковшиком, как будто лопаточкой так равняет, чтобы красивенько все было. И
1: аккуратненько.
0: Делают очень хорошо, да, естественно. Я озеленение сразу там засеивают травой где-то. Ой. Я еще, знаете, что сейчас это самое, практикую? На велик сажусь и надеваю просветленные желтые очечи. Ну, то есть...
1: А зачем?
0: А затем, потому что мир вокруг тебя сразу моментально становится прям такой, вот эта зелень, она прям такая насыщенная, прям лето настоящее. Это очень классно. Я вчера ехал и думаю, так, нужно, короче, себе раздобыть розовые очки. Я никогда не надевал розовые очки. Или, возможно, один раз надел какие-то детские, знаешь, вот это вот. И мир в них должен быть еще круче. Ну, это у меня такое. Ну, вот, а вот эти светленькие, желтые-желтые, они все делают таким красивым, и тебе так хорошо. Ты едешь, и прям хорошо. Вот, вот, а думаешь, везде хорошо? А вот не везде, если бы ты спросил, я бы ответил бы. Короче, там, значит, в районе как раз Дзыдринец, почему я так начал говорить, там, значит, дохлая лиса лежала в этой канаве.
1: Так.
0: Ну, до, ну как ты... Ну,
1: начался криминал-информ.
0: Не задался у нее какой-то денечек, кто-то как бы не заметил, она бежала, кто-то ее сбил, она там в этой канаве лежала. И такая довольно большая, и знаешь, как у нее так, ноги вытянутые такие, она такая коченевшая, блин.
1: Разлеглась.
0: Ну, жуть, короче. И лежала день, два, три, думаю, блин, ну тут же как бы, тут же сейчас прорабы ходят.
1: Как бы спрятать тело.
0: Сейчас наверняка приедут, ну, как бы там из исполкома, да, то есть откуда-то из Думы кто-нибудь приедет принимать по объектом и так. А тут лиса такая. Короче, вчера убрали. Ну, вернее, может, не вчера, может, позавчера. Я там позавчера не катался. Вот на выходных не успел. Вот, ну, а так убрали лису. А я ехал, с племянницей. Она там сзади.
1: А
0: я...
1: ты ей уже пообещал.
0: А, нет. Я вот, смотри, это называется опыт. Я еду такой, говорю, про себя думаю. Сейчас, давай, сейчас. Хочешь лису покажу? А потом, вон, смотри, лежат. И я такой думаю, нет, ну, давай сначала я убежу, что она есть. Вот, а потом... И смотрю, нету. И иду про себя. Ну вот, шутеха не удалась. Но, это, но идея правильно поймал. Конечно, обязательно нужно показать. Смотрите, дети, лисичка. Пойдемте, я ему ищу ежика. Дядя, мы не хотим смотреть ежика.
2: А придется.
0: А придется. Дядя, у дяди уже все. В общем, короче, убрали. И я говорю спасибо большое всем облагораживателям и ребятам, которые работают. Значит, и заметил прорабы на электросамокатах. По этому длинному участку передвигаются на электросамокатах. Ну, потому что, чтобы, знаешь...
1: Современные технологии.
0: От них, ну, а что-то там не натопаешь особо. Значит, ну, как бы, тебе от одного объекта до другого. У тебя там разные бригады работают на разных отрезках этой самой велодорожки. Вот, ну и соответственно. В общем, хорошо, хорошо. Ну и плявники, конечно, тоже я смотрю, сейчас там замыкается все в отдельную сеть. Вот, будет круто. И вот прям плявники, и потом уже до Дегловского моста уже, я смотрю, там ведется. Ох, будет хорошо. Ну а чего?
1: Если, будет замечательно.
0: Если хорошая погода, если у тебя есть велик, ну, проехать одно удовольствие. Зачем в этом самом, в транспорте, например, стоять, да? Да и вообще, ножки подкачать. Вот, класс будет, конечно. И настроение, и эндорфин. Да. Все вот это вот. А то злые какие-то.
1: Злые вы все стали. Велосипедов у вас нет.
0: Нет, не все. Да. Как там было? Это почему я злой? Раньше злой такой был. Потому что пошел, когда... Вот почему. Дорогие друзья, мы очень рады сегодняшнему деньку. Значит, напоминаю, значит, всем тем, у кого зарплата 10-го, сегодня 10-е.
1: Вот, ну, наслаждайтесь этой информацией.
0: На всякий случай. Доброго утра, бодрячки, пишет Светулька. Хорошего дня всем и прекрасного настроения. Маринка тут как привет, бодрята, хорошего дня. Люблю я нашу прибалтийскую погоду. Сейчас читаю, а внизу смотрю рыдающие смайлики.
1: Как-то негативно.
0: Короче,
1: да.
0: Далее. Люблю я нашу прибалтийскую погоду, особенно прогноз. Единственный выходной планов куча была. А глядя в окно, понимаю, что никакого загара, никаких покатушек тебе на самокате. Сиди, Мариша, дома, смотри сериал. Секунду. Значит, объясняю. У нас так, переменная облачность и переменные дожди. Время есть посидеть, посмотреть что-нибудь. Может быть, не сериал, может быть, одну серию. Вот. А потом, слушай,
1: это вряд ли.
0: Закончилось, сразу беги на улицу. Катайся на самокате на своем. Объезжай лужу, если вдруг лужа. А так, ну, иначе все. Иначе хана. Пройдет время, и лето сгинет твое. А ты...
1: И наступит зима.
0: Негулиная. Доброго утра, Иван. Привет, классного дня, уютной среды. Обитание всем по шариковой ручке. Ребята, сегодня международный день шариковой ручки. Изобретение. Великое изобретение. А так бы еще до сих пор бы гулик на улице обдирали бы для того, чтобы... Дай перо. Мне надо написать что-нибудь. Новый, свежий пост написать надо. Вот. Значит, конечно же, международный день мороженого. Лешка, везучий привет, Гутен Морген. Тебе, наша немчура, Гутен Морген. Значит, всем бодрый Митвох. Сегодня с самого раннего утра, ребят, из Италии нам прислал. Значит, почему-то написано здесь фамилия в профиле в WhatsApp, значится Самсонов. А, вот, смотрю переписку. Значит, и я, Сафронов. А, то есть,
1: где-то ложь.
0: Где-то лошадь. Подказ, но тем не менее, сегодня, значит, либо Сафронов, либо Самсонов. Ну, точно А, да, везде. И там сходится. А сегодня прислал. Значит, шикарнейшее, шикарнейший восход солнца. И прям такого, знаешь, это знаешь, когда восход солнца не в чистом небе, а когда есть облачное, но и прояснение есть.
1: Да.
0: И это такое розовость. И вот он говорит, доброе утро, Италия, 5 утра. Где-то, ах, на Амальфитанском побережье. Где-то, видать, курорт. Я говорю, давай, где точнее? Такая красота сегодня была тобой.
1: Куда ехать?
0: А он пока спит. Обрубило. Ну а что, бывает же такое. С позаранку встал, и потом уже к 11 утра вообще никак вообще. Вот такое бывает. Значит так, еду за туманом, а кто-то за лесой. Так, привет. Объясните нам, прорабы, почему я на ней так сдвинут. Ладно. Нормально тебя штырит, дружище. Так, добро пожаловать, ребята. Вовулька, привет. Сегодня Валентину Смирницкому 82 года. Да, вот, значит, наши порадуемся на своем веку. Портос и рад бы бросить пьянство. Но Д'Артаньян уже с утра его встречает троекратным пора.

0: Писался? Значит, а теперь скажи мне, пожалуйста. Во-первых, это Бари. Бари. Тот самый логистический хаб, по большому счету. Значит, одно время у нас были прямые рейсы в итальянский город Бари. Да, то есть это портовой город.
1: Там зародилась группа «Нана».
0: Там, короче, там и зародился основатель и продюсер группы «Нана» Бари Алибасов.
1: Хорошо.
0: Да, там и улица имени Алибасова есть.
1: Есть, да.
0: Ну, в нашем мирке. Короче, слушай, скажи, пожалуйста, ты все-таки Сафронов или Самсонов, как у тебя написано в профайле в WhatsApp? Или это так и должно быть? Я просто к тому, ну, надо исправлять там. Или так вот так и оставим. Под разными фамилиями, с разными...
1: Пиши.
0: Паспортами, пиши. Ну, в общем, короче, Бари один из прекраснейших городов, и когда было вот прямой рейс Рига-Бари, мы, ну, чуть ли не каждые выходные. Ну, не так, конечно, но три раза в год мы точно летали с Лариской. Это круто. Это прям круто. Прилетаешь прям на место, и ты уже в Италии. Та-та-та-та-та. И выходные провел, и назад прилетел. Вообще, и погулять там ездить, и вкусненько покушать, конечно, и рядом все. Вот, на электричках можно ездить там в соседние города. Там, что там, Полиньяно, Маре, там всяческие. Забыл это сам. Только не едьте до станции Фусано. Фасано. Фусано.
1: Фасано.
0: Там выходишь, короче, там стоит будка, вокруг перекати поля и ни души вообще нету. И 35 градусов жары, а тебе нужно добраться до пещер. До пещер, которые находятся под землей, очень Гротте де Кастеллано, если я не ошибаюсь. Гротте Кастеллано или де Кастеллано. Короче, и тебе спросить не у кого. А те, кто есть, на английском не говорят. Это было жутко.
1: Кастеллано Гротте.
0: Кастеллано Гротте. Ну, хорошо. В общем, короче, мы завидуем тебе, дорогой Сафронов. Вот, и как бы, ну, белой завистью. В этот раз почему-то, я не знаю, белой завистью. У нас тут просто тоже...

0: плюс.
1: Хочу, человек из дома вышел.
2: Про Д'Артаньяна было супер. Повторите, пожалуйста, сюда.

0: А еще не забыть ключи оставить. Ну, например, всякие есть задания. Надо было сегодня не забыть что-то. Не забудь что-то! Йоу!
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, кто у нас сегодня именинный. Сегодня девочка по имени Малва, а сегодня мальчик по имени Анатолс. Ну, Алв 9, Анатолсов 13, а мальчиков Анатольев.
3: Сколько их?
0: Маловато по моему, ну, по моему пониманию. Всего лишь 5511 толиков. Наши прекрасные Анатолии. Мы поздравляем
3: маловато
0: вас.
3: Маловато будет.
0: Маловато, да. Как-то вот маловато. Кажется, что это же популярное имя. Вот так вдумаешься. А сколько у тебя толиков знакомых? А, да не так уж и много.
3: Только Крейпенс и остался.
0: Крейпенс сегодня, кстати, между прочим. Я так понимаю, скоро же футбол большой.
3: Да.
0: Как гигантский футбол там начинается. Да. Толя Крейпенс уже зафрахтован будет у нас здесь на радио чудить.
3: По вторникам и по пятницам.
0: В
3: 11:30.
0: Будет рассказывать про футбол. Да. Толя Крейпенс. Мы сегодня его обязательно поздравим, значит, с именинами, потому что он Анатолий. Значит так, дорогие друзья, сегодня Всемирный день мороженого. Ну, что мы знаем про мороженое?
3: Да все мы знаем про мороженое.
4: Вкусное.
0: Ну, так вот, если навскидку, как думаете, какое самое популярное в мире? В мире самое популярное.
3: Ваниль.
0: Именно так. И тут далеко ходить не надо. Мы называем его...
3: Эль-классико.
0: Мы называем его белым. Я белое люблю. Значит, да, на второй позиции, но с сильным, очень сильным основанием шоколадное, а потом земляничное. Клубничное. Но назовем это так, с учетом того, что там особо клубники-то и шоколада там ни там, ни там, ни там нету, да? Вот, поэтому будем называть с клубничным вкусом. Это клубникосодержащий продукт. Вернее, клубника не содержащий продукт, а на вкус как клубника.
3: Отдаленно напоминающий клубнику.
0: А вам, вот, давайте так, ребята, какое ваше самое любимое? Если, да, ну, или все-таки, ну, блин, ну, понимаешь, если самое популярное белое, то тогда, значит, если белого нет... К сожалению, только что так кончилось. Короче, вот если не брать два, то есть шоколадное не брать, клубничное и белое, какой вкус мороженого вы выберете? 25, 45, 25, 25, просто блицово посмотреть. Я потом свое, ну ладно, я расскажу. Блин, если есть фисташковое, я всегда возьму фисташковое. Но только если оно не цвета, как сказать, ядовито такого зеленого, просто такого адового. Ну, такое прям супер химоза. Я люблю такую пастельную химозу.
3: Немного химозы.
0: Да, вот, ну, для меня фисташковое мороженое, и вот сейчас сразу же вспоминается счастливец, значит, Сафронов, который сейчас в баре. Там у них, ох, выходит в Италии вообще... Как же... Джелато, по-моему. Джелато.
3: Да,
0: вот,
3: верно.
0: И там вот берем, вот фисташковое. Ох. Сафронов, съешь за меня один рожочек. Пожалуйста, один рожочек съешь. А то на зубов нет. Съешь рожочек за меня. Так, друзья, сегодня день рождения шариковой рули. Напиши, какое мороженое, если не шоколадное, не клубничное и не белое ванильное. Выбирай. Сегодня Всемирный день шариковой ручки. Как мы уже сказали, настоящий прорыв. Есть интересное очень. Да, Всемирный день ремесленничества. Это показывать ремесла друг другу. Это хорошо. Mm-hmm. Дорогие наши любимые, прекрасные крафтеры. Так это называется сейчас. Мне нравится это слово, несмотря на то, что оно, ну, как бы заимствовано прям очень сильно. Вот. Рукоделы.
3: Вот так лучше.
0: Рукодельницы наши прекрасные. Прежде всего, ну и рукоделы. Золотых дел мастера. Вернее, не золотых. Золотых рук мастера. Потому что золотых дел мастера — это люди, которые занимаются, ну, золотом и бриллиантами и различными сапфирами, изумрудами, аметистами и даже малахитом. И другими страшными словами. Вот. А тут золотые ручки. Мы шлем вам наш внутренний бодрый привет. Для сегодня Международный день геральдики. Все, что связано с красивыми гербами, например. Да? Вот эти вот, там такое красивое нарисовано. И посмотришь, и сразу все про человека понятно. И щиты, и гербы, и там, и так далее. А откуда ноги растут сегодня, тоже мы расскажем. А также сегодня Всемирный день модерна. Вот. Модерн хорошо, вот. Постмодерн уже там много вопросов становится. Мы вообще в эпоху постмодерна живем сегодня. Так, друзья, именинница дня сегодняшнего будет у нас обозначена буквально через 3,5 минуты, даже через 2,5. А пока очень хотел, съехал сегодня на работу, думаю, надо сыграть. Теплое море. Вот это.

0: Хитрые на СВК плюс.
1: Форму хочется вставить, конечно. Дорогие друзья, сегодня Международный день мороженого. И быстренько давайте пробежимся. Ну вот, если не ванильное, то есть белое, да?
2: То какое?
1: Мы еще называем пломбир, да? Значит, если не белое, не шоколадное и не клубничное. Самое популярное в мире. Вот, то что выберешь, какое мороженое? Ну и поехали. Димка говорит, я фисташковое. Серега говорит, я фисташковое. Маруська, а я вот мятное и с шоколадом. Шоколадом нельзя.
2: Нельзя.
1: Просто ешь мятное просто, хорошо? Юлька утренняя, привет! С цикорием. Ох, у Сашки глаза выросли. Что ж это такое?
2: Это кто такой?
1: Цикория. Вот, а ты мне дай 20 евро, и я тебе принесу. Это очень редкое мороженое. И я понимаю, что, ох, да как, нет, да и да. Одно время там была такая схема, что один производитель выводил в продажу, значит, линейку цикорию, он дополнял свою линейку цикориевым, и они сделали безумную акцию по дешману, там что-то в районе там 50 центов за это самое. Я как, ну, съел, взял, купил одно, такой, сразу же попробовал, лизнул. Вкусно, как в детстве.
2: Продегустировал.
1: И взял еще 20 штук, потому что, ну, хорошая цена, и я такое люблю. Вот. И потом прихожу, у меня полные морозильники, там все морепродукты, и думаю, блин!
3: Вот так деть!
1: Это отвратительно! Пришлось делиться! А цикория это хорошо. Манго, Александр, Елена, карамель, точно! Карамель же тоже. Еще есть, а еще спасибо, Господи, за соленую карамель, которую когда-то кто-то придумал. Такое вкуснятина. Значит, Игорь с перчиком. У нас не только просто Игорь с перчиком, он у нас еще и, значит, настоящий аристократ. Он говорит, крем-брюле. Хорошо. Ольга говорит, о, вот же лимонное же есть. Ах, какое
2: кисленькое.
1: Радость-то какая, конечно. Карамельное с дюжиной карамели.
2: Что за уточнение?
1: Что значит дюжина? Ну, это какое-то название. Сдюжинный карамель.
2: Здесь меньше дюжины. Я не беру.
1: А как узнать, сколько дюжин в карамеле? В этом, в мороженом. Ну, короче, вот фисташковое, цикорьевое. Так, Леня кондитер, внимание, заслушаем. Владимир, покупаете ли вы мороженое, значит, производителя, ну... Лаги. Значит, если да, то там шоколад точно присутствует в большом количестве. Клубничное сорбе на 70% из клубники. Это производитель. Лично я гарантирую, своими руками вот это мороженое делаю. Ну, а мы рекомендуем, конечно, мы рекомендуем. Но только дело все в том, что как бы мы со своей стороны желаем компании Лаги, ну, расшириться так, чтобы было в доступе везде. Ну, и в Валмере, и под Цесисом, и где-нибудь вот этом в детском парке батутном, где-нибудь под Тукумсом, чтобы вот там тоже было, можно было купить, а также нет. Вот, приходится другое что-то искать. Маринка, привет! Так, длинная история, это был прикол, работаю я. Бак себе! Цена акция, Тио мороженое белое шоколадное, оно закончилось, в зале нет его. В общем, мужчина попросил посмотреть, нет ли на складе. Я пошла, нашла, принесла. Ой, спасибо, какой молодец. В итоге купил ящик лимонного. И так я не поняла, в чем прикол. Вот, а мое любимое, это карамельное. Хорошо. Так, дорогие друзья, вишню...
4: Игорь, вишневая.
2: Вишневая?
1: Вишневая?
4: Здесь серьезно?
1: Ну, давайте не придумывать какие-то такие вот эти... Ой, вы знаете, с амброй очень хорошо. Китовый ус.
2: Вообще сейчас пришлет подтверждение.
1: Что есть такая? Да. Что такое мороженое?
2: На юге Италии.
1: Есть. И на севере Франции.
2: А выкуси.
1: Кусни, правильно говорить. Выкуси это другое. Так, ну пошли, поехали. Цикорий, о, пожалуйста, с джемом. Пожалуйста, с джемом. Ладно, все, короче. Фантазеры. Аня пишет. Как реклама хорошо работает. Поехала я за мороженым. Правильно, нафиг работу, к чертям собачьим. Дамы и господа, сегодня у нас 10 июня. И
0: СВК+.
1: И если мы сегодня говорим о тех, кто родился, давайте девочку красивую и талантливую очень отметим. Сегодня день рождения у певицы Максим. Максим. Значит, девочка и композитор, и автор песен, и продюсер сама себя. И я помню ту самую премию, которую, ну, какая-то музыкальная премия номер один в России была. Ну, что-то там вручали. такая, ну, номер, премия номер один. Там, короче, или песня года, или, короче, чего-то. Вот она получала главный приз за лучший альбом, там, за лучшую песню получила за год, да. И она такая говорит, как же, господи, как же это все-таки круто, что без продюсера-то все-таки можно. Во всеуслышание она сказала. А до этого казалось, что нельзя. А она справилась.
2: А вот можно.
1: Значит, откуда вообще дичь такая? Девочка Максим. Короче, настоящее имя Мариночка, да, фамилия у него девичья Амбросева. Красиво, да? Значит, псевдоним Максим взяла в подростковом возрасте. Внимание, прикиньте. Значит, у нее старший брат, и все время она проводила в компании старшего брата. Его старшего брата звали Максим. Ну, и зовут наверняка. Ну, если вы там очень, как бы, вот если докопаться, зовут наверняка Максим. Ну, его друзья. Короче, из-за того, что из-за этого, ну, что она там все время трется рядом, знакомые во дворе начали шутку называть Марину Максимум. Знаешь, как...
2: Ничего себе шутка.
1: Да-да-да. Чем отличаюсь я от Оли? Теперь практически ничем. С тех пор, как в бане Короткова... Нас перепутал Коротков. Ну вот, примерно так. И тут вот Маринку начали называть Максимом. Когда пришло время выбирать сценическое имя, она решила оставить просто воспоминания из детства. Вот, и слегка изменив написание. Потому что Максим пишется очень коряво. Ну, очень прям, но... Максим. Ну, короче.
2: Там одна часть по-русски, вторая латиницей.
1: Кстати, так, спортсменчики в юности на протяжении нескольких лет занимался боевыми искусствами и имеет внимание красный пояс по карате до кёкюсюнкай. Это контактное, насколько я понимаю, карате. Не раз признавалось, что суровая дисциплина, вот это воспитание, выучка в спортзале, короче, помогла выжить в этих суровых реалиях шоу-биза. Да, особенно в Москве, понимаешь?
2: Ну, да.
1: Там же одни акулы. Только отвернешься. Там кусок...
2: Не кусь.
1: Пытаются откусить прям. Не кусь, а прям оторвали тебе ногу. А тебе это не надо. Ты мамаши. Сразу мамаши. Вот это. Значит, что касается... Девочка не очень из богатой семьи. Ну, прям, ну...
2: Ну, не, совсем.
1: Ну, совсем, да. Значит, к всенародной славе, значит, не так все просто было. Значит, реально, в первое время ночевала на вокзале, чтобы заработать на еду и аренду дешевого жилья. Ну, это же Москва, да? Вместе со знакомыми пела в переходах метро. Именно там начала... Ну, она уже и писала песни, и музыку писала, и, соответственно, оттачивала там в переходах подземных станций. Вот это вот все. Дебютный альбом «Трудный возраст» в 2006 году, и ее вторая пластинка «Мой рай» 2007-го устроили беспрецедентный бум на музыкальном рынке. Ребята, общий тираж проданных дисков превысил 2 миллиона экземпляров. Ты если 200 тысяч продаешь сначала, то ты уже, блин, прям крутой.
2: Это уже победа.
1: 2 миллиона экземпляров — это вообще за пределы. Кто-то даже говорил, это как «Ласковый май», такой эффект. Ну, до «Ласкового мая», конечно, было далеко, но тем не менее стрельнуло. Причем, опять же, не подключая миллионы денег, понимаешь, стрельнуло как, ну, просто как человек, как талант и как музыка хорошая. И такая девичья хорошая. И мальчишкам тоже нравилось, между прочим. Полноценный соавтор и автор сама пишет и музыку, и, значит, касаемо, думаю, большинству своих хитов и тексты. Вот. А более того, она еще знает, еще клип не начался, режиссеры не получили задание, какой клип нужно снимать, а она уже все видит, какой он должен быть.
2: Она уже все знает.
1: Визионер. Молчим, молодец, молодец, молодец, молодец. Ну и, конечно, одна из тех композиций, которая, ну, она вошла в историю.
2: Как раз к чемпионату мира.
1: Да-да-да. А помните фильм про футбольных болельщиков? Тренер, по-моему, где там все пели «Знаешь ли ты...» А, нет! Там было другое. Там они использовали другую песню. А это «Знаешь ли ты...» Это, по-моему, напомните футболисты какого-то очень матерого клуба. Либо ЦСКА, либо...
2: Спартак.
1: Либо Спартака. Вот они. Спартак, да? Очень красиво. Давайте все споем. Сейчас с утра в машине.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, еще разочек поздравим Максимку за днем рождения. Ну, а мы со своей стороны Сереженьку должны послушать. Внимание, внимание, люблю фисташковые карамели. Доброе утро, ребята. Внимание, Ульманя Гатве, знаете, в сторону Юрмалы, если вы поедете. Значит, смотрите, перед Лидлом, да, между, значит, между полос лежит, внимание, тачка, натуральная садовая тачка, насколько я понимаю.
3: Кто-то потерял?
2: Видимо, у кого-то из прицепа выпало. И я искренне надеюсь, что в нее никто не влетит, по крайней мере, из наших. Ребятушки, внимание. Значит, Ульманя Гатве, направление Юрмальское, перед Лидлом, на полосах. Спасибо. А Спарта говорит, наше все.
3: Ладно, хорошо.
0: Рими лилая епирчинас диена. 11 юния Арманс Рими карты. Сейес копшенас лидзеклием 50% отлайды. Ротельлитам изнемот конструкторус Лего 40% отлайды. Конструкториям Лего 30% отлайды. Пидаваем смеяттецес ус клейц прецем и акциес прецем. Отлайды спека Арманс Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
4: Ну и как? Пару дней? И дом готов?
5: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
6: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
7: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
8: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
9: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
10: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
11: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
12: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: На СВХ плюс.
2: Отлично, отлично, отлично. Так, ну что у нас сегодня, друзья? Столица обещает без осадков. Да, до 22 будем прогреваться. В принципе, нормально, нормально, хорошо.

0: внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Так, ну что, дорогие друзья, быстренько прогороскопим население.
2: Овен.
1: Сегодня вам захочется одновременно, Овен, и пуститься в авантюрку какую-нибудь и обеспечить себе еще и надежные тылы при этом. А? Проведите этот день лучше с семьей, лучше за городом, я бы еще добавил, лучше в другой стране где-нибудь, да?
3: Телец. Сегодня инициативы будут ожидать именно от вас. И если вы не пожелаете шевелиться, то дело с места точно не сдвинется.
1: Не потопаешь, не положишь.
3: Никто вас, тельцы, подталкивать сегодня не будет.
1: Толкать никто не будет.
2: Близнецы.
1: А вот и близнецы, смотрите, сегодня вам трудно будет сохранить объективность, слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-нибудь. Вот кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеятельности. Да бог с ним, с болезнами, ребята, значит, пожалеть его нужно, причем лучше вслух, а тогда так обиднее будет для него.
2: Рак.
3: Смотрите, друзья, соседи, родственники, сегодня все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку и побудете самим собой. Раки. Кстати, вы от этого точно не пострадаете.
1: Не пострадайте.
3: Останьте, лишь привлекательнее.
1: Ой,
3: но это не точно.
2: Лев.
1: Должны сегодня изменить, потребуется сегодня изменить решение. Принятое вами на днях, дорогие львы, обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать по-другому.
2: Дева.
3: Сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Дева, только измотаешься, толку уж не будет.
1: Так, внимание, не самый лучший день. Весики, смотрите, сегодня вам будут полезны всяческие физические нагрузки. Полезны. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым преуменьшит вероятность совершения необдуманных поступок и ошибок.
2: Скорпион.
3: Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами, скорпионы. Иногда надобно и оглядеться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас, уже происходило. Неважно, с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок.
2: Стрелец.
1: А вот и стрелец сегодня к вам будет относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вас могут заставить надеть именно вот эту штуку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Ну, в общем, короче, сегодня к вам как к маленькому ребенку будут относиться. Постарайтесь перенести просто это испытание спокойненько. И все.
2: Козерог.
3: Не всякому нравится ваша манера действий, козероги. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым презрению от окружающих.
1: Окей.
2: Водолей.
1: А вот и Водолей сегодняшний день просто, ну, не самый лучший день. Опять же, не для вас. Чем меньше вас сегодня будет видно, Водолей, и слышно, Водолей, тем спокойнее он пройдет, Водолей.
2: Рыбы.
3: Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Ведь никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам, рыбы. Может, стоит их немного пересмотреть?
1: Так, посмотрим, чего нет.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
4: Но идея слидз изпилдījумā. Viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
6: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz minus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
8: Биг Банк платит своим клиентам?
9: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Grilla сезон ir spilva сезон. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grillējumam sava ideālā mērce. Atrodas savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Пятого июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Лепой уже 12-13 июня. Крутейшее авиационное событие на побережье Балтии, которое объединит и военные, и гражданские воздушные суда, элитные пилотажные группы и любители авиации со всей Европы. Ну и целых два дня просто радости и счастья, небо и авиация. Друзья, международный аэропорт Лепой. Ну а мы со своей стороны давайте в коде доступа два пригласительных билета разыграем.
1: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv. В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. «Бегония» – 3,99. Комплект садовой мебели – 4 стула и стол – 89,99. Садовая беседка с поликарбонатной крышей – 499 евро. «Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
3: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
4: Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Сегодня в первой половине дня небольшие дожди, возможны по восточным районам. Температура воздуха от плюс 16 до 21. В Лепе и Венспилсе с прояснениями и до плюс 18. В Даугавпилсе и Резекне небольшой дождь до плюс 21. В Риге без осадков и до 22 градусов.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: До саммита НАТО в Анкаре, возможно, будет оптимизирована система противовоздушной обороны стран Балтии. В Подмосковье в результате взрыва автомобиля погиб российский генерал. В Латвии введут депозитную систему для электронных сигарет. В Риге 8 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Украины Владимир Зеленский в Таллине на полях саммита стран Балтийского и Северного морей подписали соглашение между двумя странами о сотрудничестве в сфере обороны. Латвия будет перенимать украинский опыт защиты воздушного пространства от атак беспилотников. Украина сейчас лучше всех в мире знает, как бороться с дронами. Это соглашение позволит укрепить потенциал обороны Латвии.

0: борьбе с дронами мы можем ответить агрессору, сказал Зеленский. Развитие технологий происходит так стремительно, что иногда нет смысла сегодня массово производить то, что для возможной войны через год-два уже окажется устаревшим, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш. По его мнению, украинцам удалось стабилизировать ситуацию на фронте во многом благодаря развитию этих технологий. Говоря о призыве президентов стран Балтии перейти от воздушного патрулирования к более полноценной системе противовоздушной обороны, Рекстенш не исключил, что до саммита НАТО в Анкаре могут быть приняты некоторые решения по улучшению такой системы, но пока не следует забегать вперед. В результате подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Дамир Давыдов. Об этом сообщает украинский блогер Анатолий Шарий без указания конкретных источников. Официально эта информация не подтверждена. Российские СМИ пишут о гибели неназванного по имени генерал-лейтенанта. Комиссия по запросам Сейма сегодня рассмотрит запрос партии прогрессивных к министру экономики Виктору Валенису с просьбой предоставить более подробную информацию по приобретению долей капитала компании ТЭТ и Latvijas Mobilais Telefons у шведской компании Telia, влиянию сделки на государственный бюджет и на финансовое положение Латвэнерго. Именно эта государственная компания выполнит сделку. Также депутатов интересует, не будут ли использованы для этого средства второго пенсионного уровня. В Сейме продолжаются дискуссии о введении депозитной системы для электронных сигарет. Поправки, направленные на третье чтение, предусматривают создание в стране единой депозитной системы для электронных сигарет. Она будет распространяться на одноразовые электронные сигареты, то есть без батареи, которую можно подзарядить. В 2023 году в Латвии было выброшено около 15 миллионов электронных сигарет, из которых лишь 5% были собраны и переданы на переработку, тогда как остальные в основном оказались на полигонах бытовых отходов, свидетельствует исследование Латвийской ассоциации предприятий управления отходами. Ученики средней школы, которые из-за угрозы в воздушном пространстве Латвии 20 мая не смогли сдать экзамен по физике, смогут сделать это 19 июня, постановило правительство. 20 мая в нескольких краях Латвии было прервано проведение централизованных экзаменов по физике на оптимальный и высший уровень для учащихся средней школы. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: код доступа.
1: Да-да-да, себя проверить и забрать добычу, дорогие друзья. Добро пожаловать, утро бодрое. И у нас 8 часов и 10 минут. Два пригласительных билета на шикарнейшее мероприятие. Вот-вот. Латвия встречает всех тех, кто будет к нам приезжать из ближайшего зарубежья, потому что на этот уикенд с 12 до 13 июня, включительно два дня, ребята, в Лепойском международном аэропорту крупнейшее авиационное событие на побережье Балтии. Это Лепая Аэршоу. Объединяет, кстати, между прочим, военные и гражданские воздушные суда, элитные пилотажные группы, любители авиации со всей Европы. Наша команда, лучшая команда Прибалтики, Baltic Bees, в полном составе. Это команда высшего пилотажа. Ребята, два дня мощнейшей аэробатики.
2: Экстремальных полетов, впечатляющее ночное шоу и развлечения для всей семьи. Ну и, конечно, выставка авиационной техники. Уникальная возможность встретиться с пилотами, конечно, другие сюрпризы.
1: На протяжении двух дней, пятница и суббота, международный аэропорт Лепой встречает. Билеты продаются в airshow.lv. Ну и у нас, конечно же, в раздаче билеты на, так сказать, универсальные.
2: Да, и на пятницу, или на субботу.
1: Выбирайте себе удобный день и вперед, ребята. А так пока проверяем быстренько свою память, свою интуицию, свою интеллектуальную, так сказать, составляющую.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Вы не поверите, но в этот день, в 1793 году, столицей Соединенных Штатов Америки, вместо Филадельфии, стал что-то Вашингтон.
1: Ребятки, внимание! Значит, как думаете, вот если взять Соединенные Штаты Америки, какой из перечисленных штатов США является самым большим по площади? Пожалуйста, давайте.
2: Чикаго.
1: Чикаго – единица.
2: Колумбия.
1: Колумбия – двойка.
2: Аляска.
1: Алясочка – тройка.
3: Вторая цифра.
2: Сегодня, 10 июня, мы отмечаем Всемирный день мороженого.
1: Ребятки, ну, хорошее мороженое. Значит, Италия, сегодня уже спойлерил, кстати, между прочим.
2: Ну ладно.
1: В Италии есть особенный культовый вид мороженого, ребята. Оно отличается от обычного мороженого, к которому мы привыкли, да? Тем, что в нем меньше жиров, но больше сахара. А из-за уникальной технологии именно смешивания, оно получается невероятно плотным, назовем так, густым, мягким и кремовым. А как называется это знаменитое итальянское лакомство?
2: Джелато.
1: Джелато – это единица.
2: Пломбирато.
1: Это двойка.
2: Шоколато.
1: Шоколато – это тройка.
3: Третья цифра.
2: Максим, певица, композитор и автор песен, родилась в этот день.
1: Певица Максим, ребятушки. Ну, сегодня тоже уже спойлернул. Так уж получилось, извините, но это даже и хорошо. На руку. 2006 год. Певица Максим выпускает свой дебютный альбом, который получил название «Трудный возраст», который мгновенно сделал ее суперзвездой. Как мы уже сказали, продажи запредельные. А какая лиричная песня из этого альбома стала визитной карточкой певицы и неофициальным гимном миллионов футбольных болельщиков? Давайте.
2: «Мой рай».
1: Единица.
2: Знаешь ли ты?
1: Это двойка.
2: Мой мармеладный.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: 10 июня 1935 год. В этот день было основано общество под названием «Анонимные алкоголики».
1: Товарищи, мы обожаем всяческие разные общества, всякие разные клубы. Один из самых знаменитых во всем мире клуб по интересам – это бойцовский клуб.
2: О, да.
1: Тот самый. Значит, легендарное первое правило бойцовского клуба. Помните? Нигде и никогда не упоминать о бойцовском клубе. А какой актер произнес эту фразу в фильме?
2: Дуэйн Скала Джонсон.
1: Единица.
2: Сильвестр Сталлоне.
1: Это двойка.
2: Брэд Питт.
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Владимир Вэлл и его друзья.
5: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
6: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
7: Nu labi, četri.
8: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tev iemest postu portālā.
9: Pagi, ko? Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksimā.
10: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
11: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков. Шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипселе.
12: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
13: На СВХ плюс.
14: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда.
13: СВХ плюс.
14: Ты не романтик? Василий Егорыч.
1: Василий Егорыч.
14: Не романтик? Луна странная. Качается. Я сильно пьяная.

0: прощай, Вася. Энергетический контакт разорван. Меня невозможно забыть.
1: СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Дорогие, милые дружи, значит, какой штат является самым большим по площади? Мы задавали вопросы, предложили, подсунули вам Чикаго, подсунули вам штат Колумбия. Вот там вообще совсем маленькая, сейчас расскажу. И Алясочку дали, вот она как раз-таки и является самым большим по площади штатом Соединенных Штатов Америки.
3: Остальное даже это не штаты.
0: Остальное даже какой? Ну, Чикаго это город, вот Колумбия, это мы сейчас вот расскажем, дистрикт Колумбия. Mm-hmm. Значит, там только Вашингтон-то особенно. Ну, и поехали дальше. Италия. Италия – родина джелато. Это то самое мороженое, которое, ну, нестандартным путем взмешивается, и, соответственно, у него оно такое более плотное, такое прям... Вот. Очень-очень вкусное. Джелато. Джелато – правильный ответ, конечно же. Что касается песни «Максим», которая стала ее визитной карточкой, и, как мы уже сказали, значит, неофициальным гимном миллионов футбольных болельщиков, особенно «Спартака».
3: Да. Да, да. Особенно «Спартака».
0: И тем более композицию, которую мы в прошлом часе еще и сыграли, знаешь ли ты, она называется?
3: Да. «Вдоль ночных дорог».
0: Да. А мой мармеладный.
3: Это вообще Катя Лель.
0: Катя Лель.
3: Интересно, выбрал кто-нибудь?
0: Ну, сейчас посмотрим. Наверняка. Ну, там, знаешь, некоторые же так играют. А, давай, 3-2-1-2. Да, ну, например. Примерно. Ну, и что касается легендарного правила бойцовского клуба, нигде не упоминать о бойцовском клубе, ребята. И сказал это актер, который играл в этом фильме, Брэд Питт, остальные все как бы в кастинге.
3: Остальные не играли.
0: А остальные кастинг не прошли. Друзья, код доступа сегодня
3: 3

0: смотрите, и тот момент, когда столица вдруг становится Вашингтон, а до этого была Филадельфа.
1: Да, ни с того, ни с сего.
0: Короче, ну да, ни с того, ни с сего, но давно говорит, да, надо валить из климата. Значит, там проблема была.
2: Что многим дать.
0: Удар от природы. Летом в городе вспыхнула катастрофическая эпидемия желтой лихорадки. Это в Филадельфии все происходило, друзья. Жуткая жара, куча комаров, пару месяцев погибло 5000 человек, это 10% населения.
1: Ой.
0: Говорит, надо валить.
2: И снова.
0: Надо валить. Шло. И Вашингтон, и Джефферсон, и весь аппарат правительства. А говорит, мы валим, надо валить. И куда? А куда надо валить? А надо валить куда-то, чтобы всем, ну, любому штату было, ну, как бы, ну, не обидно. Правильно? И поскольку каждый из штатов ревновали друг другу, столицу. Вот. Было принято уникальное решение. Внимание, новая столица не должна принадлежать ни одному из штатов. А как это добиться? И тогда соседствующие два штата, один назывался Мэриленд, а другая Виргиния или Вирджиния, выделяют под будущий кусок земли каждый по, ну, 10 квадратных миль. И Мэриленд, и Виргиния. И называют это округом Колумбия, федеральным округом Колумбия, чтобы закон был равен для всех. И, соответственно, получается, что ни к одному штату город Вашингтон непосредственно
1: Не принадлежит.
0: И тот, и другой, так сказать, ну, штат поделились своей землицей, назвали федеральный округ Колумбия. И теперь, значит, обратите внимание, Вашингтон всегда с припиской D.C. District of Columbia. Так теперь вот это звучит. Все из-за того, что ревность.

Ца-ца. Так, друзья, погодки быстренько. На первой половине дня сегодня небольшие дожди по восточным районам будут шариться. Возможно, сейчас шарится. Вот, а что касается днем, полегче будет. Лепая Веспа сегодня прояснение и до 18 градусов днем. Даугавпилс разок на небольшой дождик и до 21. Столица сегодня без осадов. И до плюс 22. Очень хорошо. Так, ну, давайте немножко «Люби меня, люби», пока в Новодворский не пришел про спорт, где нажуркал. И будем подводить итоги нашей игры. Ну, браво, очень хорошо справились. Очень хорошо справились.

0: Новости спорта.
1: Для футболистов сборной Латвии участие в традиционном Кубке Балтии в этом году завершилось полным провалом. Это была игра за третье место в Риге на стадионе спортивного парка ЛНК с Фарерами. Поражение команды Паоло Николата 0-1. Латвийская сборная остается в этом турнире на последнем четвертом месте, а первое место досталось эстонцам, которые у себя дома в Таллине в финале обыграли Литву 1-0. Накануне стали известны соперники сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Германии. Латвийская команда попала в группу А и встретится с финалистами этого года Финляндией и Швейцарией, а также Швецией, Германией, Австрией, Словенией и Украиной, которая вернулась в элитный дивизион. Как известно, в этом году сборная Латвии добилась своего второго лучшего результата за всю историю выступления на чемпионатах мира. Она завоевала шестое место. Вопрос с главным тренером нашей команды остается открытым, так что пока нельзя сказать, под чьим руководством сборная Латвии сыграет в Германии. Один из самых титулованных спортсменов Латвии в недавнем прошлом Мартинс Дукурс продолжит работу со сборной Великобритании по скелетону как минимум до зимних Олимпийских игр 2030 года. Благодаря работе Дукурса и другого тренера Джеймса Ховарда британские спортсмены Мэтт Уэстон и Табита Стоукер смогли завоевать золотые медали на зимних Олимпийских играх в Милане, говорится в заявлении Британской ассоциации бобслея и скелетона. Президент США Дональд Трамп был освистан на матче финальной серии НБА между Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Сперс, который проходил в Нью-Йорке. Трамп стал первым действующим президентом США в истории, который посетил матч финала НБА. Он смотрел игру из ложи владельца Никс Джеймса Долана вместе со своей внучкой Кай и личным советником Борисом Эпштейном. Трамп – давний болельщик Нью-Йорк Никс. Правда, позже, прямо по ходу матча, Трамп заснул. Это была третья игра финальной серии до четырех побед. Сан-Антонио одержал победу со счетом 115-111. Пока Нью-Йорк ведет в серии 2-1. Следующий матч пройдет в Нью-Йорке в ночь на 11 июня. До начала чемпионата мира по футболу остается все меньше времени. Прогнозы делают не только эксперты, игроки, журналисты, искусственный интеллект, но даже математики. Известный математик Йоахим Клемент показал свой дар в 2014 году, когда выбрал победителем родную Германию, а затем без проблем предугадал победы Франции и Аргентины на двух следующих чемпионатах мира в России и Катаре. На этот раз математик предсказывает победу сборной Нидерландов. Впрочем, сам он заверил, что сильно верить в это не следует. Это вкратце о новостях спорта к этому часу.
0: Новости спорта.
2: Как Эпштейн? Что, Эпштейн жив?
3: Откуда?
2: Откуда Эпштейн взялся в ложе? Короче, Борис Эпштейн.
3: Да ладно, не переживайте. Это не тот Эпштейн.
4: Это другой Эпштейн.
3: Это еще больше сюр, ребята. Борис Эпштейн. Юрист.
4: Юрист.
3: Из Москвы.
4: Из Москвы.
3: Советник Трампа.
4: Советник Трампа.
3: Заснули в ложе.

0: Очень-очень-очень-очень круто, ребятушки. Ну что, у нас сегодня 58 правильных ответов. Код доступа прям на ура. Счелкали, как орешки.
1: Хорошо.
0: Ну что, давайте выбирать уже.
1: 20-й.
0: О, господи.
1: Сверху.
0: Сверху.
1: От СМС.
0: От СМС-ки, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Внимание, незнакомый. Имя пока незнакомое, посмотрю. WhatsApp. Так, РНЕ. Котировка. Телефон заканчивается на 8842, дружище. Мальчик в шапочке сделан. Монохромная фотография на профайле. Тебе, дружище, отсылаю много. Господи, сколько эмоджи самолетов у нас есть. Смотрите, сколько. Отсылаем, это значит, что именно ты сегодня был выбран в качестве победителя кода доступа. И у тебя билеты на любой из дней. Либо на пятницу, либо на субботу. На Лепойское аэр-шоу. Пиши свое имя, дружище. Запишем. Потому что в WhatsApp, в профайле.

0: друзья.
1: Так, Максимку хотел, но у нас сейчас краткоскоп должен
2: быть. Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Этот
2: Овен.
1: Это, товарищи, не фунты зима. Овен, сегодня захочется, очень захочется вам и приключений, и спокойствия одновременно. Вот, вполне возможно. Просто сегодня будет круто, если просто смените обстановочку. Вот от хаоса подальше, и все будет хорошо.
2: Телец.
3: Сегодня, тельцы, все зависит от вашей инициативы. Если сами не начнете двигаться, ничего не произойдет.
1: Пока еж, птица гордая, пока не бьешь, не полетишь.
2: Близнецы.
1: Короче, не потопаешь, не полопаешь. Близнецы, сегодня эмоции будут вас зашкаливать, будьте к этому готовы. Вместо конфликта лучше включить сарказм и чувство юмора, и тогда все будет гораздо без значимых потерь.
2: Рак.
3: Сегодня вы покажете себя настоящего, раки, и окружающим это неожиданно понравится.
1: О, ничего себе.
2: Лев.
1: Планы придется сегодня срочно менять, будьте к этому готовы, ребята. Обстоятельства уже не те, что были пару дней назад, да-да.
2: Дева.
3: Дева, сегодня не лучший день для борьбы с вредными привычками. Только устанешь, а результата не получишь.
1: Ну вот, а результата шиш.
2: Весы.
1: Физическая активность сегодня поможет не натворить глупостей на эмоциях. То есть надо для твоих эмоций какой-то выход. Самое лучшее – это физическая активность. Притомишься и скандалить не будешь.
2: Скорпион.
3: Скорпионы, оглянитесь назад. Похожая ситуация уже была, и прошлый опыт сейчас пригодится.
1: Вспомни просто и по схеме.
2: Стрелец.
1: Окружающие будут относиться к вам слишком заботливо и контролирующе. Смиритесь. Постарайтесь не взорваться, стрелец.
2: Козерог.
3: Не всем по душе ваш стиль действий, козероги. Если не готовы меняться, готовьтесь к критике.
1: Пожалуйста.
2: Водолей.
1: А сегодня не привлекать к себе лишнего внимания. Вот что должно вами было. Не отсвечивай, водолей. Тише, значит спокойнее.
2: Рыбы.
3: В погоне за идеалом можно остаться в одиночестве. Рыбы, немного снизьте требования к людям.
1: Так, пожалуйста.
2: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: Так, чтобы увеличить шансы на выигрыш, я использовал рабочую машинку. Сработало. Мой дебютный выигрыш, спасибо за возможность съездить в Лепаю. Как зовут тебя? Напиши еще раз, повторяю. А что за рабочая машинка такая?
3: Кстати, интересно.
1: Чтобы увеличить шансы на выигрыш. Мне просто интересно, как можно шансы на выигрыш, когда у тебя рандомайзер включается.

0: 24.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Atklāj iPhone 7 Plus Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
7: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.

0: Ну что, друзья, сегодня день рождения шариковой ручки. Ну, излишне говорить, ну, сейчас у нас как бы, ну, ручка и ручка. Подумаешь, представляете, какой прорыв произошел тогда, когда придумали шариковую ручку?
1: Вот тогда.
0: Значит, Милтон, ну, назовем его, Милтон не изобретал ее, вот, но саму вот, шариковую ручку придумал Ласло, вот, и запатентовал в Европе и в Аргентине. Ну, как бы, такое. А этот прощелыга Милтон, будущий в Буэнос-Айресе, случайно купил вот эту ручку в магазине и пришел просто в восторг. Ну, представляешь, до этого писали переявимыми ручками, а это чернила, это капаешь там, ну, короче. А тут, ну, как бы, короче, он такой говорит, вот это хорошая вещь. А скажите, такой, ну, когда пробью, а запатентована ли она в Штатах? Тот, ну, как бы, тот даже и не знал, что надо. Посмотрел такой, не запатентовано. Вот, короче, он отвозит, ну, значит, в Штаты. Ну, там специальным технарям говорит, слушайте, надо немножко доусовершенствовать. Вот, и по большому счету, давайте патентуем на Соединенные Штаты. И вот именно таким вот образом оставил венгерского изобретателя без колоссальных американских роялти. Да, то есть за каждую ручечку получал бы, да. Значит, главным маркетинговым слоганом ручки стала фантастическая для 40-х годов фраза «Первая ручка, которая пишет под водой». Напоминаю, что все писали тогда чернилами и, ну, перьевыми.
1: И над водой.
0: Соответственно, вряд ли, ну, тогда кому-то могло прийти в голову, что возможно, вот. Естественно, никто под водой писать не будет, но сам факт того, что хорошо звучит так, что прям, ну, вау. Значит, для того, как попасть в пеналы школьников, шариковая ручка была сугубо военным девайсом, потому что тем, представляешь себе, там наверху, летчики, например, у них карты, там, полетные, вот это все. И вот капнешь,
1: и все.
0: А еще у него очень красивая форма. Капнешь на форму, что будет тогда? А?
1: Чернила.
0: Да все, мамка заругает. Да. Конечно. А тут, короче, придумали, он технарит, говорит, вот там маленький такой подшипничек внутри. Ставим туда, в носик, чтобы... И он должен быть без изъян. Без изъян,
1: очень... Идеальный.
0: Идеальный. Вот, а где такое найти? И нашли, значит, в одном... Я так понимаю, взяли и нашли, где изготавливаются эти маленькие шарики. Это у меня вылетело из головы место, где они изготавливаются. Я потом скажу обязательно. Очень важно. Ну и, соответственно, естественно, изготовители других ручек перьевых начали поставить палки в колеса. Запрещали? Запрещали, прикинь? Ну, как бы это... Они столько вообще, на самом деле, ну, как бы, вложили бабла, что, естественно, отдавать так просто так, ну, рынок они очень не хотели. А это было реально...
1: Но пришлось.
0: Но пришлось, естественно. Ну, и, соответственно... А, все, я вспомнил. Шведы делали.
1: Шведы. Вот шведы молодцы.
0: Шведы делали такие маленькие подшипнички, такие маленькие-маленькие, что как раз подошли для ручек. Он заказал эти подшипнички и начал интегрировать. Соответственно, друзья, несмотря на, кстати, патентный триумф против шариковых ручек, 20 лет сражались те, кто производили. Понимаешь?
1: Да.
0: Перьевые. И это жесть. И только в 60-х годах сдались. Если представляешь себе. А педагоги утверждали, что легкое скольжение шарика не заставляет ребенка напрягать кисть, из-за чего у детей портится почерк и прочее остальное. Но все по большому счету сводилось к тому, что надо продавать наши перьевые ручки, а не все остальное. Да.

0: уходит стоп. Трындятина, дамы и господа. Ну что, наступает момент, когда мы принимаем заявки. Кто сегодня хочет поиграть, кто сегодня хочет стать целовакой.
1: И нацеловать Мумитроль.
0: И нацеловать два билета на Илью Лугусенко. Друзья, сейчас самое время подать заявку. Давай.

0: Иду, минуточку терпения. Слушаю вас.
1: Нет, это я кого-то слушаю. У меня за стенкой все время кто-то возится.
0: А, это Литва.
1: И за другой.
0: А это Эстония.
2: Отель «Радио» СВХ+. Добро пожаловать в лето.
3: Радио СВХ+.
4: Сегодня в первой половине дня небольшие дожди по восточным районам. Температура воздуха от плюс 16 до 22. В Лепе-Венспилсе с прояснениями и до плюс 18. В Даугавпилсе-Резекне небольшой дождь до 21. В Риге без осадков и до плюс 22 градусов.
3: Радио СВХ Плюс.

0: До саммита НАТО в Анкаре, возможно, будет оптимизирована система противовоздушной обороны стран Балтии. В Подмосковье в результате взрыва автомобиля погиб российский генерал. Во второй половине недели погоду в Латвии определит циклон. В Риге 9 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На поддержку туристической отрасли Латгалии планируется выделить около 1,5 миллиона евро из средств Министерства экономики, сообщил министр экономики Виктор Валайнис. Конечно, эта сумма могла бы быть и больше, но на данный момент нам удалось в рамках министерства сэкономить средства и направить 1,5 миллиона евро на эту инициативу, сказал Валайнис. Также он подчеркнул, что государство должно обеспечить безопасность инвестиций в Латгалии. По словам Валайниса, на выездном заседании правительства в Латгалии 27 июня планируется утвердить механизм компенсации убытков предпринимателям и частным лицам из-за прилетов беспилотников. Развитие технологий происходит так стремительно, что иногда нет смысла сегодня массово производить то, что для возможной войны через год-два уже окажется устаревшим, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш. По его мнению, украинцам удалось стабилизировать ситуацию на фронте во многом благодаря развитию этих технологий. Говоря о призыве президентов стран Балтии перейти от воздушного патрулирования к более полноценной системе противовоздушной обороны, Рекстенш не исключил, что до саммита НАТО в Анкаре могут быть приняты некоторые решения по улучшению такой системы, но пока не стоит забегать вперед. Новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия Украине, сообщает Bloomberg. Украине нужно больше людей, а не вооружений, заявил министр обороны Димитар Стоянов журналистам в Софии. Он призвал к справедливому миру, который определят обе стороны конфликта. Слова Стоянова повторяют позицию премьер-министра Румена Радева. Радев, бывший командующий военно-воздушными силами Болгарии, занимавший пост президента страны до января этого года. Он последовательно

0: На российские СМИ пишут о гибели неназванного по имени генерал-лейтенанта. Комиссия по запросам Сейма сегодня рассмотрит запрос партии прогрессивных к министру экономики Виктору Валенису с просьбой предоставить более подробную информацию по приобретению долей капитала компании ТЭТ и Латвия с Мобилайз Телефонс у шведской компании Телия, влиянию сделки на государственный бюджет и на финансовое положение Латвэнерго. Именно эта государственная компания выполнит сделку. Также депутатов интересует, не будут ли использованы для этого средства второго пенсионного уровня. Начиная с завтрашнего дня погоду в Латвии будет определять циклон, поэтому погода станет более дождливой. В пятницу, субботу и воскресенье временами дожди, местами ливни и грозы. Температура воздуха не превысит плюс 15 и плюс 20. А ночью в отдельных районах опустится ниже плюс 10. Ветер будет слабым или умеренным. И на следующей неделе временами будут идти дожди, а температура воздуха немного повысится. Под влиянием осадков уровень воды в реках растет. В отдельных районах Латгалии и Видземе на этой неделе он поднялся на 0,5 метра. Температура воды в большинстве рек и озер от 16 до 21 градуса, а в море 13-17 градусов. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: плюс.
1: И каждому солнечному моментику надо радоваться, друзья, пока дают. Радуйся, пока дают. Смотри и радуйся в окно.
2: Пока есть. Так, потом так, не будет.
1: Так, дорогие возможно. Друзья, ну, сегодня многие отписались по поводу того, что хорошо, сегодня проскочили быстренько, уже сейчас к своим прямым обязанностям. Девчата из бухгалтерии приступают, конечно же, салоны красоты оживают. Там уже первые ноготочки, первые реснички, первые эти волосики подергать-то, а? Все это вместе. Кто-то на разгрузке, кто-то на загрузке, кто-то на строительстве объекта, кто-то на ремонте, а кто-то на реновации, между прочим. Всем привет, ребятушки! Шоу «Люди бодрые», радио СВХ+, Александр Буслаев, Владимир Вэлл. Ну, а у нас, между прочим, значит, прямо сейчас состоится чемпионат по поцелуям. Не смотри на меня, братец Луи-Луи-Луи.
2: Такое мы любим.
1: Так, внимание, внимание, привет всем тем. Сразу скажу, кто отписался сейчас, доброе утро. Мы называем вас лежебоками, конечно же. Совершенно другой коленкорчик, летний сезон и летнее расписание. Всех поздравляем, предков, которым не надо никуда никого возить. Вот, естественно, и привет передадим еще тем, кто у кого эти летние лагеря, ну, такие без ночевки, которые, как они называют, дневной лагерь, да?
2: Дневной, да.
1: Вот, а то закинул, и все. И там до самого вечера уже не забирать. Привет, ребятки. Так, что еще из такого? А, так вот, мы задавали вопрос. Даугавпилс гудел пятницу и субботу. Значит, выступал в пятницу.
2: Был
1: вот,
2: день рождения.
1: Был день рождения у Даугавпилса. В пятницу приезжал Бусулис, Интерс, да, выступал. Ну, из хедлайнеров имеется в виду. А в субботу Европа. Артур Дубакс.
2: Так.
1: Да? Ну, и у нас был шкурный чистый интерес. Ну, а исполнял ли он песню Юрмала? Потому что как-то, ну, не очень камильфо в Даугавпилсе петь Юрмала. Ну, как бы, по большому счету.
2: Как-то неприлично.
1: И мы даже сказали, что это даже не по-христиански. И Максим прислал видос, где Артур Дубакс со сцены поет Юрмала.
2: Поет Юрмала.
1: Ну вот, и в этот момент вы так, ух. Ну,
2: и народ не расходится.
1: Да, слушай, ну какой? Ну,
2: народ
1: это,
2: рад.
1: Ну это же было бы самое дебильное, что могло быть, чтобы, если бы, допустим, Артур Дубакс исправил город на Даугавпилс, понимаешь?
2: Ну, было бы не очень, да.
1: Жаркое лето, и ты не летишь на Майами. Море, погода, там все вот это. Понимаешь? Ну,
2: и Даугавпилс.
1: Ну, конечно, немножко не очень камильфо, но с другой стороны, ну хитяра, ну жирняйший хитяра. Ну или в Даугавпилсе девчонки красивые, очень тоже хорошая песня, между прочим. Ну, я искренне, судя по количеству народу, много даугавпилчане откликнулись, они всегда откликаются. Очень хорошие. У них, ну, а что, спидвей? Все приходят сразу посмотреть. Когда ты был последний раз на спидвее, например? Вот такой вот вопрос ответь. А они всегда ходят на спидвей. Ну, потому что, блин,
2: ежедневно.
1: У них же там чемпионы, у них там, ну, у них это прям, ну, вот такое, это называется в крови. Вот. В общем, короче, нам очень нравится Даугавпилс и все ребят. Без относительно, мы любим очень многие города, конечно же. Но Даугавпилс, конечно же, особенно. Потому что 751 год. Это ты попробуй.
2: Просто... Не каждый день такое бывает.
1: Да. Итак, дорогие друзья, мы прямо сейчас уже будем созваниваться с теми... Вернее, будем созваниваться с тем человеком, который сегодня у нас играет за целоваку. Потому что с недотрогой мы уже списались и от него всю информацию щипчиками вытащили. Ну, такими, знаете, рейсфедером, с которым бровки вырывают. Ну, лишние. Кудрявые.

0: этого слова не в моготу, товарищи.
1: Знатный целобака.
2: Очень хочется.
3: Очень хочется.
4: Очень-очень-очень хочется.
5: Ну, очень хочется.
2: Целоваться.
6: Целоваться.
2: Целоваться.
7: Пой-пой-пой.
5: Алло.
7: Пой-пой-пой.
5: Алло.
8: Целоваться.
9: Целоваться.
0: Себе показать, других поцеловать, ребятушки. Но нет препятствий, если есть желание нацеловать себе два пригласительных билета на Илью Лагутенко и группу «Мумий-тролль», как раз то самое время, когда можно это сделать.
10: 23 августа в Андерсала наши любимчики, главные морские романтики, едут к нам с долгожданным концертом.
0: А мы уже будем готовы с двумя пригласительными билетами на Илью Лагутенко и группу «Мумий-тролль». Билеты
10: на fridayticket.com.
0: Билеты
10: на fridayticket.com.
0: И у нас
10: в раздаче.
0: Абсолютно верно. И сегодня перс судьбы указал на нее, красавицу Миланочку, бодрое утро, девочка. Краснодевица, так даже. Привет.
11: Доброе утро.
0: Успела уже стать красной от солнышка, которое было уже? Но уже подгорело или не подгорело?
11: Ну, немножко есть загар уже.
0: Уже такой
10: приятный. Уже есть.
0: Уже приятнее, да? Уже приятнее, конечно. Ты же знаешь, что как бы, чтобы, кожица, она, так сказать, не старела быстро, нужно все равно мазаться светофильтром солнечным.
11: Надо, обязательно.
0: Так, Миланочка, дорогуша, тебе было задание напомадить губы. Напомажено уже?
11: Сделано.
0: Все, молодец, хорошо. Девчоночка всегда, она клатчик откроет, у нее там всегда какая-нибудь или блеск для губ есть всегда, или там этот самый, или помадка какая-то.
10: Всегда готова.
0: Хорошая. Ну что, а сегодня выбор пал сегодня, и сейчас мы себе представим недотрогу.
12: Знатный целобака. Знатный целобака на СВХ+.
0: Итак, сегодня у нас недотрога и выбран Евгений. Евгений поставил защиту на 5 поцелуев на перспективу. Значит, что мы знаем про Евгения? Значит, компьютерами он занимается, планшетами он занимается, электросамокатами занимается, а также в телефонах очень хорошо шарит. А это человек, немного программист, и еще велосипеды, по совместительству тоже немного, по строительству, рукастый, головастый. Молодец, одним словом. Вот. И, соответственно, сегодня уже его следует тебе перецеловать. Готова, дорогая?
11: Готова.
0: Ну что, тогда давай, ничтоже сумямшись, приступаем к целоваке. К целовачеству. Прошу, куда, в какую щеку будешь первую целовать?
11: Ну, начнем, наверное, с левой.
0: Решила с левой начать, ладно? А Женечка левую защитил как раз-таки. Поехали дальше. Хитрость включай.
11: Хорошо, давайте еще раз лево.
0: И еще раз лево. Он тебя расчехлил. Да-да, у него 2 цмоки, у тебя пока ни одной цмоки. Но это ничего, не такое было. Есть такое понятие, как камбэк. Сейчас начнется.
10: Давай.
0: Давай мочи. Как ты думаешь, он поменял или не поменял? Давай. Думай.
11: Думаю, поменял. Лево.
0: Оставляем левую. Да, он поменял, поменял, поменял. Оставили левую, не поменяли лошадь на этом самом, на переправе. И хорошо, и счет становится 1-2. Пока еще не в твою. Давай, дорогая. Куда?
11: Лево.
0: Еще раз лево. Вот Мурзик,
10: 2-2.
0: Вот Мурзик думал, так со старта возьмешь, да и выиграешь. А вот коварство Миланочки, оно, так сказать, запредельно. Ну, и вот сейчас остается главный вопрос.
11: Право.
0: Выбирай. Что ты сказала?
11: Право.
0: Это твое заднее слово.
11: Это заднее, последнее.
0: Заднее не бывает. Ну, конечно, это, если так говорить, то говорят, это твое последнее слово. Или, если ты сапер, например, говоришь, крайнее слово. Вот, но так...
11: Это мое последнее слово, право.
0: Берем. Берем тебя в финал. Абсолютно верно. Ну что? что, так был повержен хитрый Евгений, который изначально взял в свои руки вожжи и со счетом 2-0 вел, но она совершила камбэк. Прекрасная Миланочка, мы поздравляем тебя с этой победой. Дружочек, ты наш красивый. Итак, добро пожаловать в наш пятничный финал. И тебя ждет Илья Лагутенко. Искренне надеемся, будем за тебя держать кулаки. Ха-ха! Спасибо, пока! Хорошего!

0: Записываем Милану.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
8: Pietiks žāvāties! Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam! Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray! Uzturu bagātinātājs! Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
9: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Лилбиотик с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
11: Утекай. С этого начался когда-то для всех абсолютного большинства Мумий Тролль, ребятушки.
12: Хочет нас

0: Плюс.
1: Ну, давайте уже обниматься, конечно же. Друзья, сегодня Международный день мороженого. Мимо этого, естественно, мы никак не можем проехать. И могу сказать, ну, одно из самых прекрасных изобретений, вот если мы говорим про мороженое, это мороженое в вафельном стаканчике. Сама вафелька.
2: О, да.
1: Прикиньте, случайно произошло. Вот,
2: каким образом?
1: Рассказываю. Смотри, представь себе, 1904 год, мороженое уже как бы на прилавках Соединенного Королевства Великобритании, да, и США тоже. Они
2: уже существуют?
1: Да. Представь себе. Значит, ну, мы сейчас говорим за Штаты, 1904 год. В то время на улицах продавали мороженое в многоразовых стаканчиках в стеклянной таре. То есть, как бы, ты покупаешь, кушенькаешь на месте и так отдаешь обратно.
2: Негигиенично.
1: Вылизывая стаканчик. Пеннилик называется. Так он, за пенни ты мог купить, значит, морожка, лизнуть и, короче, полизать и отдать стаканчик.
2: Как-то фу.
1: Ну, как-то фу, но я тебе скажу так. Я себя помню, в детстве я к автомату с газированной водой подхожу.
2: А вот, кстати.
1: Там стоят 4 стакана.
2: Угу.
1: Я беру, значит, нажимаю на стаканчик, и там немножечко водичкой так снизу его сбрызнула. Все, чистый. Я наливаю. Попил, ставлю назад, другой подходит. Чисто. Прикинь.
2: И вся дезинфекция вот эта,
1: ну,
2: вот все.
1: Ну, как бы, да? И как-то хватало. Ну, не, ну, неважно. Ну, не гей. Сейчас бы, конечно, ну, как, ну, ты только что, какой-то мужик или тетка какая-то сейчас попила и поставила тебе стаканчик, ты его так водичкой просто побрызгал, и вот все, что ли? Ну, тогда можно было. Короче, ну, неважно. Так или иначе, не гигиенично это все. Все изменилось. Всемирная выставка в Сент-Луизе происходит, представляете себе, Штаты. У продавца мороженого Чарльза заканчивается стеклянная тара для морожка. А народу тысяча же. Жарища, торговля идет, представляете, что делать? Что делать? Черт. А рядом, ну, как это, фудкорт, там много всяких разных предложений. И рядом торгует, эмигрант из Сирии Эрнест Хамви. Что он делал? Он пек тоненькие-тоненькие хрустящие вафельки, которые называются «Залабия». Ну, вот и такая вот вафелька, вот хочешь вафельку купи, хочешь мороженое полежи там в стаканчике стеклянном, а тут стекло закончилось. И вот этот вот, короче, сосед свернул свою горячую вафлю, которая была круглая, в конус и отдал Чарльзу. А тот взял, да и положи сверху шарик мороженого, ребята. И так родился культовый вафельный рожок. Он
2: вот называется, и получилось.
1: Правильно называется рожок, понимаете? Нет, вот вафельный не конус, а рожок.
2: Рожок.
1: Вот с этого все. И это так хорошо. Вы помните вот эту схему? Когда ты, допустим, съедаешь все мороженое, а потом вафельку съедаешь отдельно. Да, это называется раздельное питание. По-детски, например. Ну, что еще? Когда сухой закон в Штатах наступил, да, 20-е годы. Ну, и что делать? Ну, полностью запретили алкоголь, и американцы, ты знаешь, начали массово замещать привычку выпить по стаканчику, пропустить по стаканчику пенного походами в специализированное кафе-мороженое. Продажи лакомства влетели на 100%, а крутейшие пивоваренные заводы в экстренном порядке переоборудовали свои холодильные цеха для производства пломбира. Дело хорошее, понимаешь? Одно дело...
2: И зато полезно.
1: Зато полезно. Ну, а все равно ничего другого. Только у бутлегеров. Ну, давайте сейчас это самое, поставим песню такую. Ой, под солнцем затусим. И, конечно же, вспоминаются мороженщики. Я не знаю, сейчас ходят или, не, или сейчас уже, ну, только самим ходить на пляже. Вот, разносит мороженое. Продают продавщицы. Или продавец. Ну, вот.
2: Сейчас уже только здесь. Самим, наверное.
1: Только самим, да, наверное?
2: Угу. Все сам.
1: А как ты кассовый аппарат, да, действительно, с собой поволочишь? Ну, наверное, как-то, не знаю. Ребятушки, кто там валялся на пляже в сезон? Продают, вот ходят люди с ящичком, продают мороженое. Удобно же, когда никогда не ходить.

0: просто восхитительно. Насчет ящичка с мороженым. Насчет похода по пляжу. Так. Есть у торговца, нету? Короче, Дрю рассказывает. Прошлый год, представьте себе, прошлый год. Представили? 2025-й, прошлый. Значит, Гарцемс, детки Эрик и Яночка увидели в строительном магазине пластиковый переносной холодильник и сухой лед в продаже. Папа, купи, папа, купи, папа, купи.
1: Бизнес-план.
0: Купили. Далее, значит, за пломбирами и на пляж, прикинь. За полтора часа продали 20 штук, поделили выручку и, внимание, потратили себе на морожка.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Новости современных технологий.
4: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
5: Соло-максинг – новый тренд среди зумеров, пишет The Guardian. Само слово сравнительно новое, но явление, которое оно описывает, знакомо давно. Человек остается без пары и не особенно стремится заводить новые знакомства. На первый взгляд в этом есть что-то мрачное. Молодые люди отказываются от традиционных форм социальной близости под давлением экономики. С другой стороны, это можно подать и как проявление стойкости, умение жить самостоятельно, не ждать партнера и не ставить собственную жизнь на паузу. На практике соло-максинг выглядит вполне буднично. Люди снимают себя на видео во время пробежек, походов в рестораны или кинотеатры. В общем, демонстрируют, как они делают в одиночку то, что раньше чаще ассоциировалось с парой или компанией. Правда, здесь возникает очевидный парадокс. Если человек делает что-то один, но затем выкладывает это в интернет, можно ли все еще считать это одиночным занятием? Скорее, это уже демонстративное одиночество ради лайков. Но суть остается прежней. Целое поколение все чаще принимает одиночество как более доступную альтернативу отношениям. С экономической точки зрения все не так однозначно. В прошлом году британский фонд Джозефа Раунтри подсчитал, что одинокому взрослому трудоспособного возраста в Великобритании необходимо зарабатывать 30 тысяч фунтов стерлингов в год, чтобы достичь минимально приемлемого уровня жизни. Паре трудоспособного возраста на двоих требуется 43 тысячи фунтов стерлингов. По этим расчетам, быть одному на самом деле обходится примерно на 9 тысяч фунтов стерлингов в год дороже, чем быть в отношениях. В Латвии цифры могут быть пониже, но принцип тот же. Так что соло-максинг, возможно, не столько финансовое спасение, сколько еще один красивый интернет-ярлык для довольно неприятной реальности. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними бдительны.
3: Это были новости современных технологий.
4: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
6: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.
3: СВХ плюс.

0: Алиса пишет, что, Володя, еще скажите, что китайцы придумали мороженое. Таки да.
1: Вообще-то да.
0: Таки да, но 4000 лет назад. Но, естественно, этих холодильников тогда не было, технологии замораживания молока-то как ты сделаешь. Поэтому китайские императоры лакомились экзотическим десертом из смеси снега, колотого льда, кусочков цитрусовых, гранатовых зерен и риса. Вкуснятина.
2: СВК плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Что говорит по мороженому? У меня есть короткое такое, ну, типа анекдотик. Я очень люблю короткие формы, всячески разные.
1: Так, внимание, слушаем.
0: Девушка, хотите мороженого? Да мне бы нормального. Саша, думай.
1: Все, так, я понял.
0: Короче, по поводу... Я хотел просто сказать, что помните вот маленький Мук? Читали когда-нибудь? Гауфа. Ну, маленький Мук.
1: Что-то знакомое.
0: Мультик смотрели. Ну, там это... Хочешь, и у тебя тоже вырастут ослиные уши.
1: Так
0: он надрал, значит, фигу финику с какого-то волшебного дерева. И у чувака выросли уши. И нос длинный. И хочешь обратно, вот тогда нужно вот другое. Антидот нужен. Покупай. Ну, в общем, неважно. Короче, смотрите. Для снег, вот для китайцев, китайский правитель, он хочет мороженого. Ну, как мороженого?
4: Хочу.
0: И тогда снег с вершин гор доставляли кто? Скороходы специальные. Прикинь, вот у него была работа, да? Быстро бежать наверх, набирать снега чистейшего для правителя. И потом бежать вниз, пока не растаял. Такая вот тема. Значит, и, конечно...
1: Не дай бог.
0: Изготовление.
1: Взять желтый.
0: Рецепты шиш достанешь. Китайцы 4000 лет назад уже там наверняка там с икорием, там со всеми вот этими.
1: Да, точно.
0: Вот, ананасовый. Бананы. Ели. Смертная казнь была, если ты вдруг это самое разболтаешь или вдруг узнаешь даже. Тебя тоже кильнут. Ну, короче, слушайте, смотрите, реклама. Представьте себе, реклама мороженое. Помните? Там такой шарик какой-нибудь, да?
1: Ну,
0: он
1: да.
0: Такой, он такой текстурный, очень красивый. Значит, если вдруг где-то в кино, неважно, в глянцевые журналы, фотография, да, идеальный шарик мороженое, видите, знаете, фуд-стилисты. Это профессия такая, которая делает, ну, красивую картинку для какого-то продукта, неважно. Ну, вот пищевой продукт, потому что все, что мы видим, это не фуд-стилисты химичат. Внимание! Вместо настоящего десерта, вместо шарика мороженого, который моментально растает, потому что съемки занимают там 2-3 часа, 4 часа, бывает 6 часов, ну, чтобы все сделать качественно.
1: Да и всегда прожекторы, есть специальное освещение.
0: Раньше такое было, потому что сейчас нейросетка уже очень хорошо делает. Ну, ладно. Короче, ну, тогда это было просто запредельно. Смотрите, значит, 4 часа, любой шарик мороженого, который ты сделал идеально, он все равно развалит, ну, расплавится, просто потает и так далее.
1: Какое решение?
0: Картофельное пюре, окрашенное, вот, или смесь кондитерского жира с сахарной пудрой и мукой. Масса идеально держит форму, фактурные крупиночки на шарике, вот эти, если увеличить, выглядит даже круче, чем оригинал. Вообще, кругом фейк, кругом, а хочется нам...
1: Везде обман.
0: А хочется нам настоящего, и мы идем за настоящим. Ну, пока. Если так дальше пойдет, я уже слышал, мясо начали выращивать. Прямо в таких машинах. По вкусу, говорят, не отличишь. Вот я им не верю.
1: Куда мы катимся?
0: Но пока тестят, но вроде там какие-то фотографии каких-то людей, которые такие очень вкусные.
1: Прям вкуснотища.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku varībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
2: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
3: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
5: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер.

0: ТК+.
1: Так, ну что, остался я в меньшинстве. Играем в меньшинстве. Санечка поехал сдавать экзамен очередной свой. Вот. Ну, а мы со своей стороны, ребята, вернемся к раздаче, ну, чего-то такого, что поможет скоротать время и провести лето еще лучше. Значит, в кинишку у нас есть два пригласительных билета на очень страшное кино. Седьмая часть. Значит, подробнее как бы расскажу чуть попозже. А пока, значит, давайте посмотрим на сегодняшний день. Сегодня, помимо всего прочего, и праздников, которые мы отмечали, Морошка, например, да, сегодня Международный день Геральдики. Геральдика? Значит, это наука о гербах, да? Ну, потому что герб — это твое, понимаешь? Ну, и в масштабах и государства, и личностного тогда, еще в Средневековье, значит, ну, он заменял людям и паспорт, и удостоверение личности, вот, и брендинг, и соцсети тоже заменял. Потому что, ну, издалека видно, вот кто ты, какому сословию ты принадлежишь, под чьим флагом ходишь. Но самое главное, конечно же, представьте себе, крестовые походы. Крестовые походы. И там, конечно же, что для крестовых походов нужно было? Нужны рыцари. Чтобы рыцарь был рыцарем, для него нужны что? Латы. Да? Ну, значит, доспехи глухие, железные, представьте себе. Ну и как бы технология, она понятна. Вот умельцы делают, но они же каждый раз не выдумывают что-то новое. Соответственно, что получалось? Вот ты закуй, облачи в железные доспехи, значит, человека. И рядом поставь такого же. И кто из них кто? Как ты теперь разберешься? И начнется битва, и ты в таких же доспехах. А кого бить? Где? Значит, где Антошка, твой дружбан? А где враг ненавистный? Как ты распознаешь, кто есть кто? Натыкал, допустим, после битвы, а там шестерых своих друзей положил. Ну, а и где? И вот тогда, друзья, из-за того, что невозможно было отличить своего от врага, и стали наносить как раз-таки на щиты, да, на плащи, начали наносить опознавательные знаки. Они назывались гербами. И вот с тех пор, как пошло, как поехало, и, соответственно, и там всяческие разные горгульи, там львы, тигры и прочие всяческие коршуны, у каждого по-своему. Есть много правил, как все это делать. Вот обратите внимание на любой герб, там есть всегда что-то, что держит непосредственно щит посередине. Да, то есть какая-то вот центральная, и там сбоку два каких-то существа обязательно должны быть. Ну, например, гриф какой-нибудь, да, или, например, лев, конечно же, красивый там, вот, и всякие разные. Но они не должны висеть в воздухе, они должны обязательно на чем-то стоять, и тогда используется внизу, ставится ленточка, на которой они стоят. Обратите внимание, любой герб возьмите, никакой из существ не висит в воздухе. В общем, таких вот штук, препонов всяких разных очень много. Вот. И, соответственно, дорогие друзья, есть предложение сегодня поиграть немножечко. Ну, это развлечение, конечно же, как всегда. Задачу сейчас даю. Мы сейчас придумаем какие-то невероятные веселые гербы. И на нем должно быть что-то изображено. Но льва, тигра, это не смешно уже. Это везде уже. Везде львы, везде тигры. В Австралии же, знаете, один из персонажей, который держит, это Эму. Ну, Эму, страус. Естественно, для Австралии это же круто. Ну, как бы, естественно, у них там, с одной стороны, у них кенгура, а с другой стороны, страус Эму, потому что это наше все. И помню тот момент, с утраченной фамилией орнитолог, но он рассказывал о том, что когда прибыли там исследователи, заприметили, как местные аборигены, как поймать Эму. Надо его подманить. А как подманить Эму? А он, ну, тупенький немножко. Значит, берет абориген, ложится на землю, на спинку, да, поднимает ногу вверх свою, и вот у тебя получается голова. Голова страуса, как будто бы. Ну, никакой дурак, ну, ни собака, никто не пореагирует, если ты на четвереньки станешь. Вот. А Эму смотрит, о, самка, и бежит к самке. Тут его ловили. В общем, орнитолог назвал его самым тупым животным на планете. Вернее, самой тупой птицей на планете. И обиделся весь целый континент. Друзья, мы сегодня придумываем, чтобы изобразить на веселом каком-то гербе, вымышленного, не знаю, это может быть государство, общество, неважно. Значит, я предлагаю, значит, в своем сообщении, чтобы принять участие, нужно накреативить какую-то совершенно безумную ситуацию. Я из безумства, ну, например, Самсон, разрывающий пасть писающему мальчику. Как вам такое? Или, например, Карлсон, может быть, малыш? Ну, мы же лучше Карлсон, убегающий от полиции. Вот. Ну, вот такого легкого тили-тили трали-вали и нужно сегодня отсылать на 25-45-25-25. Для чего? Для того, чтобы куражиться. А работа подождет.
0: Владимир Белл.
2: И его друзья.
0: И его друзья.
1: А малыш должен убегать от толпы зубных врачей.

0: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. Эмман Мебелес ЛВ.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņģi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
4: 8 августа в зале Дзинтери юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети Билетсервис.
5: Радио СВХ Плюс.
6: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
7: Сегодня в первой половине дня небольшие дожди по восточным районам. Температура воздуха от плюс 16 до 22. В Лепе-Венспилсе с прояснениями до плюс 18. В Даугавпилсе-Резекне небольшой дождь и до плюс 21. В Риге без осадков и до плюс 22 градусов.
6: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: До саммита НАТО в Анкаре, возможно, будет оптимизирована система противовоздушной обороны стран Балтии. Общество призывает срочно решить проблемы с безопасностью на переезде в Иманте. Во второй половине недели погоду в Латвии определит циклон. В Риге 10 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На поддержку туристической отрасли Латгалии планируется выделить около 1,5 миллиона евро из средств Министерства экономики, сообщил министр экономики Виктор Валайнис. Конечно, эта сумма могла бы быть и больше, но на данный момент нам удалось в рамках министерства сэкономить средства и направить 1,5 миллиона евро на эту инициативу, сказал Валайнис. Также он подчеркнул, что государство должно обеспечить безопасность инвестиций в Латгалии. По словам Валайниса, на выездном заседании правительства в Латгалии 27 июня планируется утвердить механизм компенсации убытков предпринимателям и частным лицам из-за прилетов беспилотников. Развитие технологий происходит так стремительно, что иногда нет смысла сегодня массово производить то, что для возможной войны через год-два уже окажется устаревшим, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. По его мнению, украинцам удалось стабилизировать ситуацию на фронте во многом благодаря развитию этих технологий. Говоря о призыве президентов стран Балтии перейти от воздушного патрулирования к более полноценной системе противовоздушной обороны, Рекстинш не исключил, что до саммита НАТО в Анкаре могут быть приняты некоторые решения по улучшению такой системы, но пока не стоит забегать вперед. Новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия Украине, сообщает Bloomberg. «Украине нужно больше людей, а не вооружений», заявил министр обороны Домитар Стоянов. Он призвал к справедливому миру, который определят обе стороны конфликта. Слова Стоянова повторяют позицию премьер-министра Румена Радева. Радев, бывший командующий военно-воздушными силами, занимавший пост президента страны до января этого года, он последовательно выступает против военной поддержки Киева со стороны ЕС. Он также призвал к снятию санкций с Кремля, утверждая, что они наносят ущерб европейской экономике. В результате подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны.

0: прошлом году на этом переезде погибли две несовершеннолетние девочки на электроскутере, а в минувшее воскресенье поезд насмерть сбил здесь мужчину. В мае этого года Латвия Сдзельсцеж отклонила требования общества, посчитав установленные пешеходные лабиринты достаточным решением по обеспечению безопасности, пояснил Крекис. Начиная с завтрашнего дня, погоду в Латвии будет определять циклон, поэтому погода станет более дождливой. В пятницу, субботу и воскресенье временами дожди, местами ливни и грозы. Температура воздуха не превысит плюс 15 и плюс 20, а ночью в отдельных районах опустится ниже плюс 10. Ветер будет слабым или умеренным. На следующей неделе временами также будут идти дожди, а температура воздуха немного повысится. Температура воды в большинстве рек и озер от 16 до 21 градуса, а в море 13-17 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Хайер и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ. СВХ+.

0: СВХ Плюс. На СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Все что угодно. Работа подождет, ребятушки. Экватор рабочей недели. Сегодня у нас 10 июня. Привет, ребятки, лежебоки, те, кто попозже. Мы тут уже вовсю колдуем, вовсю придумываем и, самое главное, развлекаемся. Сегодня Международный день геральдики. Сегодня мы придумываем веселенькие гербы. Что могло бы быть? Изначально пример Самсон, разрывающий пасть писающему мальчику, а также Карлсон, улетающий от ментов, например. Вот 25-45. Если есть желание, подключайтесь. У нас уже наши намусолили. Мне сейчас что-то WhatsApp как-то начал подтормаживать. Вот, выкидывает порциями. Поэтому возьму телефончик, с которого, в принципе, все ретранслируется на WhatsApp, и почитаю. Я, по большому счету, сейчас отобрал

есть вымышленные персонажи, есть невымышленные. Пока, значит, давайте невымышленные. Значит, внимание, что на гербе может быть? Аня пишет, у меня, давайте, женщина, которая пытается сложить простыню на резинке. Я так понимаю, что это основано на реальных событиях прямо сейчас, да? Иначе как это? Как ты вспомнишь? Так, дачник, охраняющий один-единственный огурец для своего деда, придумал Саня. Сосед, выглядывающий из-за занавески от Артемки. Курьер, ищущий подъезд 4А/1. Как бы там ни было, я сразу скажу, что не нужно придумывать, как это, визуализацию, да, то есть, по большому счету, сейчас пока только идеи для креативного штурма, а потом уже, если кто-то захочет, потому что идеи, которые летят, вполне возможно, где-то, пригодятся. Потому что сделать такую майку с таким принтом для конкретно взятого человека, это тоже хороший подарок. Креативно и с душой, между прочим. Поехали дальше. Так, Алиса пишет, кот, сидящий на свежевыглаженной одежде. Такая стопочка одежды, и сверху сидит уже кот. Гадюка. Но собаку, кстати, можно туда. Туда же. У меня собака, как только есть какая-то одежду, положил аккуратненько, белую рубашечку сейчас подготовил, все, уже на ней сидит собака. Значит, внимание, на тему собаки здесь самое на данный момент веселое, это собака, тащащая хозяина на поводке. Да, то есть вот это утреннее. Человек, несущий кружку кофе жене. Ой, какая прелесть, хорошо. Сосед с дрелью, как вам такое, Илон Маск? Сашка, привет, дорогой, бодрое утро. Женщина, пытающаяся открыть пакет в супермаркете. А, ну то есть этот маленький? Хорошо, внимание.

0: разъяснительных билетов в кинешку.
1: СВХ плюс.

0: электронные устройства.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
3: Lidl стоит того.
5: Люди, люди бодрые.
6: Дуть счастьем в микрофон.
7: На беду или счастье глоток. Меня в дур, а я люблю его.
8: СВХ плюс.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Итак, придумываем гербы, по крайней мере, идеи для герба какого-нибудь. И сегодня международный день геральдики из веселенького. Значит, Иван, он эксперт в области сварки. Прикиньте, сварщик, который варит самовар. Неплохо. Значит, так, для столичной, пожалуйста, Володька пишет. Большая морская чайка, которая копается в мусорнике. Слушайте, кстати, да, прилетать начали. Причем да, довольно-таки давно. И если раньше какой-то приморский городок... Чем он знаменит? Ты приезжаешь, если, допустим, столица, какой-нибудь приморский городок, и, ну, необычно, что у тебя крик чайка, а теперь уже как-то даже и привыкли. Эти быстренько поднатаскались, ребят. Так, внимание, Калинка пишет, привет, мужчина, идущий, ищущий второй носок на заднем фоне. Не надо на заднем фоне, слушайте, стиральную машинку ставить. Нет, может быть, тогда мужчина, нашедший второй носок, или просто один мужчина с носком, да, с одним, как вариант. Так, Сереженька, айтишник, улетающий на облако. Ну, так себе, так себе. Мэра, надо поздравить. Мэра Алексея, мэра не настоящего Золи туда. Значит, внимание, бодрого утра, что сказать? Да нет, надо пропеть. Я свободен. Катар, давай, до свидания. Теперь перелет до семьи. Как раз таки. Спасибо радио за моральный буст. Вот фотография, значит, из окна. Шикарный, красивый, многостоэтажный Катар. А также фотография, что на вдохе сегодня 42 градуса, ребята. Но родина помнит, родина ждет. Добро пожаловать. Ой, это 42 градуса сейчас. Будет 44. Так, я говорил о том, что сказочных персонажей я собрал в отдельную когорту. Значит, внимание, Карлсон, убегающий от налоговой. Ну ладно, примерно как от ментов. Буратино, врущий на детекторе лжи. Для налоговой хороший герб. Так, Винни-Пух, застрявший в холодильнике. Так, Илья Муромец, вызывающий эвакуатор. Ну, вот Громозека. Помните, кто такой Громозека? Это тайна третьей планеты, такая многорукая, такая классная приблуда. Вот, и еще говорящая с такими губами, такой глазки такие. Короче, Громозека на техосмотре. Громозека, проходящий техосмотр. Так, Баба-Яга, которая ступу заряжает от розетки. Как вам такой Илон Маск? По-моему, очень даже хорошо. Неплохо. Внимание. Так. Муха на варенье. Так. Полицейский с кабачком вместо радара. Это осенний герб. Да. Так. Медведь в весельной лодке с удочкой. Так. Ну, это так себе. Так, Дон Кихот. Вот это мне нравится. Дон Кихот, воюющий с кондиционером. Как вам такое, а? Лето, жара, хорошо. И пока на данный момент Алиска прислала, ребята, Диоген, который выгоняет гостей из своей бочки.

фантазии тот самый момент, когда мы можем немножечко заняться серьезным делом, а не вот этими проектами, рабочими моментами. Всегда успеем. Вот. А сейчас серьезное дело. Придумываем какой-нибудь веселый герб. Что на заднем плане писать не обязательно, ребят. Но нам нужны сейчас основные идеи. А может быть, даже кому-то поможет. Сделай себе майку, например. Или в чатике GPT сделай себе такой герб. Или не себе.

0: сегодня, друзья, у нас есть билеты с открытой датой в Аполло Кино на очень страшное кино 6, ребята. Мне очень понравилось. Спустя 26 лет после победы над печально известным серийным убийцей, они снова попали в поле зрения убийцы.
1: Если ветер дует, как назло,
0: возможно, эти билеты вы передадите тому, кому они более нужны.

0: Ангелинка докинула задумчивый мужчина, сидящий, а позади явно говорящая женщина стоит. Она говорит: я же говорила. Я же говорила. Сережа добавил еще, значит, плинтус, стоящий 10 лет у стенки. Мужик, умирающий мужик с градусником, а там 37,2.
1: О, хорошо, хорошо. Радио. СВК+.

пока даже рыбак, показывающий размер рыбы, вот это поймал его. Хорошо, хорошо, такое прям, ух, такое берем. Автор девочка, между прочим.

0: Господи, жуть какая. Дюймовочка в кротовой шубке. Директ 20. Жуть. А я возьму, мы разыгрываем на очень страшное кино. Возьмем дюймовочку в кротовой шубке как герб, как символ стойкости и силы женщины. Я считаю, возьмем, давай. Давай, хорошо.
1: СВХ+.

Сложно будет с капитаном очевидностью. Просто капитан очевидности. Как показать, Анне, как показать? Вот Орик, Латвия. Ну, по крайней мере, в профайле так записано. Извилистая дорога с разметкой линейки. Я, честно говоря, ну, у меня идея просто родилась. Извилистая линейка. Ну, для вот эксперта, который, знаешь, вечно что-нибудь померит, закажем, пришло, не влезает. Как вариант.

0: Получается, сегодня гербы придумываем. Дело ответственное, дело важное, Международный день геральдики. Так, ну и на данный момент, вот 100% кого возьму в финалисты, значит, это рыбак, показывающий размер рыбы, да, вот, вот такой, да, и дюймовочку в кротовой шубке, пока, ну, как бы, ну, свела с ума. Я сейчас еще определюсь. Мне очень нравится также мужик с градусником, на котором 37,2. Умираю, мне умирающий нужно. Тут просто написано мужик, надо умирающий добавить. Погибающий. И печально. Те самые все вот члены семьи там стоят, и вот у него 37,2. Вот там. Ну, или другой. Сейчас надо еще раз все посмотреть.
1: СВК плюс.
2: А мы в воду пали.

0: Cranberry. Very good, very good.
1: СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Очень-очень креативно, очень-очень молодцы. И все, что угодно, только бы не работать бы. Эй, хорошо, сегодня они предложили, говорит, надо сделать герб человека, вернее, капитана очевидности. Я говорю, ну сложно же. Ну, оказывается, ну она залезла в чат GPT, чтобы он сделал ей герб, и он сделал. Там самое главное, конечно же, ну, есть капитан, и, соответственно, он тройной такой сложный герб, где есть, значит, еще и два других, то есть есть основной герб, и есть еще два таких маленьких, где написано, нарисовано солнышко, написано день, тучка с дождиком, написано дождь, ну и так далее. То есть капитан очевидности. Яблоко нарисовано, написано Apple, да? Короче, ну, и, но самое главное, это, конечно же, то, что написано обычно на гербе, да? Какой-то девиз. Девиз. Говорю, что вижу. Это победа, на самом деле. Ну, вне конкурса, конечно. Вот. Говорю, что вижу. Для капитана очевидности это просто восхитительно. Восхитительная тема. Так вот, друзья, внимание! Я сейчас уже буду подводить итоги. Знаете, это, несмотря на то, у меня вот 5 вышло вот прям таких вот самых, ну, таких вот ярких, хороших, радостных. Но 2 придется убрать, чтобы было 3. Осталось 3. Значит, мы убираем умирающего мужика с градусником 37,3. Стороночка, это круто, но... А также человеку у открытой двери в холодильник. Вот это, посмотри. Я просто гляну. Просто гляну. Значит, оставляем 3 для голосования. Внимание! Итак, герб. Рыбак, показывающий размер рыбы. Вот такая. И внизу я себя добавлю.
3: Опыт, знания и высокое давление.
0: Дюймовочка в кротиковой шубке.
3: Стойкость, сила, смекалка.
0: И человек с носком и слоган «Ищущий». Да, добрящит, ребята. Итак, рыбак, единица, дюймовочка в кротовой шубе, стойкость, сила, смекалка. Это 2. Человек с носком, ищущий, добрящит. Это 3 для голосования. Голосовайте ватсапом 25-45-25-25. Буду запредельно благодарен вам, любимые. Слушайте, до отпуска моего остается-то еще как бы 2 дня полных, да? А настроение такое, как будто уже прям вот пятница. Я

0: СВХ+.
1: Селяви, селяфе, дорогие друзья. Ну что, огромное спасибо каждому из вас. Те, кто проголосовали сегодня, помогли. Помогли, причем неплохо. Значит, напоминаю, кто сегодня у нас пробился в финал. Значит, внимание, рыбак, показывающий размеры рыбы, такой герб, да? Рыбак, показывающий размеры рыбы, написано: опыт, знание и высокое давление. Дюймовочка в коротовой шубке, стойкость, сила, смекалка. Ну и человек с носком, ищущий, да, обрящий. Сегодня из этих трех версий большинство проголосовала за версию номер 2. Дюймовочка в кротовой шубке, стойка, сила, смекалка, хитрованы. Для тех, кто не догнал, ну, почитайте Дюймовочку. Она там жила с жадным кротом, короче. Ну, ей было там отвратительно. Это настоящий газлайтер. Это red flag, товарищи. Ну, вот такое неожиданное решение нашел Дирик, кстати, между прочим. Игорюш, ну, поздравляем тебя с победой. Сегодня становишься сам

0: СВХ плюс.
1: И вот оно, лето, и это лето, и будет обязательно тот самый момент, когда пойдет такой ливень прям, а будет так тепло, что мы даже не будем кутаться, не будем прятаться. Встанем под этот ливень, и будет хорошо, а будет еще и тарзанка, и, возможно, кто-то до воздушного змея доберется наконец-таки, потому что красиво. А еще будет земляника в лесу, например. Ее можно, если даже ничего нет, на травинку насадить. А будет еще и репей, и можно сделать из него ордена. Ордена! Конечно, конечно! Будут стрекозы, за ними можно будет наблюдать. Очень гадина такая интересная, стрекоза. И пчелы будут. А потом появятся, возможно, светлячки. Не везде, но где-то появятся светлячки, и это прям... В августе будут жирнючие звезды. Акация, когда созреет, она будет стручок, можно будет свести.

0: Евгений Крылатов, друзья. Волшебство! И, конечно же, тепло и лето вокруг. Так, именно такие ощущения. Вот на этой оптимистической ноте сегодня же и будем свои эти самые хлебницы-то закрывать. Но спасибо большое за эту чудесную среду. Утрица, которую произвели мы вместе с вами. Совместно, совместно. На завтрашнее рандеву уже сейчас заранее приглашаем. Все приглашены, конечно же, уже с 7 утра. Здесь как здесь, тут как тут. Ушки на макушке, ротик полуоткрыт. Пока, адиос, ребятки. Встречайте Полину Кузьмину буквально через 10 минут уже в эфирной студии радио СВХ+. И бодрого утра, бодрого 10 июньского.
1: Пирожное или мороженое?
2: Мороженое.
1: На палочке или в стаканчике?
2: В стаканчике.
1: На солнце или в тенечке?
2: В тенечке.
1: Под радио СВХ+, или...
2: Какое или? Подай СВХ+.

0: Латгалии на туризм выдадут 1,5 миллиона евро. Уничтожен музей, в котором находилась панорама обороны Севастополя. Со второй половины недели погоду в Латвии определит циклон. В Риге 11 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.

0: Латгалии на туризм выдадут 1,5 миллиона евро. Уничтожен музей, в котором находилась панорама обороны Севастополя. Во второй половине недели погоду в Латвии определит циклон. 11 часов утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На поддержку туристической отрасли Латгалии планируется выделить около 1,5 миллиона евро из средств Министерства экономики, сообщил министр экономики Виктор Валайнис. Конечно, эта сумма могла бы быть и больше, но на данный момент нам удалось в рамках министерства сэкономить средства и направить 1,5 миллиона евро на эту инициативу, сказал Валайнис. Также он подчеркнул, что государство должно обеспечить безопасность инвестиций в Латгалии. По словам Валайниса, на выездном заседании правительства в Латгалии 27 июня планируется утвердить механизм компенсации убытков предпринимателям и частным лицам из-за прилетов беспилотников. Развитие технологий происходит так стремительно, что иногда нет смысла сегодня массово производить то, что для возможной войны через год-два уже окажется устаревшим, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш. По его мнению, украинцам удалось стабилизировать ситуацию на фронте во многом благодаря развитию этих технологий. Говоря о призыве президентов стран Балтии перейти от воздушного патрулирования к более полноценной системе противовоздушной обороны, Рекстенш не исключил, что до саммита НАТО в Анкаре могут быть приняты некоторые решения по улучшению такой системы, но пока не следует забегать вперед. Новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия Украине, сообщает Bloomberg. Украине нужно больше людей, а не вооружений, заявил министр обороны этой страны Димитар Стоянов. Он призвал к справедливому миру, который определят обе стороны конфликта. Панорама обороны Севастополя, созданная в начале 20 века художником Францем Рубо, практически уничтожена в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Атака произошла сегодня примерно в 4 утра. Он добавил также, что ВСУ целенаправленно ударили по музеям. Украина атаку не комментирует. Общество «Город людям» призывает до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов. Если это не будет сделано, общество обратится в суд, сообщил его представитель Карлис Крекис. В прошлом году на этом переезде погибли две несовершеннолетние девочки на электроскутере, а в минувшее воскресенье поезд насмерть сбил мужчину. В мае этого года Латвия отклонила требования общества, посчитав установленные пешеходные лабиринты достаточным решением

0: дожди возможны по восточным районам. Температура воздуха по Латвии от 16 до 22. В Лепе и Венспасе с прояснениями и до плюс 18. В Даугавпилсе, Резекне небольшой дождь до 21. В Риге без осадков и до 22. Это были новости, и следующий выпуск через час.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Сухоплюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Привет-привет, дорогие радиослушатели. 11 часов и 9 минут. 10 июня на календаре. Сегодня среда. Среда – один из самых необычных и любимых многими дней недели. Ну, хотя большинство людей называют своими самыми любимыми пятницу или субботу. Психологи отмечают, именно среда считается важной психологической точкой недели. Исследования показывают, что к среде человек уже адаптируется к рабочему ритму после понедельника и вторника, начинает видеть финишную прямую до выходных, и не случайно среду называют как «маленькой пятницей» или «экватором недели». Вот мы с вами сейчас и встретились на этом экваторе. 25-45-25-25 – это номер телефона для обратной связи. Большое спасибо сразу тем, кто присылает. Не успею сесть за пульт, уже тут картинки, уже тут виртуальные цветы, вся в цветах, пусть виртуальных, но все равно очень приятно. Здесь любовь, как всегда, среда чудесного дня, отличного.

0: Настроение, спасибо большое. Также Александр прислал милого котенка. Это очень приятно. И Владимир тоже передает всем пламенный привет. В общем, я всех нас поздравляю с тем, что мы с вами встретились. Давайте вместе проведем удивительных 4 часа. Ну, я здесь буду столько, а вы, ну, как по возможности. Сколько получится, столько и будьте мне очень приятно.
1: СВХ плюс.

0: распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: настроение дня, Олечка, вам тоже. Лето, лето, замечательное лето, 10 июня на календаре. Ну, главное, чтобы погода была этим летом. Вообще, погода, безусловно, одна из самых любимых тем для народной мудрости. В том числе у разных народов есть свои забавные приметы и поговорки. Вот в Англии говорят, если лето пришло в выходной, значит, вы его... пропустили. Так британцы шутят о своем переменчивом климате. В Германии существует поговорка «каков июнь, таков и урожай». Правда, современные немцы часто добавляют «если прогноз опять не ошибся, Данкишон». В Финляндии любят шутить «лето в этом году выпало на среду». Так говорят, когда теплых дней совсем мало. Здесь, в принципе, мы с финнами можем быть солидарны. Но у французов есть выражение «после дождя». Хорошая погода, которая давно стала символом французского оптимизма. Ну и, пожалуй, самая универсальная народная мудрость звучит так. Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда. Так, мы уже с вами на экваторе и до выходных, в принципе, где-то они там маячат. Что с погодой? Расскажите, пожалуйста, дорогие синоптики, вот что они нам написали. В предстоящие выходные погоду в Латвии будет определять цикл. Клонно, поэтому ожидаются понижения температуры и кратковременные дожди. В четверг, это завтра, Латвии достигнет активный циклон с юга. Погода будет преимущественно облачной и дождливой. Во многих регионах пройдут сильные дожди. На востоке страны грозы. В пятницу, субботу и воскресенье ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха не превысит плюс 15, плюс 20. Ночью даже ниже плюс 10, представляете, будет дуть слабый, умеренный южный и западный ветер, а на следующей неделе также ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха немного повысится. Также обращают внимание, что из-за дождей повышается уровень воды в реках. Местами в Латгале и Видземе на этой неделе он поднялся на полметра уровень, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Повышение уровня воды ожидается и в ближайшие дни. А если вы собрались покупаться, то температура воды в большинстве рек и озер составляет 16, то есть от 16 до 21 градуса. В море 13-17 градусов.
1: СВХ плюс.
2: Я тебе в гости тук-тук.

летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс.

музыка для всех. Только хиты.

0: Смеха плюс. Твой плюс в середине дня.
1: Твой яркий плюс в середине дня. Смеха плюс. Это твой плюс.
2: Всем привет и классного настроения. Точное время 11 часов и 32 минуты. Сегодня 10 июня, а уже завтра 11 числа. И по 19 июля весь футбольный мир будет следить за главным турниром планеты. Чемпионатом мира по футболу 2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике впервые в трех странах. И сейчас, внимание, любители футбола, по вторникам и пятницам около 11 часов 30 минут, вот примерно в это время, спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс будет приходить в студию радиостанции СВХ Плюс и рассказывать о самых важных событиях чемпионата, результатах матчей, ярких моментах, игре команд, турнирных интригах, изменениях в составах и предстоящих встречах. Коротко, понятно и с настоящим футбольным азартом. Все, что нужно знать о чемпионате мира 2026 в одной футбольной 10-минутке на радио СВХ+. И уже дебютируем в эту пятницу, 12 июня. Не пропустите.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду.
1: СВХ+.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
4: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Бензиновый триммер ОККО 59,99. Аккумуляторные кусторезы Makita без аккумулятора 89,99. Универсальные семена для газона 1 килограмм 2,99. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
7: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет, кто к нам присоединился. 11 часов и 45 минут. Далее новости из мира шоу-бизнеса и больших денег. Money, must be funny in the rich man's world. И вот very rich, очень-очень богатая. И, к слову, rich, мне прямо хочется английское слово в рифму сказать. Но не буду. Поп-звезда Тейлор Свифт установила новый финансовый рекорд. По оценке журнала Forbes, состояние певицы достигло 2 миллиардов долларов, что делает ее самой богатой женщиной в истории музыкальной индустрии. Не, совсем не завидую, очень рад за нее. Но есть интересный нюанс. Самым богатым музыкантом мира остается Джей-Зи. Его состояние оценивается примерно в 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Свое миллиардное состояние Тейлор Свифт заработала в первую очередь благодаря музыке. Главным драйвером успеха стал мировой тур Eras Tour, который вошел в историю как самый кассовый концертный тур всех времен. Собрал он, кстати, 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Обалдеть. Особо примечательно, что Свифт стала первым музыкантом-миллиардером, чей капитал в основном создан за счет песен, концертов, стриминга и авторских отчислений, а не сторонних бизнес-проектов. Еще одним важным шагом в ее карьере стало решение заново записать свои ранние альбомы. После спора о правах на оригинальные записи проект Taylor's Version оказался настолько успешным, что изменил отношение всей музыкальной индустрии к вопросам авторских прав. Сегодня стоимость музыкального каталога певицы оценивается почти в 900 миллионов долларов. Похоже, история Тейлор Свифт – это уже не только история музыкального успеха, но и один из самых ярких примеров того, как творчество может превратиться в многомиллиардную империю. Да уж, хочется, конечно, денежек вот побольше. Ну ладно, если до 2 миллиардов долларов нам пока далеко, пусть хотя бы сегодняшний день окажется таким же успешным, как карьера Тейлор Свифт.
0: Коллекция хитов. Коллекция хитов. Золотой.

0: 5 минут. Скажите, пожалуйста, отметили ли вы уже Всемирный день мороженого? Сегодня 10 июня, ведь, да, этот праздник, хоть и не официальный, но по всему миру отмечается. Если нет, непорядок. Обязательно порадуйте себя порцией какого-нибудь самого любимого мороженого. Кстати, считается, что именно в этот день, 10 июня, в 1786 году в США начались массовые продажи мороженого. Оно стало доступным широкому кругу людей. Позже основатели компании Бен Коуэн и Джерри Гринфилд помогли популяризировать праздник, устраивая бесплатные угощения мороженым. О, а это нам нравится. Ну, безусловно, мороженое вообще насчитывает, ну, долгая у него длинная история, около 4000 лет, и уходит корнями вообще в Древний Китай. В мире ежегодно потребляют около 15 миллиардов литров мороженого. Самыми популярными вкусами во многих странах остаются ванильное, шоколадное, клубничное мороженое. Ну и вообще, если говорить о мороженом как о десерте, то оно, или оно, наверное, да? Я с кофе, к кофе еще не привыкла, оно. Ну ладно, в общем, мороженое входит в число лидеров. Среди его вкусов первое место традиционно занимает ванильное мороженое. И, как я уже сказала, за ним следует шоколадное и клубничное. Впрочем, люди сейчас любят и разные какие-то удивительные сорта. Стали продавать соленые разные там мороженые, гастро и тренды всевозможные иногда удивляют. Но, тем не менее, сегодня, я считаю, обязательно надо порадовать себя любимым рожком мороженого или на палочке, сходить в кафе, несколько шариков, может быть, молочный мороженый коктейль тоже, или приготовить домашний десерт. Кто уже собирается на обеденный перерыв, приятного вам аппетита, может быть, у вас такой поздний завтрак, это кто в отпуске, вам тоже тогда приятного аппетита. Скоро в нашем радиоэфире новости, после них встречаемся.
1: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в первой половине дня небольшие дожди по восточным районам, затем распогодится. Температура воздуха от 16 до 21. В Лепе и Венспилсе с прояснениями до 18. В Даугавпилсе, Резекне, возможно, небольшой дождь до плюс 21. В Риге без осадков и до 22 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: компания Bolt не злоупотребляет своим положением на рынке такси, заявляет Совет по конкуренции. В Латгалии на поддержку туризма выделят 1,5 миллиона евро. Во второй половине недели погоду в Латвии определит циклон. В Риге полдень. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Компания Bolt занимает доминирующее положение на рынке коммерческих пассажирских перевозок и услуг такси. В то же время нет оснований говорить о злоупотреблении доминирующим положением. К такому выводу пришел Совет по конкуренции по итогам проверки. И по данным Совета, в ближайшей перспективе другие компании не смогут создать сильную конкуренцию, которая ограничит рыночное влияние Bolt. Появление крупных конкурентов в ближайшее время в Латвии не ожидается. На поддержку туристической отрасли Латгалии планируется выделить около 1,5 миллиона евро из средств Министерства экономики, сообщил министр экономики Виктор Валайнис. Конечно, эта сумма могла бы быть и больше, но на данный момент нам удалось в рамках министерства сэкономить средства и направить 1,5 миллиона евро на эту инициативу, сказал Валайнис. Также он подчеркнул, что государство должно обеспечить безопасность инвестиций в Латгалии. По словам Валайниса, на выездном заседании правительства в Латгалии 27 июня планируется утвердить механизм компенсации убытков предпринимателям и частным лицам из-за прилетов беспилотников. Развитие технологий происходит так стремительно, что иногда нет смысла сегодня массово производить то, что для возможной войны через год-два уже окажется устаревшим, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш. По его мнению, украинцам удалось стабилизировать ситуацию на фронте во многом благодаря развитию этих технологий. Говоря о призыве президентов стран Балтии перейти от воздушного патрулирования к более полноценной системе противовоздушной обороны, Рекстенш не исключил, что до саммита НАТО в Анкаре могут быть приняты некоторые решения по улучшению такой системы, но пока не стоит забегать вперед. Панорама обороны Севастополя, созданная в начале 20 века художником Францем Рубо, практически уничтожена в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Атака произошла сегодня примерно в 4 утра. Он добавил, что ВСУ целенаправленно ударили по музею. Украина атаку не комментирует. Общество «Город людям» призывает до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для переходов и велосипедистов. Если это не будет сделано, общество обратится в суд, сообщил его представитель Карлис Крекис. В прошлом году на этом переезде погибли две несовершеннолетние девочки на скутере, а в минувшее воскресенье поезд насмерть сбил мужчину. В мае этого года Латвия Дзельсцельш отклонила требования этого общества, посчитав установленные пешеходные лабиринты достаточным решением по обеспечению безопасности, пояснил Крекис. Начиная с завтрашнего дня погоду в Латвии будет определять циклон, поэтому погода станет более дождливой в пятницу, субботу и воскресенье.

0: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Данде 3А. www.pta.lv.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе.
1: Сгораю на губах твоих бордовым цветом и ломай меня, как ломят сигареты.
2: СВХ Плюс.

0: Плюс. Твой плюс в середине дня.
1: Твой яркий плюс в середине дня. СВХ плюс. Это твой плюс.
2: Всем привет и классного настроения. 12 часов и 11 минут. Сегодня у нас вкусный день, Всемирный день мороженого. Отмечает вот пока Владимир Новодворский читал новости, сколько вы тут наприсылали в WhatsApp, причем фотографии уже себя с мороженым, просто мороженое. Или, например, вы пишете, мое любимое мороженое, это лимонный сорбет. Очень приятно, действительно, пожелаю всем приятного аппетита. Так, Марина прислала здесь Карлсон, вот нравится, доброе утро. Любимое радио, уже отмечаю день мороженого. Доброе-доброе утро для вас, если я очень рада. У нас уже день в 11.56. Я иногда тоже, когда вот есть дни, и можно выспаться, или, как говорится, отоспаться, могу хоть до 12, хоть до 2 часов дня. Ну, если нет никаких обязанностей рано с утра, это очень редко бывает. Так, Ярослав, у него любимое мороженое, здесь такое оранжевое, написано «Драник». Оно что, со вкусом драник? Интересно. А вот, кстати, насчет необычных вкусов, реально, Лариса прислала фотографию, написано «Pink Soup». Приветствую. Говорят, появилось мороженое со вкусом холодного супа. Вот, хочу попробовать. Не, ну, я здесь считаю, что как мухи отдельно, как котлеты отдельно, так и, пожалуйста, давайте вот суп холодный отдельно, а мороженое отдельно. Ну, мне так кажется. Хотя у каждого свои гастрономические предпочтения. Так, отдельно хочу передать большой привет Дайнису. Спасибо огромное за теплые слова. И Ольга написала нам, что мое любимое мороженое – это пломбир. Ну что, желаю всем приятного аппетита!

массу классных впечатлений, тем более замечательно, что в нашей стране проходят мероприятия большого мирового, я бы даже сказала, масштаба и уровня. И вот 22 августа в Юрмале в концертном зале «Дзинтери» состоится яркое музыкальное событие лета – гала-концерт «Гала Галанта» «Вива ля музыка». На одной сцене выступят звезды оперы и классической музыки из Латвии и Европы – Джорджо Беруччи, Дмитро Попов, Элина Нечаева, Андрей Осокин, а также молодые таланты и специальный гость – 12-летний пианист-вундеркинд Густав Скалейс. В программе известные арии, популярная классика, неожиданные музыкальные дуэты. Организаторы обещают вечер мирового уровня и настоящую атмосферу большого музыкального праздника в самом сердце Юрмалы. Я очень надеюсь, что в рамках этого часа нам удастся как раз-таки в прямом эфире пообщаться или с Инессой Галанте, или с Дианой Галанте и как раз-таки выяснить детали этого интересного мероприятия. 12:23, а мы движемся вперед. Кто отправился на обеденный перерыв, приятного аппетита. Не забываем, что сегодня Всемирный день мороженого, так что уважьте этот вкусный десерт, съев его, тем самым вы отметите этот праздник.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: мы, собственно, оно может быть хороший день, 10 июня, мороженое вы все кушаете. Вот тут пишет нам Сильвия: добрый день, сбалдырая, хорошего вам дня, спасибо огромное вам. А у нас приезжает машина с мороженым, мой любимый, мои любимые, это особенно замороженный сок. Все, я разобралась, Сильвия, спасибо вам большое, здесь фотография тоже красочная. Кстати, может, я сегодня что-то как-то забывчивая, немножечко спотыкаюсь, запинаюсь, а этому есть объяснение. Вы знали, что среда, оказывается, считается самым забываемым днем недели? Да, исследования британских психологов показали, что люди чаще всего путают именно среду. Многие вот с утра встают, например, и не сразу могут вспомнить, какой сегодня день вообще. Вторник, среда или уже четверг. Все потому, что среда находится ровно посередине недели, и наш мозг воспринимает ее как своеобразную транзитную остановку между началом рабочей недели и долгожданными выходными. Зато есть и хорошая новость. Как мы понимаем, среда – это официальный экватор недели. Значит, большая часть рабочих забот уже позади, а выходные становятся все ближе. В общем, дорогие радиослушатели, пусть эта среда 10 июня принесет, конечно, вам хорошее настроение, приятные встречи, успех в делах и много радостных моментов. Я вам желаю продуктивного дня, вдохновения и, безусловно, душевного тепла.
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

нас радостные, а вот прогноз погоды так себе. В Латвию движется активный циклон. Еще раз хочу вас предупредить, в ближайшие дни обещают сильные дожди, грозы и заметное похолодание. Уровень воды в реках уже пошел вверх. Завтра, в четверг, на страну выйдет циклон, пришедший с юга. Небо затянется облаками. Во многих районах будут сильные дожди. Местами, особенно днем и вечером, на востоке страны ожидаются грозы. Пятница, суббота и воскресенье вряд ли порадуют тех, кто любит купаться и загорать, и собирается выехать на пляж. Переменная облачность, периодические дожди, даже грозы и ливни. Столбик термометра не поднимется выше плюс 15-20. Ночью в отдельных районах даже ниже плюс 10 градусов. Ветер южный и западный, слабый или умеренный. На следующей неделе дожди тоже, увы, продолжатся, но в отдельные дни температура чуть-чуть будет повыше. Дожди, кстати, уже сказывается вся эта ситуация и на реках. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Латгале и Видземе уровень воды за эту неделю поднялся местами на полметра. Ничего себе, и в ближайшие дни рост продолжится. Температура воды, вот кто все же хочет покупаться, в большинстве рек и озер держится на уровне плюс 16, плюс 21. В море по-прежнему прохладная вода, плюс 13, плюс 17.

Иногда важно даже плакать. Оказывается, слезы выполняют не только эмоциональную, но и физиологическую функцию. Особенно, когда женщина пытается отстаивать свое мнение и плачет перед мужчиной. Вот его физиологически давит, мне кажется. Исследования показывают, что во время плача организм буквально сбрасывает напряжение, конечно, перекладывает его на другого человека, снижает уровень стрессовых гормонов, таких как кортизол, а также активируется парасимпатическая нервная система, та самая, которая отвечает за успокоение и восстановление. Но здесь надо сказать, я, конечно, немножко, с улыбкой, с юмором к этому отношусь. Безусловно, когда случаются какие-то очень тяжелые моменты в жизни, здесь слезы иные, поэтому не подумайте, что я тут прям веселюсь, на этой теме нет. Но, тем не менее, вот интересно, что эмоциональные слезы отличаются от рефлекторных. Например, когда мы режем лук, эти слезы никак на нас не воздействуют, ничего, никакие гормоны не выбрасывают. В них содержатся гормоны стресса и даже вещества, связанные с эмоциональной перегрузкой. Это именно эмоциональные слезы, поэтому плач можно рассматривать как естественный механизм перезагрузки психики. Ну а я, безусловно, хочу, хоть и банально, но пожелать, чтобы слезы были исключительно от счастья, дорогие радиослушатели. Лучшее

стопроцентные хиты.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Грила сезона ир спилва сезона. Шашликс, бургеры вай сулиги дарзень. Катрам грилеймам сава идеала мерца. Атроди саву грила сезона с гаршу спилва плаухта.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.

еще раз хочу напомнить, что этим летом, 22 августа, в концертном зале «Дзинтри» в Юрмале состоится одно из значимых музыкальных событий лета – концерт «Гала Галанта» «Вива ля музыка», посвященный лауреату международной премии «Балтияс Балва» «Балтик Awards». По приглашению оперной дивы Инессы Галанте в праздничном вечере примут участие латвийские и зарубежные звезды. На одной сцене выступят звезды оперы и классической музыки из Латвии, Европы, Джорджо Беруджи, Дмитро Попов, Ирина Нечаева, Андрей Осокин, а также молодые таланты и специальные гости, 12-летний пианист вундеркинд Густав Скалейс. В программе известные арии, популярная классика и неожиданные музыкальные дуэты. И мы вот в рамках этого часа очень ждали Инессу Галанте или Диану Галанте. И я хочу порадовать вас, что вот уже совсем скоро пойду встречать Диану Галанте для того, чтобы уже в рамках будущего часа пообщаться, узнать подробнее о мероприятии «Гала Галанте Вива ля музыка». И с большим удовольствием перенесемся в Юрмалу. Такой небольшой вояж в будущее в 22 августа. Не переключайтесь, сразу после новостей.

0: Сегодня в Риге ожидается переменная облачность. Небольшие дожди обещают на востоке страны. Температура воздуха от 16 до 21 градуса. Лепи и Вентспилсе сегодня облачно с прояснениями до плюс 19. В Даугавпилсе и Резекне небольшие дожди и до 21 градуса. В Риге преимущественно без осадков и днем 22.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 13 часов и 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Добрый день. Компания Bolt занимает доминирующее положение на рынке коммерческих пассажирских перевозок и услуг такси. Однако говорить о злоупотреблении доминирующим положением нет оснований, заключение Совета по конкуренции. На конкурс проектов в области фундаментальных и прикладных исследований в этом году подали 731 заявку. Это самое большое количество заявок за всю историю конкурса. Общество Пилса это целое, кем грозит обратиться в суд, если до 1 августа на железнодорожном переезде в Иманте не будут установлены барьеры для пешеходов и велосипедистов. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Компания Bolt занимает доминирующее положение на рынке коммерческих перевозок, пассажирских перевозок и услуг такси. При этом говорить о злоупотреблении доминирующим положением нет оснований. К такому выводу пришел Совет по конкуренции по итогам проверки. По мнению Совета, в ближайшей перспективе другие компании не смогут создать сильную конкуренцию, которая ограничит рыночное влияние Bolt. Появление крупных конкурентов в ближайшее время не ожидается. На конкурс проектов в области фундаментальных и прикладных исследований в этом году подана 731 заявка. И это самое большое количество заявок за всю историю конкурса. Об этом сообщили в Латвийском совете по науке. Цель программы – содействие научным достижениям всеми способами, главным образом – финансами. В рамках конкурса предусмотрена поддержка в размере 18 миллионов евро как для проектов в области естественных наук, так и для проектов в области социальных и гуманитарных наук. Максимальное финансирование одного проекта может достигать 300 тысяч евро. Проекты можно реализовывать в течение 3 лет. Сегодня Рижская дума приняла решение о выделении 97 тысяч евро на организацию крупнейшего в Европе фестиваля школьных и студенческих стартапов на Gen-E-2026 в Риге. Фестиваль пройдет с 7 по 10 июля. Организатором мероприятия является Ассоциация Junior Achievement Latvia. Агентство «Лето» сообщает, что Латвия на европейском финале в этом году будет представлять стартап Hetify из Даугавпилской научной средней школы с инновационным решением для отопления. Поясним, Hetify предлагает инновационный криптоотопительный котел, систему, которая использует тепло, выделяемое в процессе майнинга криптовалют для эффективного обогрева домов. Рижская дума отложила сегодня рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта «Единый билет» до 31 декабря 2026 года. Причина в том, что Совет по общественному транспорту еще не принял решение о цене единого билета для расширенной сферы действия пилотного проекта – железнодорожных зон Б, С, Д и Е. Согласно проекту решения, планировалось расширить действие билета с зоны А на все 5 железнодорожных зон. Теперь планируется, что дума сможет рассмотреть вопрос на июльском заседании. Единый билет позволяет пассажирам пользоваться как поездами, так и общественным транспортом Риги по одному билету, упрощая поездки между Ригой и Пририжьем. Общество Пилсета Цилвекем грозит обратиться в суд, если до 1 августа на железнодорожном переезде в Иманте не будут установлены барьеры для пешеходов и велосипедистов. В прошлом году на этом переезде под колесами поезда погибли 2 девочки, ехавшие на электроскутере. А 7 июня уже этого года поезд смертельно травмировал мужчину. Добавим, что это не первая попытка общества Пилсета Цилвекем обезопасить этот переезд. Однако в мае этого года Латвия Зельцельш отклонила требования общества, указав, что уже установленные пешеходные лабиринты являются достаточным решением для обеспечения безопасности. Компания пассажиров Wilsons, работающая под брендом Vivi, в ночь на 14 июня организует дополнительный рейс электропоезда из Саласпилса в Ригу для того, чтобы посетители праздника Саласпилского края могли вернуться в Ригу после мероприятий. Поезд отправится из Саласпилса в 0 часов 5 минут и прибудет в Ригу в 0:30. В этом году Саласпилс отмечает свое 840-летие, предлагая жителям и

0: В большинстве рек и озер составляют 16-21 градус, а в море 13-17. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv. СВХ+.

0: piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
4: Nu labi, četri.
5: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
6: Pagi, ko? Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
7: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
8: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
9: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
10: Лето на плюсе продолжается 13 часов и 13 минут. И кто следит за нашей прямой видеотрансляцией, уже видит, что я здесь не одна. Я очень рада представить директора фонда Инесса Галланте, Диану Галланте. Диана у нас в студии. Здравствуйте, Диана.
11: Приветствую.
10: Рада вас видеть. Ну, много интересных событий намечается в августе. Давайте поговорим об этом, о 21 августе и о 22. Начнем, наверное, вот с того, что впервые покажут культовый европейский спектакль «Театро Делузио». Правильно я понимаю?
11: Совершенно верно. И если очень честно, я сама себе завидую. Нам получить их было очень сложно. Очень востребованная труппа. У них до 3 спектаклей по всему миру в один день происходит. И ребята приедут с нами, к нам с декорациями. Это будет абсолютно удивительный спектакль. Он без слов. Вы будете все время улыбаться, у вас будет улыбка не сходить с лица, будет только положительные эмоции, потому что спектакль, когда мы его с мамой видели как раз, на нас это произвело такое невероятное впечатление, потому что он просто такой эльдорадо эмоций вызывает, и глубина там есть, и юмор там есть, и мы видим, узнаем себя в этих персонажах. Там 30 персонажей на сцене, и они показывают закулисную жизнь. От звезды-балерины, звезды-певицы до уборщика и технического работника. И как происходит вот вся эта внутренняя кухня за кулисье. Это настолько трогательно. И улыбаешься, просто улыбка не сходит с уст. И ребята сняли этот спектакль, поскольку один из музыкантов ушел. Они сняли этот спектакль с программы в его честь. Ну, как бы, то есть в его память. Не честь, а в его память. И... по нашей просьбе, я думаю, что не я одна была такая упертая, как говорится, они вернули этот спектакль спустя несколько лет опять в свою программу. Это их визитная карточка. Спектакль прогремел уже 600 раз в 29 странах.
10: Вот я как раз смотрю и просто поражаюсь. Действительно, более 600 раз, 29 стран мира. И критики называют этот спектакль редким сочетанием юмора, эмоций, глубокой смысловой истории, понятной зрителям любой страны.
11: Абсолютно. Mm-hmm.
10: А кому вы порекомендуете на этот спектакль прийти?
11: Знаете, честно, всем. Я бы даже, ну, детей понятно, потому что это такое трогательное, да, и хочется их развивать. Но, в принципе, это абсолютно мужчина-женщина пара, это и девчачий спектакль, и родители, когда, такой, как семейный такой день, когда можно провести время вместе. Поэтому я думаю, что абсолютно нет ограничений ни возрастных, ни цензовых. Я честно сама себе завидую, завидую и желаю вам увидеть обязательно это невероятное что-то, эмоциональное событие.
10: Можно ли сказать, что это вообще уникальный спектакль, что больше такого вообще нет?
11: Да, абсолютно верно. И эта труппа, за счет того, что у каждого характера есть своя визуализация, своя маска. И эти ребята, они одни из самых премированных, на самом деле, театральных студий и театров за театральное как бы, вот, искусство. Все премии, которые можно получить, у них они все есть.
10: Вы уже видели этот спектакль? Вот какой, да, из персонажей, если можно сказать, вас особенно удивил или произвел на вас впечатление?
11: Балерина очень симпатична, mm-hmm. потому что с ней происходят какие-то все время казусы. Вот. И, конечно, технические работники, потому что дело в том, что я знаю, как происходит за кулисами. И понимаю, что без их помощи и без их участия ничего произойти не может. Да? То есть понятно, что звезды выходят на сцену, и они... звезды на сцене, но закулисная жизнь очень важна. И мы видим это также по фотографиям, когда мы, например, в соцсетях выставляем, как же мы создавали, например, какой-то проект, какая реакция у людей. Потому что всем интересна закулисная жизнь, как же люди готовились к тому, что люди видят потом в конце и является финалом. Так что всех понимаю и вот уверена, что ваш комментарий как раз будет для нас подтверждением чего-то особенного, уверена.
10: Но это всегда интересно, заглянуть за кулисья, что же там происходит. Это 21 августа, и получается, что очень насыщенно в зале Дзинтри. Mm-hmm. Уже сразу на следующий день, 22 числа, состоится яркое, ярчайшее, я бы даже сказала, музыкальное событие лета. Гала-концерт Гала Галанта, Вива Ля Музыка. И расскажите, пожалуйста, здесь просто имена звездные из Европы, из Латвии. Вот, может быть, а Джорджу Беруджи очень любопытно, чтобы вы подробнее рассказали.
11: С удовольствием. Дело в том, что Пласидо Доминго его называет своим преемником. Джорджо выступает в Метрополитен, в Скала. То есть он выступает на лучших площадках Ковент Гарден театра, на лучших площадках мира. И итальянское посольство, с которым мы очень дружим и сотрудничаем, счастливо представить его также и с нами посотрудничать в этом году, потому что он действительно абсолютно значимый и знаковый музыкант Италии. И мы очень рады, что мы также можем увидеть на сцене и сами. Он впервые будет участвовать в наших проектах. Поэтому я думаю, что это будет замечательно. И у него еще тоже есть, поскольку у него первая профессия была духовика, угу. Вот, и он плавно переместился в вокальный жанр, вокальный фах. И это большая редкость на самом деле, очень здорово. Зрители, безусловно, ждут сюрпризы на наших концертах, как всегда. Будет замечательный Дмитрий Попов выступать, которого любит латвийская публика. Будет Андрей Осокин, наш замечательный дружок. Потом будет Анна Адамсона, которая сейчас действительно абсолютно в таком топе представляет Латвию во всем мире. Она наша сопрано, которую знают, в принципе, я думаю, что следующие все призы «Эхо», «Грэмми» и так далее, они точно ее. Потом будет Ошлая, наш замечательный тоже певец, которого репертуар как джазовый, сенаторский, так и оперный. У него очень красивый, красоты голос, и он когда-то тоже получил первое место на конкурсе талантов, который также сейчас идет. Потом будут обязательно таланты, которые нас удивят и очень готовятся. Они уже там несколько месяцев до этого очень тщательно, скрупулезно выбирали репертуары. И хочется всегда поддержать. Им очень важна реакция публики, аплодисменты, потому что они начинающие звезды, которых мы себя поддерживаем, и ни один концерт без них не происходит. Потом будет из Литвы, поскольку проект Baltic Awards балтийский, mm-hmm. то нам очень важно, чтобы были участники из Эстонии, из Литвы. И будет литовская культовая команда, группа «Нико». Ребята живут как в Италии, так и солисты симфонического оркестра. Они уже давно очень сотрудничают и играют вместе. У них абсолютно невероятный руководитель Гедеминос, который мультиталант из музыкальной семьи, композитор, пианист, дирижер, певец. И они создают всегда уникальные какие-то проекты, и каждое произведение, оно театральное шоу, да, это, поэтому нам хочется всегда удивлять, самим удивляться и публику удивлять, вот, и также будет, да, вот про талант я уже сказала, вот, наш замечательный дирижер из Германии, Экхард Вицек, который с нами уже очень-очень много лет, который сам абсолютно яркая звездочка, и мамочка, конечно, будет на сцене, вот, так что будет очень ярко.
10: А вот вообще, насколько сложно объединить оперу, джаз и кроссовер в одну программу?
11: Вы знаете, несложно. И это докажет нам Элина Нечаева, которая будет из Эстонии. Она абсолютно удивительный пэкэдж. Она ведущая. Ну, мероприятие происходит, поскольку мы интернешнл, у нас очень много иностранных гостей, то она будет на английском, на латышском. И это как раз из тех музыкантов, которые доказывают, что классика, джаз и какие-то элементы поп, еще чего-то, да, они абсолютно идут вместе, если человек талантлив и этому открыт к этому. И Элина как раз вот из тех музыкантов, так же, как Ошлая, да, так же, как еще вот, я не знаю, так же, как ребята из Нико ансамбля из Литвы, они все переходят из одного жанра в другой и каждый раз удивляют вот своим каким-то таким многогранным выступлением и яркими какими-то вещами, экспериментами.
10: Меня всегда восхищало и восхищает, что вы даете возможность новым талантам, в том числе вот 12-летний пианист вундеркинд Густав Скалайс, да, будет. Скажите, насколько вот важно действительно давать возможность молодым юным артистам выступать на сцене с такими великими исполнителями?
11: Очень, честно. Я считаю, что мы являемся той самой платформой, как очень много, на самом деле, групп стали известными также вот с нашим участием. Ну, я не буду говорить благодаря нам, потому что они сами большие молодцы, они сами очень стремятся к развитию. Но, например, та же Дагамба, ребята, они тоже были открыты к моему эксперименту выступления не на самой сцене, а, например, как бы там внизу или еще как-то. И вот с этих пор у ребят тоже появилась вот как бы такая стремительная волна наверх, да, то есть они сами развились, стали популярными, представляют нашу страну во всем мире. Нашей опере уже 8 солистов, которые победили на конкурсе талантов, которые поют премьеры, вот недавно было. В Ла Скала тоже несколько музыкантов в легендарном миланской опере. В Вене сейчас учатся тоже очень классные музыканты, поэтому это очень здорово, и мы являемся, мы горды, что мы можем дать им такую платформу.
10: Еще раз давайте напомним, вот подытожим о двух этих блистательных мероприятиях 21 августа и 22, вот вкратце для наших радиослушателей, чтобы пригласить. Билеты уже доступны, да?
11: Да, Билеш и Парадиз, мы вас всех ждем, чтобы улыбаться, улучшить себе настроение, получить заряд энергии и позитива. 21 числа театр Делюзио, это что-то особенное и... Я честно, вот напишите нам просто на нашей страничке ваши эмоции, мне очень интересно. Уверена, что вы разделите со мной мои эмоции, мои впечатления. А также 22 числа ждем вас на гала-концерте, и у вас будет возможность выгулить ваше длинное платье на красной дорожке, чтобы быть красивыми, и вашего спутника также парадно и выходно выгулить, как говорится.
10: Спасибо огромное. Напомню, что у нас в гостях Диана Галланте, директор фонда Инесса Галланте. Мы рады, что вы к нам заглянули сюда, в студию. И до новых встреч. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Успехов вам.
11: Спасибо. До встречи.
9: Лучшая музыка. Жизнь добивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа. Я снова... 100% хиты.

0: плюс. Твой плюс в середине дня.
1: Твой яркий плюс в середине дня. Твой плюс.
2: Вот уже некоторые слушатели пишут, а где конкурс с Нэнси? Будет ли он? Будет, конечно, немножко у нас сместился, но не все будет, все запланировано. Напомню, что легендарная группа Нэнси возвращается в Латвию с большим летним концертом после аншлагового выступления в Риге 8 марта, которое собрало полный зал и стало ярким музыкальным событием. Коллектив вновь выступит перед зрителями 19 августа в Юрмале в концертном зале Дзинтери. В программе главные хиты, знакомые нескольким поколениям слушателей, живой звук и обновленное шоу с усиленной атмосферой света и энергии. Это будет вечер ностальгии, эмоций, живого общения с публикой. Анатолий Бондаренко, Нэнси Мэн. Концерт, который обещает стать одним из самых заметных событий лета. 19 августа, Юрмала, Дзинтари. Ну а на этой неделе, напомню, в эфире разыгрываем билеты на концерт группы Нэнси. Каждый день я зашифровываю известную песню Нэнси всего двумя фразами. И ваша задача — угадать, что это за песня. Среди всех правильных ответов мы выберем одного финалиста. И уже в пятницу, 12 июня, среди всех финалистов, их будет пятеро, мы разыграем главный приз — билеты на концерт. И обязательно свяжемся по телефону и поздравим в прямом эфире. Итак, 10 июня, среда, задание на сегодня. Внимание, какая песня группы Нэнси зашифрована? Присылайте свои варианты на номер 25452525. Итак, внимание. Мужчина уезжает за границу в поисках лучшей жизни, но годы проходят, а настоящего счастья без любимой так и нет. И фраза номер два. Судьба дает им короткую встречу спустя много лет, но она уже с другим, и он понимает, что опоздал. Пишите свои ответы прямо сейчас на номер 25452525. Время пошло, через некоторое время объявлю правильный ответ и выберу финалиста. Всем удачи!
1: Почему?

0: концерт группы «Нэнси», который 19 августа состоится в зале «Дзинтри» в Юрмале. Напомню, что каждый день я зашифровываю известные песни «Нэнси» всего двумя фразами, и ваша задача угадать, что это за песня, и прислать свой вариант на номер 25452525. Сегодня было такое задание. Мужчина уезжает за границу в поисках лучшей жизни, но годы проходят, а настоящего счастья без любимой так и нет. Судьба дает им короткую встречу спустя много лет, но она уже с другим, он понимает, что опоздал. Было много разных вариантов, среди них скажу «Прощай», «Дым сигарет с ментолом», «Я ухожу, любя», «Не молчи», даже вариант «Я тону в твоих глазах», но правильный вариант сегодня – это вариант «Отель», и этот вариант, кстати, многие указали, поэтому вновь я абсолютно случайно выберу среди тех, кто правильно ответил, одного из слушателей. Так, сейчас попробую выбираю, и аплодисменты сегодня играю для Марго. На аватарке красивая брюнетка в леопарде. Я вас поздравляю, вы становитесь финалисткой, и уже в эту пятницу, 12 июня, после 13 часов, ну где-то полвторого, может быть, мы свяжемся именно с вами, потому что вы присоединяетесь к Сергею Канете, это наш финалист, и теперь есть Марго, и осталось еще два местечка, поэтому те, кто, может быть, участвовал, но сегодня не выиграл, не переживайте, время еще есть, я вам желаю удачи.
1: Стырил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь. Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: сноха плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня до конца дня в Латвии сохранится облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди ожидаются лишь на востоке страны. Сегодня днем температура составляет 16-21 градус. В Риге до конца дня осадков не ожидается и плюс 22 в столице сегодня днем.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 14 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Сбитый дрон демонстрирует, что Латвия способна реагировать на появление в своем воздушном пространстве беспилотных аппаратов. Заявление президента страны. В ближайшие недели в Латвии прибудут украинские военные эксперты по противодронной защите, анонсировал премьер. Рижская дума сегодня приняла решение о том, что жители Украины смогут пользоваться 100% скидками на проезд в общественном транспорте Риги до конца этого года. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сбитый дрон демонстрирует, что Латвия способна реагировать на появление в своем воздушном пространстве беспилотных аппаратов. Однако необходимо повысить эффективность. Об этом заявил сегодня президент Эдгар Ренкевич после встречи в Рижском замке с премьером Андрисом Кульбергсом. В связи с инцидентом со сбитым дроном президент выразил удовлетворение и благодарность как НВС, так и НАТО, оборонному ведомству и системе внутренних дел. Президент также высоко оценил подписанное во время состоявшегося в Таллине саммита стран Балтии и Северной Европы соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Латвией и Украиной. В свою очередь, премьер Андрис Кульбергс сообщил, что в ближайшие недели в Латвию прибудут украинские военные эксперты по противодронной защите, чтобы оценить ситуацию на фазах идентификации, наблюдения, нейтрализации и уничтожения дронов. После этого будет подготовлен план действий, чего не хватает Латвии, что нужно закупить и как эффективно согласовать системы. Одновременно премьер указал, что за счет инвестиций в оборону необходимо развивать военную промышленность в Латвии. Договор предусматривает совместное производство, в котором заинтересованы как Латвия, так и Украина, заявил премьер. Сегодня Рижская дума приняла решение о том, что жители Украины смогут пользоваться 100% скидкой на проезд в общественном транспорте Риги до 31 декабря текущего года. Напомним, что Рижская дума продлевает действие указанных скидок каждые 6 месяцев с момента полномасштабного вторжения России в Украину и прибытия украинских военных беженцев в латвийскую столицу. Скидки предоставляются гражданам Украины, зарегистрированным в Рижском центре поддержки и проживающим в Риге. Сегодня Рижская дума отложила рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта «Единый билет» до 31 декабря этого года. Причина в том, что Совет по общественному транспорту еще не принял решение о цене единого билета для расширенной сферы действия пилотного проекта железнодорожных зон Б, С, Д и Е. Пока такой билет действует только в А-зоне. Теперь планируется, что Дума сможет рассмотреть вопрос на июльском заседании. Единый билет позволяет пассажирам пользоваться как поездами, так и общественным транспортом Риги по одному билету, упрощая поездки между Ригой и Пририжьем. Компания Bolt занимает доминирующее положение на рынке коммерческих пассажирских перевозок и услуг такси. При этом говорить о злоупотреблении доминирующим положением нет оснований. К такому выводу пришел Совет по конкуренции по итогам проверки. По мнению Совета, в ближайшей перспективе другие компании не смогут создать сильную конкуренцию, которая ограничит рыночное влияние Bolt. И последнее. Сегодня в ОПЦМСе Ропольского края возле Бергской школы музыки и искусства на пешеходном переходе был сбит ребенок. По предварительной информации, ребенок вышел на остановке из автобуса и начал переходить проезжую часть по пешеходному переходу, когда произошло столкновение с транспортным средством. Водитель автомашины после происшествия повел себя в соответствии с ситуацией, выполнив необходимые действия и оставаясь на месте. Пострадавший ребенок доставлен в медучреждение для получения необходимой помощи. На соответствующий участке дороги установлен максимально допустимый скоростной режим 30 км в час. Обстоятельства происшествия выясняет госполиция, которая призывает родителей обсудить с детьми правила дорожной безопасности и регулярно напоминать о необходимости быть осторожным при переходе проезжей части, в том числе и на пешеходных переходах. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

3А. www.pta.lv. СВХ плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет, еще один час. Мы вместе. Вот каждое начало часа, да и вообще думаю, что сказать, что передать, кому привет, как, что. Думаешь также параллельно о планах на вечер. Ну, как у классического стандартного человека, что-то там после работы. И вы знаете, что у человека в среднем за жизнь появляется более где-то 60 тысяч мыслей в день. А, что-то я тут загнула. Ну, может быть, у кого-то 60 тысяч? Нет. Где-то 6 тысяч мыслей в день. Вот такое вот число ученые нам говорят. Но большинство из этих мыслей длятся всего несколько секунд. Ученые отмечают, что наш мозг постоянно переключается между задачами, воспоминаниями и планами на будущее. Как раз-таки, что приготовить на ужин сегодня, или там идти ли в спортзал, или не идти. Именно поэтому мы иногда заходим в комнату, да, или там в офисе куда-нибудь идем и забываем вообще, зачем мы сюда пришли. Это не ошибка памяти, это обычная просто перегрузка внимания. Интересно, кстати, вот еще что. Самые продуктивные люди не те, кто думает больше, а те, кто умеет лучше фильтровать лишние мысли и быстро возвращаться к главному. Тут уже фильтруй, как говорится. В общем, если вы сегодня немножечко так вот отвлеклись, или у вас появилось это «э-о-у», ну, думаете, у меня сегодня такое, то я поздравляю нас всех, как уверяют ученые, то мы, люди, оказывается, с очень активным мозгом. И это абсолютно нормально – забывать. Хотя я в последнее время уже стала даже фотографировать перед выходом. Вот если что-то глажу, обязательно сфотографирую утюг, потому что, а выключила ли я его точно? И думаю, что таковых много среди наших радио.

0: Янюс!
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Cūka!
2: Vista!
5: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты» и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ» «Лапсердибас Миссия». «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
9: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
0: Ko Jāņos? Jāņos!
10: Top. SVH+.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет! Уже завтра, 11 июня, стартует чемпионат мира по футболу. И, конечно, много новостей уже появляются на лентах информационных агентств. Вот, например, хотите увидеть свое имя на табло чемпионата мира по футболу? Теперь такая возможность есть. Правда, за деньги. FIFA запустила новую услугу под названием Super Shutout. Там за $79 болельщики смогут разместить свое имя на огромных экранах стадионов во время чемпионата мира. Предложение действует для всех 72 матчей группового этапа. Однако есть нюанс. Не без него имя покажут только перед началом матча. Во время предыгровой подготовки в прямую трансляцию этот момент не попадет, а увидеть надпись могут лишь зрители, находящиеся на стадионе. Более того, FIFA отдельно предупреждает. Организация не гарантирует, что сообщение заметят все присутствующие. Еще раз напомню, что чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня, это уже завтра, по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Три страны, так что у болельщиков уже сейчас появилась возможность не только попасть на матч, но и буквально оставить на нем свое имя. Ну а сейчас я скажу имя, которое знают все спортивные болельщики здесь у нас в Латвии, да и за пределами. Спортивный комментатор, журналист Анатолий Крейпанс. И я очень рада, что уже с этой пятницы, 12 июня, у нас в прямом эфире радиостанции СВХ Плюс стартует специальная футбольная рубрика «10-минутка» вместе с Анатолием Крейпансом, посвященная главному спортивному событию этого года, лета, чемпионату мира по футболу 2026. Так, по вторникам и пятницам около 11:30 известный спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс будет рассказывать о самых важных событиях чемпионата, о результатах матчей, ярких моментах, неожиданных сенсациях, турнирных раскладах и предстоящих играх. Все самое главное, коротко, понятно и с настоящим футбольным азартом. Не пропустите уже с этой пятницы около 11 часов 30 минут на радио СВХ+.
2: Кавалерия, ты мое преступление, сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
3: СВХ+.
4: Ничего личного.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

настроение желает радиостанция СВХ+. А я тут вот читаю новость такую о том, что по данным цифровых исследований, современный пользователь в Европе сегодня имеет в среднем, знаете, сколько онлайн-аккаунтов? Много достаточно, от 80 до 100. Причем это могут быть социальные сети, почта, интернет-магазины, банковские приложения, различные сервисы. Однако активно человек использует лишь небольшую часть из них, обычно 5-9 платформ, таких как Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Telegram. Остальные аккаунты часто создаются для разовых покупок, регистрации или просто забываются со временем. Эксперты отмечают, что в условиях такого цифрового потока особенно важно следить за безопасностью, использовать сложные пароли и не дублировать их на разных сервисах. Таким образом, современная цифровая жизнь становится все более насыщенной, но внимание пользователя концентрируется только на самых удобных и интересных платформах. Ну, я хочу, кстати, что напомнить вам, дорогие радиослушатели, что вы можете быть с нами всегда на одной волне, и мы с вами, соответственно, это очень приятно. Радиостанция СВХ Плюс представлена во всех основных социальных сетях, чтобы вы ничего не пропустили, всегда оставались ближе к эфиру. Так что подписывайтесь, находите нас и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в ТикТоке, и в Телеграме. Кстати, у нас есть несколько каналов. Вот основное — радиостанция СВХ Плюс. И, конечно, Бодрая Телега тоже, это уже отдельно Вова Вэл ведет. Там много всего интересного. YouTube у нас тоже, вот кто хочет посмотреть интервью, те гости, которые здесь приходили и гостили у нас, мы выкладываем эти записи. И не только эксклюзивное интервью с артистами и гостями, конечно, бывают и розыгрыши, и конкурсы, и классные подарки. Хайлайты эфиров, это вот мне нравится сейчас слово, лучшие моменты. Закулисье радио тоже иногда может посмотреть. Живые эмоции, самые яркие, интересные события. Все вот в одном месте. А в каком вам удобнее за нами следить, в том и следите. Я, например, фанатка Инстаграма. Мне очень нравится Инстаграм. Здесь все четко, удобно, наглядно. Вот, например, одна из свежих публикаций как раз-таки здесь такой весь красивый, нарядный, улыбающийся Анатолий Крейпенс. Во-первых, сегодня хочется всех Анатолиев поздравить с именинами. Если у вас есть свой личный Анатолий, у меня папу так, например, зовут, то можно обратиться и к Димухарову 25-45-25-25 и отправить поздравления. Дим с удовольствием зачитает. Так вот, мы, конечно, от всей души поздравляем нашего невероятного и харизматичного Анатолия Крейпенса с именинами. Да, узлаем с Анатолейс. И, конечно, еще раз повторюсь, ждем уже в эту пятницу, ведь уже с 12 июня по 19 июля каждый вторник и пятницу в 11:30 футбольная 10.

0: 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Максима.
1: Сочная, хрустящая, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
2: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. M&M Mebels LV.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
4: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
5: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
7: СВХ плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Так, я уже потихонечку тут буду расчищать трудовое место, собирать вещи для того, чтобы оставить порядок за собой. Димхаров уже скоро окажется здесь в студии. Но есть еще у меня новость, связана она с погодой. В Латвию, как мы уже рассказывали, движется активный циклон, и в ближайшие дни обещают сильные дожди, грозы и заметное похолодание. Уже завтра вот с юга он к нам пожалует. Мы, конечно, не хотим, но что делать. Небо затянется облаками, и во многих районах будут очень сильные дожди. Местами, особенно днем и вечером, на востоке страны ожидаются грозы. Пятница, суббота, воскресенье тоже переменная облачность и дожди. Кое-где грозовые ливни. Температура воздуха плюс 15, плюс 20, а ночью в отдельных районах даже ниже плюс 10. Погода плохая, да. На следующей неделе дожди никуда не денутся, хотя в отдельные дни температура чуть будет повыше. И в этой связи информация для автоводителей. Вот из-за таких погодных обстоятельств, продолжительных и сильных дождей, на дорогах Латвии могут образовываться так называемые размывы. Наибольшему риску подвержены грунтовые дороги, обочины и придорожные канавы. В отдельных местах возможны подтопления дорожного полотна. И сообщается, что повреждения особенно быстро возникают на недавно очищенных канавах, которые еще не успели зарасти травой, а также на новых откосах и участках проведения дорожных работ. Поэтому, уважаемые автомобилисты, вас призывают быть особенно внимательными, соблюдать ограничения скорости и учитывать возможные изменения дорожной обстановки во время дождей. Будьте, пожалуйста, внимательны. И на этом все. Большое спасибо вам за внимание. Завтра после 11 буду ждать вас здесь, на этом же самом месте. Назначаю вам радиосвидание. Пожалуйста, не опаздывайте, потому что я расстроюсь. Димхаров, вот уже вижу, здесь появился, заходит в студию. Желаю ему классного эфира. И не забывайте, 25-45-25-25 – это тот самый волшебный номер, на который не только можно, но и нужно писать свои поздравления.
0: СВХ Плюс.

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
0: Lidl стоит того.
2: В Касинукай выгодные цены каждый день. Бегония 3,99. Комплект садовой мебели 4 стула и стол 89,99. Садовая беседка с поликарбонатной крышей 499 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Но перед пьену самоксад про пулциню. Пирктитес без убашта. Кад бейдзас отсда, кур ир каско рэкинс?
4: Тео нау яатцерас вис. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: электронные устройства.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: А ты пахнешь домой, черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
3: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Завтра на Латвию с юга обрушится циклон, который, по прогнозам синоптиков, повсеместно принесет сильные дожди. В центральных и восточных районах во второй половине дня вечером прогнозируют грозы и град. Будет дуть умеренный, при грозе порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха днем от 11-13 градусов в Курземе до 23-26 на юго-востоке Латгалы. В Риге предстоящей ночью без осадков. Днем ожидаются сильные дожди, вечером грозы. Температура воздуха в столице днем около 15 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам сегодня отложила рассмотрение поправок, предусматривающих публикацию данных о латвийских предприятиях, торгующих с Россией и Белоруссией. Сбитый дрон демонстрирует, что Латвия способна реагировать на появление в своем воздушном пространстве беспилотных аппаратов, заявление президента Латвии. Общество Пилсета Цилвекиам грозит обратиться в суд, если до 1 августа на железнодорожном переезде в Ивенте не будут установлены барьеры для пешеходов и велосипедистов. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам сегодня на неделю отложила рассмотрение поправок, предусматривающих публикацию данных о латвийских предприятиях, торгующих с Россией и Беларусью. Ранее комиссия выразила концептуальную поддержку этому предложению, а также поддержала продвижение этих поправок в срочном порядке. А сегодня председатель комиссии Раймонд Бергманис заявил, что необходимо дать новому правительству возможность ознакомиться с вопросом. В свою очередь, юридическое бюро Сейма указало на возможные юридические риски, поскольку публикация данных о предприятиях может быть воспринята как публичное порицание, хотя они действуют законно и соблюдают нормативные акты. Предприятия могут подать в суд на государство, указав, что публикация нанесла ущерб их репутации и снизила оборот. Минфин также призвал дождаться ответа Еврокомиссии, поскольку, согласно регламенту о защите данных, соответствующие данные являются конфиденциальными. Поправки, предусматривающие публикацию о данных о латвийских предприятиях, торгующих с Россией и Беларусью, подали депутаты Нового Единства. Такое же предложение ранее подала находившаяся тогда еще в оппозиции, а теперь работающая в правительстве нацобъединения. Сбитый дрон демонстрирует, что Латвия способна реагировать на появление в своем воздушном пространстве беспилотных аппаратов. Однако необходимо повысить эффективность. Об этом заявил сегодня президент Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. В связи с инцидентом со сбитым дроном президент выразил удовлетворение и благодарность НВС, НАТО, оборонному ведомству и системе внутренних дел. Президент также высоко оценил подписанное во время состоявшегося в Таллине саммита стран Балтии Северной Европы соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Латвией и Украиной. В свою очередь, премьер Андрис Кулберг сообщил, что в ближайшие недели в Латвию прибудут украинские военные эксперты по противодронной защите, чтобы оценить ситуацию на фазах идентификации, наблюдения, нейтрализации и уничтожения дронов. После этого будет подготовлен план действий, чего не хватает Латвии, что нужно закупить и как эффективно согласовать системы. Из-за закрытого воздушного пространства во вторник вечером два самолета, которые летели в Ригу, Райнер из Осло и Air Baltic из Катании, были перенаправлены в аэропорт Таллина. Пассажиры поделились этой информацией в социальной сети Facebook, где обсуждение этого вопроса уже удалено. Пассажирка, с которой связалась Латвия с радио и которая летела в Ригу, сказала, что не было информации о том, почему воздушное пространство было закрыто. Представитель Латвии из Гайса Сатексмы пояснил, что рейсы были перенаправлены из-за якобы замеченного над аэропортом спилвы дрона. Однако эта информация не подтвердилась, то есть дрон обнаружен не был. Родственников, ожидающих своих близких, Рижский аэропорт перенаправлял за информацией в Air Baltic, которая также не давала подробных объяснений. Сегодня Air Baltic проинформировала, что на рейсе из Катании в Ригу было 120 пассажиров, пятеро из них прибыли в свой конечный пункт назначения, аэропорт Таллина, раньше. Остальные 115 пассажиров прибыли в Ригу на 2 часа 10 минут позже, чем планировалось. Компенсации за эту задержку, однако, не предусмотрено. Общество Пилсета Цилвекиам грозит обратиться в суд, если до 1 августа на железнодорожном переезде в Ивенте не будут установлены барьеры для пешеходов и велосипедистов. В прошлом году на этом переезде под колесами поезда погибли две девочки, ехавшие на электроскутере. А 7 июня уже этого года поезд смертельно травмировал мужчину. Добавим, что это не первая попытка общества Пилсета Цилвекиам обезопасить этот переезд. Однако в мае этого года Латвия Зелсидж отклонила требования общества, указав, что уже установленные пешеходные лабиринты являются достаточным решением для обеспечения безопасности. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Сейчас время. Время. Хороших новостей.
1: Слушайте радио СВХ Плюс и правильно делайте, подруги и други мои. Правильности вашего выбора буду доказывать я до 19.00 в студии Дим Харов. С этого момента и до 16.00 программа «Хорошие новости», а потом «Драйв Тайм». Всем привет! Сегодня у нас с вами 10 июня. И, надо сказать, очень любопытный денек мы с вами проживаем. Давайте начну с рассказа о сегодняшнем дне. Хотя, возможно, вы уже сказали, слышали некие рассказы о сегодняшнем дне от моих коллег. Но, тем не менее. Итак, смотрите, сегодня Всемирный день мороженого. 240 лет, судя по всему, исполняется первому рецепту. Ну, современного мороженого. Прекрасный. Надо будет сегодня обязательно какое-нибудь мороженое съесть. А какое ваше мороженое самое любимое? Мне кажется, просто упоминание о мороженом уже придает хорошее настроение, правда? Вот. Международный день электрика сегодня. Воно как. Всех электриков поздравляю. Всегда уважал представителей этой профессии, поскольку с детства побаиваюсь электричества. Вот поэтому людей, которые отважно могут, там, не знаю, починить розетку и сделать еще что-то по электрике, мне всегда вызывали чувство уважения. Так что всех электриков с профессиональным праздником. День рождения шариковой ручки сегодня. Не самый популярный предмет в последние годы. А когда-то это... Ого-го, какая революция это была, шариковая ручка. 83 года назад, между прочим, родилась. День разрисованных ладоней сегодня. Всемирный день ремесленничества. Насколько я понимаю, ремесленники – это те, кто умеет что-то делать с руками. И неплохо. Международный день садового гнома. Ну, какой милый, замечательный праздник сегодня. Супер. Всемирный день модерна сегодня отмечается. Вы знаете, что такое модерн? Давайте напомню, что это масштабное направление в искусстве и архитектуре рубежа 19-20 веков, которое стремилось создать принципиально новый современный эстетический язык. Если вам кто-то назовет ар-нуво стиль, если кто-то назовет югенстиль, это все модерн. Ар-нуво Франция, Бельгия, югенстиль в Германии. Сецессион, так модерн называется, между прочим, в Австрии. Либерти, так называется этот стиль в Италии. Ну и у нас в Риге рижский модерн, а также рижское ар-нуво или рижский югенстиль. Это вот как раз-таки те самые дома, тот самый квартал, куда очень любят водить иностранных гостей. Ну, в том числе, да, это тоже модерн. Вот. Так что всех жителей этого квартала, если вы живете в доме в стиле модерн, я вас поздравляю. Так, что у нас с вами сегодня еще интересного? Международный день геральдики. Геральдики у нас, насколько я понимаю, это все, что связано с гербами. Мы с этим делом. Если ничего не путаю, надо будет проверить. Помимо этого, давайте поговорим о персональных праздниках. Дмитрий, Захар, Никита и Павел сегодня отмечают свои именины. Поздравляем. Анатолс, Анатолис и Малва по латышским традициям также сегодня отмечают свои именины. Поздравляем именинников, именинниц сегодняшнего дня, тех, кто

0: родился сегодня, те, кто зарплаты сегодня получил, также поздравляю. Вот с этим чудесным и замечательным днем. Давайте сразу же зачитаю вот здесь вот это поздравление, которое ждет своего выхода в эфир с 14 часов 46 минут. Добрый день! Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Анатолия с днем имени. 45 лет вместе. Это что-то значит. Самый лучший, самый любимый, пишет супруга Елена. Про вас, Анатолий. Мы в этом и не сомневаемся. Мы также, дорогой Анатолий, поздравляем вас с вашим праздником, с вашими именинами. Сельских успехов, удачи, крепчайшего здоровья, великолепнейшего настроения желаем вам и дарим по просьбе Елены вам вот эту песню в этом исполнении.
1: Если б не было тебя, я в шубами в руках слепой.
2: СВХ плюс.
1: Если б не было тебя,

0: нас для вас хорошие новости.
1: Польский дайвер, дайвер-человек, который нырять умеет, да, вот и задерживает дыхание под водой, Станислав Отбежалик, зовут парня, прошел рекордное расстояние по дну бассейна, сделав всего лишь один вдох. Представляете, да? Спортсмен усердно тренировался, чтобы расширить легкие. При ходьбе Станислав, или Станислав, наверное, если это польское имя, наклонился так, чтобы его туловище приняло горизонтальное положение, скрестил руки, вытянул их вперед, чтобы уменьшить сопротивление. Под водой все время находился еще один аквалангист, который наблюдал за состоянием дайвера. И вот в таком положении, задержав дыхание, вдохнув всего лишь один раз под водой по дну бассейна, Станислав прошел дистанцию, равную 120 метров и метрам еще 10 сантиметров. Можете себе представить? Вот. При этом он, говорит, себя не очень хорошо чувствовал, еще остатки бронхита у него остались. И еще и силы остались после того, как он прошел. Так что нового рекорда, я думаю, мы будем ждать от пана Отбежалика. Отбежалика, который прошел 120 метров под водой на одном вдохе. Красавчик. Молодец. Так, вот какое сообщение пришло от нашей радиослушательницы Марины. Здравствуйте, Дим, передайте привет моему мужу Денису Макарову. Денис, привет вам от вашей супруги, насколько я понимаю, Марина, от радио СВХ+. Пожелайте скорейшего зарастания правой ноги, написано здесь. Что-нибудь веселое сыграйте на ваше усмотрение. На мой вопрос, что такое зарастание правой ноги, Марина пока не ответила. Вот, ну, как бы там ни было, вот, пусть с правой ногой, Денис, у вас все будет хорошо. Вот, такое еще вдобавок. Пожелание от радио. Станция СВХ+. И привет вам. Очень веселая, как мне кажется, песня. Летняя, замечательная. Очень вкусный напиток в том числе. Кваса, кваса. Для вас, дорогой Денис. Вашей правой ноге привет от нас передавайте.

Так вот. Чуть-чуть такую странную новость сейчас вам расскажу, но любопытно. Во время реставрационных работ в лондонском парке, который называется Кристал Пэлас, рабочие, среди которых был парень по имени Джош Смит, обнаружили капсулу времени, которая пролежала под землей аж 62 года. Внутри лежали старые монеты и записка, оставленная в 1964 году. Ее автор сообщил, что деньги были выиграны на скачках. И ставка была сделана на лошадь по кличке Санта-Клаус. Ну, наверное, на коня все-таки, если он Санта-Клаус. Ну, неважно, обычно говорят, ставка на лошадь. Окей. Далее в этой записке неведомый автор посоветовал тем, кто найдет его послание, также попытать удачу на скачках, поставив на лошадь, кличка которой будет хоть как-то связана с Рождеством. Представьте себе. И вот этот самый Джош Смит решил, а что, есть там такая рекомендация? Давайте попробуем. И читая список лошадей, которые принимали участие в очередных скачках, заметил животное по кличке Christmas Day, что значит Рождество. Поставил на эту лошадь и не прогадал. Выиграл. В итоге именно эта лошадь пришла к финишу первой, представьте себе. Джош получил выигрыш. Сумма не оглашается, но случай многие посчитали странным и даже несколько жутковатым. А вот совсем не странное, а замечательное и прекрасное сообщение пришло от нашей радиослушательницы Алены. Привет, любимая радио СВХ+. Дорогая Алена, спасибо за любимое. Дим, поздравь моего сыночка Илью с днем электрика. Он, конечно, еще только учится, но у него все получится. Люблю, поставьте песню «Лободы мой», написала Алена. А, дорогой Илья, вот замечательного вам и продуктивного обучения. Пусть у вас все получится и пусть профессия станет любимой. Поздравляем вас с днем электрики. Дарим вам песню.

0: Эту песенку мы сыграли для нашего радиослушателя Андрея из Баварии, который поздравил всех с праздником мороженого. Сегодня уже день мороженого. И прислал фотку, что где-то там в Баварии у себя нашел. А вот это. Это рижское ванильное мороженое. Так написано. Рига, ванила, флейвор. Вот тут мороженое. То есть, вот. Представляете? Вот, как здорово. Вот. Хорошо. А вкусное хоть мороженое, Андрей? Да? Настоящее, ванильное, в стаканчике, как надо, сливочное, да? Здорово, здорово, здорово. Кстати, о Германии у меня есть замечательная новость. Где она тут была? Вот. Даже у самых страстных любителей меда вполне может вызвать удивление рекорд, который установил Андре Ортольф из Германии. А он поставил себе задачу съесть как можно больше меда за одну минуту. Нормально? Ну, никто просто, наверное, до него такой задачи не ставил. Прямо скажем, не самой умной задачи. Вот. Ну и не самый простой, к тому же. А, такое тоже иногда бывает. И он съел. За минуту он съел 1273 грамма меда. Можете себе представить? Килограмм 270 граммов меда за минуту. С ума сойти. А вообще он и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вот. Как ты измельчала последнее время Книга рекордов Гиннесса? Каких-то совершенно дурацких рекордов огромное количество появилось. Ну, мне так кажется. Ладно. Может быть, это уже возраст говорит вам. Все. Молчу. Вот. А причем вот этот самый Андре Ортольф известен своими другими рекордами чего-нибудь поедать. Вот. Съедобное что-то. Ну, с другой стороны, может человек развлечься. Почему бы нет? Прославиться слегка. Вот. Попробуйте там килограмм меда стрескать. За 60 секунд! Мама дорогая. Так, Марина нам пишет, что новый развод. Звонят якобы с Теле2. Говорят, что утром автоматом подключили новые услуги. Чтобы их отключить, нужны данные. Я в полицию позвонил. Предупредите людей. Отличного дня. Всем желаю решения неразрешимых вопросов. Послушаем крепость от Андрея Макаревича. Спасибо, Мариночка, что предупредили. Да, мне тоже, кстати, вчера или позавчера. Вот, очень настойчивый. Я, может быть, бы не рассказал этот случай, но расскажу. Очень настойчивый парень позвонил. Дмитрий, по-моему, представился. А у меня было такое отвратительное настроение. Я обычно люблю с ними поговорить. Люблю. И чем дольше вот с ними я говорю, вот, тем меньше времени у них остается на других клиентов, в кавычках, да? Вот. И я понял сразу, что это развод. И позволил себе не самое корректное пожелание дальнейшего, очень далекого такого путешествия эротического его. Вот. Думаю, ну все. Тот человек на том конце тоже понял. Он мне опять звонит. Представляете? Я говорю, Дима, я же вам сказал, куда вам идти. Вам повторить. Он, почему вы меня туда посылаете, спрашивает. Ну вот. Я как-то не нашелся, что ответить сразу. Ну, потом еще что-то ему ответил, положил. Он еще раз позвонил. Представляете? И довольно вежливо так. Я же компании Теле2, говорит. Вот. Я даже где-то не то чтобы его зауважал. Нет, ну, таких людей, конечно, уважать дело лишнее совершенно. Ну, как-то стало любопытно. Стало любопытно, что три раза зачем-то тратил свое время, мое время. Все понятно, мне кажется. Звони еще кому-то. Или не звони вообще. Иди свечку в церковь поставь за все свои грехи. Ну да ладно. Крепости Андрей Макаревич для вас, дорогая Мариночка.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Ночной порой в полупустом вагоне. Газеты вдруг случайная строка. Сдается крепость в нежилом районе. И номер телефона для звонка.

кассетном спаме.

как будто все могло бы быть иначе. Похожее на все и между тем. В полупустом вагоне неудачи. Сдается крепость, все равно зачем.

выходить и мыслями проститься. С тем, что пройдет, забудется к утру. В полупустом вагоне на пустой странице сдается крепость, все равно кому-то.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.
3: Salik uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
7: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
9: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
8: Lidl стоит того.
10: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
11: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
12: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билетсервис.

день светлей. От улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкою своей.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Очень красивую новость сейчас расскажу. Возможно, кому-то из вас эта новость пригодится, и вы 12-13 июня окажетесь в Каунасе, где в ботаническом саду университета в Каунасе пройдет впервые фестиваль пионов. Пионов. Главная фишка этого фестиваля – масштабная коллекция пионов. Около 900 видов и сортов, представьте себе. В фестивале примут участие ботанические сады и коллекционеры из стран Балтии, в том числе из Латвии. Там также будут представлены ботанический сад и коллекционеры. 12-13 июня – ботанический сад университета в Каунасе. Фестиваль пионов. Вот так. Еще раз добрый день, пишет нам Нелли. Всех электриков поздравляет с профессиональным праздником. Они послушали нам песню Пугачевой «Свеча горела». А прекрасный вариант. Прекрасное предложение. И песня совершенно замечательная. Совершенно. Она такая большая, эта песня. Если вот у вас есть сейчас минутка свободная, отложите дела и сядьте просто послушать. Чудесная песня.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Завтра на Латвию с юга обрушится циклон, который, по прогнозам синоптиков, повсеместно принесет сильные дожди. В центральных и восточных районах во второй половине завтрашнего дня и вечером прогнозируют грозы и град. Будет дуть умеренный, при грозе порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха днем от 11-13 градусов Курзема до 23-26 на юго-востоке Латгалы.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 16 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Премьер-министр Андрис Колбергс в понедельник, 15 июня, встретится с руководством латвийской авиакомпании Air Baltic. Рижская дума приняла сегодня решение о том, что жители Украины смогут пользоваться 100% скидкой на проезд в общественном транспорте до 31 декабря текущего года. Сегодня Рижское самоуправление поддержало выделение финансирования на ремонт и реконструкцию нескольких муниципальных учебных заведений. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер-министр Андрис Колбергс в понедельник, 15 июня, встретится с руководством латвийской национальной авиакомпании Air Baltic. В ходе встречи планируется обсудить ряд актуальных вопросов авиакомпании, включая пересмотренный бизнес-план. По заявлению руководства Air Baltic, полное содержание бизнес-плана доступно только совету директоров и правлению компании, поскольку он содержит серьезную коммерческую тайну о том, как Air Baltic планирует зарабатывать деньги и увеличивать свою долю рынка в ближайшие годы. Напомним, что убытки группы Air Baltic в первом квартале текущего года составили 70 миллионов евро, что в 2,4 раза больше, чем в первом квартале 2025-го. В свою очередь, оборот группы Air Baltic увеличился на 12%, превысив 149 миллионов евро. Сегодня Рижская дума приняла решение о том, что жители Украины смогут пользоваться 100% скидкой на проезд в общественном транспорте Риги до 31 декабря текущего года. Напомним, что Рижская дума продлевает действие указанных скидок каждые 6 месяцев с момента полномасштабного вторжения России в Украину и прибытия украинских военных беженцев в латвийскую столицу. Скидки предоставляются гражданам Украины, зарегистрированным в Рижском центре поддержки и проживающим в Риге. Сегодня Рижская дума отложила до июльского заседания рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта «Единый билет» до 31 декабря 2026 года. Причина в том, что Совет по общественному транспорту еще не принял решение о цене «Единого билета» для расширенной сферы действия пилотного проекта железнодорожных зон Б, С, Д и Е. «Единый билет» позволяет пассажирам пользоваться как поездами, так и общественным транспортом Риги по одному билету, упрощая поездки между Ригой и Пририжьем. Сегодня Рижская дума поддержала также выделение финансирования на ремонт и реконструкцию нескольких муниципальных учебных заведений. За 1 100 000 евро, из которых 1 000 000 планируется занять, будут реконструированы здания 74-й Рижской основной школы, которая с 1 сентября станет 64-й средней, а также здание средней школы имени Райнисена Кришнабарана. Реконструкция здания 4-й основной школы обойдется в 324 тысячи евро. Ремонт кухни и столовых планируется в двух общеобразовательных учреждениях – Иманской средней и 69-й основной. Общий объем финансирования этого проекта планируется до 288 тысяч евро. Общество Пилсета Цилвекем грозится обратиться в суд, если до 1 августа на железнодорожном переезде в Иманте не будут установлены барьеры для пешеходов и велосипедистов. В прошлом году на этом переезде под колесами поезда погибли две девочки, ехавшие на электроскутере. А 7 июня этого года поезд смертельно травмировал мужчину. Добавим, что это не первая попытка общества Пилсета Цилвекем обезопасить этот переезд. В мае этого года Латвия Зелсерш отклонил требования этого общества, указав, что уже установленные пешеходные лабиринты являются достаточным решением для обеспечения безопасности. Компания пассажиров Wilson, работающая под брендом Vivi, в ночь на 14 июня организует дополнительный рейс электропоезда из Саласпилса в Ригу для того, чтобы посетители праздника Саласпилского края могли вернуться в Ригу после мероприятий. Поезд отправится из Саласпилса в 00:05 и прибудет в Ригу в 00:30. В этом году Саласпилс отмечает свое 840-летие, предлагая жителям и гостям региона обширную развлекательную программу на протяжении всей этой недели. Кульминацией торжества 13 июня, когда в Латвийском национальном ботаническом саду пройдут забеги на различные дистанции, а вечером состоится грандиозный концерт. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
4: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Дню лучше знать, на какой скорости ему идти, бежать, лететь или ехать. А вот всем тем, кто сейчас за рулем, все-таки напомню, что скоростной режим надо соблюдать. Уж простите за мои нравоучения, а в этом часу нас с вами ожидает в том числе информация о том, кто как вчера соблюдал, не соблюдал скоростной режим, но эта информация будет во второй половине. То сейчас и о других происшествиях на дорогах нашей страны мы с вами обязательно поговорим. А в первой половине этого часа мы с вами устроим конкурс «Ассоциации на одной волне» и очередное место в финале разыграем. Финал будет в пятницу, а кому-то из вас вручим, подарим, или вернее вознаградим за участие, за победу в конкурсах два билета на концерт «Геопика», о котором чуть подробнее расскажу через несколько минут. Это «Drive Time», меня зовут Дим Харов. Поехали! Поехали!

0: конкурс.
1: Конкурс.
0: Ассоциаций на одной волне.
2: Мне так нравится с вами играть. На этой неделе решил я с вами играть каждый день в конкурсе под названием «На одной волне». Вот. Ну, чтобы для всех были на равном условии. Разыгрываем мы место в финале. В финале в пятницу разыграем два билета, очень хорошие билеты в партер на концерт «Геопика». С симфоническим оркестром «Геопика» выступит в Xiaomi-арена. 21 ноября состоится это выступление. Артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Знакомые треки прозвучат иначе, живыми, струнными, духовой секцией, новым масштабом звучания, которое добавит глубины и драматургии каждой композиции. Позиции. При этом сохранится главная интонация и атмосфера, за которые слушатели ценят «Геопику». Два билета в пятницу разыграем. Ну, а сейчас давайте напомню вам правила конкурса «На одной волне». Смотрите, я вам произнесу слово, сегодня это будет одно слово, и вам надо будет отправить три ассоциации на это слово. Я это уже сделал, сам отправил в аудиоварианте три варианта, три ассоциации в WhatsApp-кой. Да? И потом мы сравним мой вариант и ваши варианты. Вы отсылаете смс-кой или WhatsApp-кой, или то, или другое, на номер 25452525. С одного телефонного номера один вариант, или смс-кой, или WhatsApp-кой. Три ассоциации, да, отсылайте на слово, которое я сейчас произнесу. У вас будет 5 минут, и, соответственно, первое тройное совпадение, если оно будет с моим вариантом, и будет признано победителем. Если не будет тройного совпадения на тех же условиях, буду искать двойное совпадение. Вот такие у нас условия конкурса «На одной волне». Все понятно? Очень хорошо. Итак, поскольку сегодня Международный день электриков, с чем мы еще раз поздравляем всех электриков, слушающих и не слушающих радио СВХ+, я решил предложить вам прислать три ваши ассоциации на слово «электричество». Электричество. И отгадать, соответственно, три мои ассоциации на это же самое слово «электричество». С этого момента у вас 5 минут. Отсылайте, пожалуйста, или одну смс-ку, или одну ватсапку на номер 25452525 и претендуйте на два билета на концерт «Геопика» с симфоническим оркестром.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе.
1: Завтра на Латвию с юга обрушится циклон, только его нам и не хватало, который, по прогнозам синоптиков, повсеместно принесет сильные дожди. В центральных восточных районах во второй половине дня и вечером прогнозируют грозы и грады. Будет дуть умеренный при грозе порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха днем от 11-13 в Курзаме до 23-26 на юго-востоке Латгалы. Венспилс Лепая завтра днем максимум 13, Даугавпилс Резекне 23-25. В Риге предстоящей ночью без осадков, днем ожидаются сильные дожди, вечером грозы. Температура воздуха большую часть дня будет колебаться в районе 15 градусов.
0: Drive time. Едем, едем дальше. СВХ плюс.

0: новости современных технологий.
1: На конкурс проектов в области фундаментальных и прикладных исследований в этом году подана 731 заявка. Это самое большое количество заявок за всю историю конкурса, сообщили в Латвийском совете по науке. Цель программы – содействие научным достижениям всеми способами, главным образом – финансами. В рамках конкурса предусмотрена поддержка в размере 18 миллионов евро. Как для проектов в области естественных наук, так и для проектов в области социальных и гуманитарных наук. Максимальное финансирование одного проекта может достигать 300 тысяч евро. Проекты можно реализовывать в течение 3 лет. Сегодня Рижская дума приняла решение о выделении 97 тысяч евро на организацию крупнейшего в Европе фестиваля школьных и студенческих стартапов «Джен-И-2026» в Риге. Фестиваль пройдет с 7 по 10 июля. Организатором мероприятия является ассоциация «Junior Achievement Latvia». Агентство «Лето» сообщает, что Латвия на европейском финале в этом году будет представлять стартап «Хэтифай» из Даугавпилской научной средней школы с инновационным решением для отопления. Поясним, «Хэтифай» предлагает инновационный криптоотопительный котел, систему, которая использует тепло, выделяемое в процессе майнинга криптовалют для эффективного обогрева дома. НАСА представила экипаж миссии «Артемида-3», которая в 2027 году отправится с космодрома Кеннеди во Флориде на орбиту Земли. В экспедиции примут участие пилот Лука Пармитана, который представляет Европейское космическое агентство, два специалиста миссии Андре Дуглас и Фрэнк Рубио, а также командир Рэнди Бресник, астронавты НАСА. Хотя высадка на Луну в рамках третьей миссии не предусмотрена, полученные в ходе полета данные будут использованы для подготовки следующего этапа лунной программы. Американская космическое агентство рассчитывает вернуть людей на поверхность Луны в 2028 году, и, как планируется, они проведут там около недели. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово. На одной волне.
1: Подводим итоги сегодняшнего конкурса «На одной волне». Я предложил вам прислать три свои ассоциации на слово «электричество». Сегодня Международный день электриков. Всех электриков еще раз поздравляем. Вот. И отгадать три, соответственно, мои ассоциации на то же самое слово. Давайте быстренько прочитаю весь список. Ток, розетка, кабель, свет, искра, короткое замыкание, счетчик 220 вольт, провода, разряд, щит, мастер, осторожность, лампочка, опасность, ватт, напряжение, молния, электрический стул, батарейки, бьет, удар, фонарь, прибор, тестер, будка, фаза, Тесла, отвертка, выключатель, волна, энергия. И был совершенно замечательный вариант от нашего радиослушателя Оскара. Закон Ома. Первый закон Кирхгофа и второй закон Кирхгофа. Оскар, вы меня троллите, судя по всему, да? Я так понимаю. Вы реально думали, Оскар, что я вот мог такие ассоциации написать? Ну, про Ому я еще когда-то где-то слышал. Кто такой товарищ Кирхгоф, понятия не имею. Вот, если честно. Ну, ладно. Нет, Оскар, спасибо отдельно и за ваше такое высокое мнение. Вы же хотели отгадать мои ассоциации, Оскар, да? Так я понимаю. Или потроллить меня хотели. Как бы там ни было, Оскар, подарю вам песню. За столь необычный вариант ваших ассоциаций. Вот. Так, давайте послушаем, что я наговорил. А вот, внимание. Вот три мои ассоциации к слову электричество. Это ток, розетка, лампочка. Никаких Кирхгофов, заметьте. И Омов тоже, между прочим. А, значит, ток, розетка, лампочка. Было огромное количество двойных совпадений. Огромное количество. Что любопытно, что тройное совпадение у нас тоже есть. И пришло оно с Великобритании. Номер плюс 44781209 и так далее. Вот, а здесь переписка на английском. Вот, большое спасибо. Я люблю радио СВХ+. Никогда до этого не выигрывал. Вот, все время пытался или пытаюсь. Вот. Но по-русски, с запятыми, между прочим, написано «ток, лампочка, розетка». Вот, я только что спросил, как вас зовут, спросил по-русски, вы прочитали, надеюсь, вы сейчас что-то ответите. Вот, «Волфдог» написано в вашем WhatsApp, ну, то есть «Волк-собака». Так, наверное, можно перевести на русский, насколько я понял. Как бы там ни было, именно вы попадаете у нас в финал. Финал будет в пятницу, и вам в Великобритании, если вы победите, я отправлю два билета на концерт «Гио Пика». Вот. Так у нас сегодня закончился конкурс «На одной волне». Продолжение следует завтра.
0: Конкурс ассоциаций «На одной волне». СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Соблюдай дистанцию. Это экономит и нервы, и тормоза.
1: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829

0: Можно начать лето. Зайди на Tele2.lv или в любой центр клиентов Tele2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
2: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.

0: статистика всевозможных не самых приятных мероприятий, которые вчера происходили на дорогах нашей страны. Что можно сказать? Опять очень много пострадавших. 16 человек вчера пострадало в 152 авариях. Ну, давайте сначала об авариях. 152 аварии произошло на дорогах Латвии вчера, на 35 больше, чем позавчера. Ну, нехорошая статистика, конечно же. 98 аварий в Риге, больше всего, меньше всего в Земгале, 10 аварий. 16 человек пострадало, из них 10 человек в Риге, из которых один пешеход, два велосипедиста и три водителя электросамоката. В Земгале и Видземе нет пострадавших. Молодцы, Земгале и Видземе. В Курземе три пострадавших велосипедиста и три человека пострадало в Латгале. Вот такова статистика пострадавших. На 6 человек, кстати, больше, чем позавчера. Давайте будем внимательнее к велосипедистам, к пешеходам и к водителям электросамокатов. Обращайся в первую очередь, конечно же, к водителям. А в графе погибших стоит очень красивый нолик, и это прекрасно. 414 нарушений вчера было зафиксировано, на 64, кстати, меньше, чем позавчера. Здесь лидирует Земгале, 120 нарушений правил дорожного движения. За агрессивное вождение вчера было задержано 3 человека, один в Риге, один в Земгале, один в Видземе. Скоростных нарушений вчера было 166, больше всего, кстати, в Латгале 40, ну и намного меньше, в Земгале 39. За вождение в нетрезвом состоянии было задержано 4 человека под алкогольным опьянением, один человек под наркотическим опьянением. Вот, у двоих автомобиль конфискуют, то одного будет штраф равной стоимости автомобиля, а двое делаются штрафом по закону, который полагается. Ну и в графе угонов тоже довольно симпатичный нолик стоит. Вот такова статистика за вчерашний день.
1: Драйв-тайм. Знание безопаснее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не понял, что сделал тот водитель, скорее всего, он тоже.
1: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
8: Музыкальное хранилище. Золотой запас. Запас. Радио СВХ+.
9: Она прошла, когда...

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Завтра на Латвию с юга обрушится циклон, который, по прогнозам синоптиков, повсеместно принесет сильные дожди. В центральных и восточных районах во второй половине дня и вечером прогнозируют грозы и град. Будет дуть умеренный, при грозе порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха днем от 11-13 градусов в Курземе до 23-26 на юго-востоке Латгалы. В Риге предстоящей ночью без осадков. Днем ожидаются сильные дожди, а вечером грозы. Температура воздуха в столице завтра днем составит лишь 15 градусов.
2: Радио СВХ.

0: В Риге 17 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам отложила рассмотрение поправок, предусматривающих публикацию данных о латвийских предприятиях, торгующих с Россией и Белоруссией. Компания «Болт» занимает доминирующее положение на рынке коммерческих пассажирских перевозок и услуг такси. При этом говорить о злоупотреблении доминирующим положением нет оснований. Выводы Совета по конкуренции. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Оно будет в силе завтра, 11 июня, с 12 до 16 часов, сообщают латвийские синоптики. В центральных и восточных районах страны, в основном в Земгале, Видземе и Латгале, а также в Риге, ожидаются грозы с очень сильными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду и градом. Местами возможен и крупный град. По мере развития ситуации информация о предупреждении может уточняться. За ней можно следить на сайте Латвийского центра среды геологии и метеорологии. Информация об электробезопасности и действиях в случае перебоев с электроснабжением во время грозы опубликована на сайте Sadalis Tickles. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам сегодня на неделю отложила рассмотрение предложенных новым единством поправок, предусматривающих публикацию данных о латвийских предприятиях, торгующих с Россией и Белоруссией. Ранее комиссия выразила концептуальную поддержку этому предложению, а также поддержала продвижение этих поправок в срочном порядке. А сегодня председатель комиссии Раймонд Бергмани заявил, что необходимо дать новому правительству возможность ознакомиться с вопросом. В свою очередь, юридическое бюро Сейма указало на возможные юридические риски, поскольку публикация данных о предприятиях может быть воспринята как публичное порицание, хотя они действуют законно и соблюдают нормативные акты. Предприятия могут подать в суд на государство, указав, что публикация нанесла ущерб их репутации и снизила оборот. Минфин также призвал дождаться ответа Еврокомиссии, поскольку согласно регламенту о защите данных, соответствующие данные являются конфиденциальными. Сбитый дрон демонстрирует, что Латвия способна реагировать на появление в своем воздушном пространстве беспилотных аппаратов, однако необходимо повысить эффективность. Об этом заявил сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. В связи с инцидентом со сбитым дроном президент выразил удовлетворение и благодарность НВС, НАТО, оборонному ведомству и системе внутренних дел. Президент также высоко оценил подписанное во время состоявшегося в Таллине саммита стран Балтии и Северной Европы соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Латвией и Украиной. В свою очередь, премьер Андрис Кулбергс сообщил, что в ближайшие недели в Латвию прибудут украинские военные эксперты по противодронной защите, чтобы оценить ситуацию на фазах идентификации, наблюдения, нейтрализации и уничтожения дронов. После этого будет подготовлен план действий, чего не хватает Латвии, что нужно закупить и как эффективно согласовать системы. Общество Пилсета Цилвекиам грозит обратиться в суд, если до 1 августа на железнодорожном переезде в Иманте не будут установлены барьеры для пешеходов и велосипедистов. В прошлом году на этом перекрестке, на этом переезде под колесами поезда погибли две девочки, ехавшие на электроскутере, а 7 июня этого года поезд смертельно травмировал мужчину. Добавим, что это не первая попытка общества Пилсета Цилвекиам обезопасить этот переезд. В мае этого года Латвис Дзелсельш отклонила требования этого общества, указав, что уже установленные пешеходные лабиринты являются достаточным решением для обеспечения безопасности. И последнее. Компания «Болт» занимает доминирующее положение на рынке коммерческих пассажирских перевозок и услуг такси. При этом говорить о злоупотреблении доминирующим положением нет оснований. К такому выводу пришел Совет по конкуренции по итогам проверки. По мнению Совета, в ближайшей перспективе другие компании не смогут создать сильную конкуренцию, которая ограничит рыночное влияние «Болт». С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv.
3: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
2: СВХ+.
3: Все мы изначально чайник.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Привет всем тем, кто газует, как только что пила Зиверт. Ну и всем тем, кто не особо газует, тоже привет. Вот радио СВХ плюс это программа Drive Time. И за рулем управления радиостанции сейчас нахожусь я. Зовут меня Дим Харов. Я приветствую вас, подруги и други мои. В этом часу буду вас развлекать. Ну, в частности, в рамках конкурса «Детектор правды». Конкурс будет вкусным.
2: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. ПДД одинаковы для всех, а физика тем более.
1: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
8: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan.

0: современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
1: Lidl стоит того.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Baltijas Baubas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
7: Я держу парень, парень, ты будешь держать мою руку, да ладно, шучу.
8: СВХ плюс.
9: Смотрю на

0: Детектор правды.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, вы любите комедии? А фильмы ужасов любите? Если вы любите и то, и другое, то как раз-таки для вас очень страшное кино 6. Там и комедия, там и фильм ужасов. Кстати, возрастное ограничение 16+. Два билета в Аполло кино мы с вами разыграем сегодня. Вот на этот фильм очень страшное кино. У нас будет два тура конкурса «Детектор правды» в этом часу и в следующем. Итак, смотрите, вкратце напоминаю наши правила. Я в эфире зачитываю три утверждения, а вам надо разобраться, где правда, где неправда. Если зачитываю, на ваш взгляд, правдивое утверждение, вы пишете единичку. Если зачитываю неправду, вы пишете нолик. То есть ноль правды легко запомнить. Если правда есть, то единичка. И, соответственно, после трех утверждений отсылайте или смс, или ватсапкой на 25-45-25-25 комбинацию из трех цифр, нулей и единиц. Окей? Итак, поскольку сегодня у нас Всемирный международный день мороженого, мы про мороженое и поговорим об первом туре конкурса «Детектор правды». Первое утверждение. Прообраз мороженого впервые появился в Древнем Китае. Если, на ваш взгляд, это утверждение правдиво, пишите, но пока никуда не отправляйте, единичку. Если это неправда, пишите нолик, соответственно. Второе утверждение. Многие врачи оториноларингологи, они же лоры, да, ну те, которые ухо, горло, нос, уж вообще по-русски, да, рекомендуют давать детям мороженое с целью профилактики ангины. Вот. Если, на ваш взгляд, это правда, пишите единичку. Если неправда, пишите нолик. Пока никуда ничего не отправляйте. Ну и наконец, третье утверждение, вот после которого и отправляйте смс-ку или ватсап на номер 25-45-25-25. В словосочетании фруктовое мороженое, вот в этом словосочетании, две буквы «Н».
0: Детектор правды. СВХ+.

0: Детектор правды.
1: А ведь кто-то прямо сейчас ест мороженое и слушает радио «Сухоплюс». 100% такие есть. Приятного аппетита. Сегодня международный день мороженого. Первый прообраз мороженого появился в Древнем Китае, утверждал я. Это правда. История мороженого началась около 5000 лет назад. Древние китайцы любили лакомиться льдом и снегом, смешивая их с зернами граната и дольками цитрусовых. А в 11 веке до нашей эры в книге «Шикинг» были описаны рецепты мороженого и секреты его хранения. Единичка в первом пункте. Многие врачи, лоры, современные, надо подчеркнуть, рекомендуют давать детям мороженое с целью профилактики ангины, правда, обострения хронических тонзиллитов и фарингитов. Действительно, мороженое делает слизистое горло менее чувствительной к перепадам температуры, оказывает тем самым закаливающий эффект, считают многие современные лоры. Это тоже правда. Единичка. Вот дети-то радуются, а? В моем детстве такого не было. Нифига. Ну и, наконец, третье утверждение. В словосочетании «фруктовое мороженое» я сказал две буквы «Н». А вот тут неправда. Когда речь идет о десерте «мороженое», слово пишется с одной буквы «Н». Да, фруктовое мороженое. А когда идет речь, допустим, о замороженном или мороженном мясе, да, о продукте замороженном, вот тогда две буквы «Н». А когда о десерте – одна буква «Н». Соответственно, 1-1-0. Вот таковы были правильные цифры в нашем конкурсе «Детектор правды». Кстати, пальму первенства по продажам ежегодно завоевывают сливочное мороженое. Немного остается от него шоколадное, а третье место отдается как раз-таки фруктовому. Там разные есть подсчеты, поэтому бог с ним. Итак, в финал у нас попадает Павел. Павел, наш радиослушатель. Может быть, несколько Павлов правильно ответил. 971 номер телефона на этот... Заканчивается на эти цифры. Павел, финал у нас будет в следующем часу, и там мы разыграем два билета на очень страшное кино 6. Спасибо огромное Аполло Кино, которые предоставили эти билеты.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: Пока мы дождались циклона. Завтра на Латвию с юга обрушится циклон, который, по прогнозам синоптиков, повсеместно принесет сильные дожди в центральных и восточных районах во второй половине дня и вечером. Прогнозируют грозы и град. Будет дуть умеренный, при грозе порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха днем завтра от 11 до 13 в Курземе до 23-26 на юго-востоке Латгалы. Венспилс Лепое завтра днем максимум 13, Даугавпилс Резекне 23-25. В Риге предстоящей ночью без осадков. Днем ожидается сильные дожди завтра вечером, грозы, температура воздуха. Большая часть дня будет колебаться в районе 15 градусов тепла.
0: Drive Time. Едем дальше.

0: Автоновости.
1: Компания Bolt занимает доминирующее положение на рынке коммерческих пассажирских перевозок и услуг такси. При этом говорить о злоупотреблении доминирующим положением нет оснований. К такому выводу пришел совет по конкуренции по итогам проверки. По мнению совета, в ближайшей перспективе другие компании не смогут создать сильную конкуренцию, которая ограничит рыночное влияние Bolt. В Риге продолжается активный сезон ремонта дорожного покрытия и тротуаров улиц. В настоящее время такие работы ведутся на Балдене, Стурманю, Янсаулес, Морице и Усмас. В центре города на улице Тербатас и Пернавас обновляются тротуары. Только что начались работы по обновлению дорожного покрытия на Густава Земгалагатве у путепровода в районе Яунатейка, а также работы по обновлению проезжей части и тротуаров на улице Даугавгривас. Завтра, 11 июня, планируется начать обновление дорожного покрытия и тротуаров на улице Золитудеса, 15 июня на улице Венспилс. В июле ремонт начнется на Карле Улмане Гатве и некоторых прилегающих улицах, а также на Гертрудес от Чака до Крышина Барона. В зависимости от хода работы и технологического процесса на объектах ремонта в разное время возможны изменения в организации дорожного движения. Госкомпания «Латвия Свалсцеля» предупреждает, что в результате продолжительных или сильных дождей на гравийных дорогах, а также на обочинах асфальтированных дорог могут образовываться размывы. Некоторые участки дорог могут быть затоплены. Повреждения от дождя могут возникать особенно быстро в местах недавнего ремонта, например, на недавно созданных дорожных откосах. «Латвия Свалсцеля» призывает участников движения сообщать о размывах и других повреждениях на государственных дорогах по бесплатному телефону 8-300-4-5. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Я слушаю радио СВХ Плюс.
4: Вы слушаете СВХ Плюс.
5: Я слушаю радио СВХ Плюс.
6: В студии Дим Харов.
7: Интересная новость пришла из Канады, где полицейские задержали бывшего пилота авиакомпании Air Canada, который обвиняется в том, что в течение 17 лет совершал полеты без необходимой лицензии. 59-летний Джеффри Уолл, так зовут парня, начал карьеру пилота еще в далеком 1998 году. Через 11 лет он захотел стать командиром воздушного судна. Захотел. Но для этого необходимо было получить специальную лицензию пилота транспортной авиации. Тогда он решил ее подделать. Теперь Уоллу предъявляют обвинение в мошенничестве на сумму более $5000. Как-то немного, немного, сказать по правде. Я думаю, что вот пилотом он заработал свои деньги гораздо больше. Вот. За нанесение вреда общественным интересам. Он совершил более 1000 международных и внутренних рейсов с 2009 по 2025 годы. Нифига себе. Полеты проводились на самолетах Boeing 767, 777 и 787. Вот. Слава Фрэнка Эбигнейла, судя по всему, Джеффри не давала покоя, да? Помните, чудеснейший фильм, просто замечательнейший, «Поймай меня, если сможешь», где Фрэнк Эбигнейла сыграл Ди Каприо, ловил его в этом фильме Том Хэнкс. Надо будет как-то пересмотреть. Чудесное кино.
6: Drive Time. С нами. Веселее. СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не зависит от твоей уверенности.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. MN Mebeles LV.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
7: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
8: Биг Банк платит своим клиентам?
9: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
11: О, это уже звучит хорошо.
10: Филе ментая жареное.
11: Отлично.
10: И сырники.
11: Так, стоп, покажи. Скажи, что ты там нашла?
10: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
11: Все, поехали. Берем.
12: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
13: СВХ плюс.

0: мне тут новость попалась на глаза, что Моргенштерн официально стал евреем. Слышали, нет? Репатриировавшийся в Израиль Алишер Валиев, это его настоящая имя, фамилия, прошел процесс обращения в иудаизм. На опубликованном видео он танцует элемент традиционного еврейского танца хора под возгласом «Мазл Тов». Он прошел гиюр, то есть процесс обращения в иудаизм, не евреев, через религиозный суд, и теперь должен придерживаться заповедей Торы. Также рэпер сменил старое светское имя, Алишер сменил на Исраэль Егуда Моргенштерн. Вот такая новость, между прочим. И, судя по всему, это не фейк.
1: Драйв-тайм с Димом.

0: Неписанные правила от Drive Time. Дистанция – это уважение, измеряемое метрами.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
5: СВХ плюс.

0: эпилепсия. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето. Лето на плюсе.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Завтра на Латвию с юга обрушится циклон, который, по прогнозам синоптиков, повсеместно принесет сильные дожди. В центральных и восточных районах во второй половине завтрашнего дня, а также вечером, прогнозируют грозы и град. Будет дуть умеренный, при грозе порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха днем от 11 до 13 градусов в Курзаме и до 23-26 на юго-востоке Латгалы. В Энспилсе и Лепе завтра днем максимум 13 градусов, Даугавпилсе Резекне 23-25. В Риге предстоящей ночью без осадков, днем ожидаются сильные дожди, вечером грозы. Температура воздуха в столице завтра днем будет около 15 градусов.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 18 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Комиссия Сейма по обороне отложила рассмотрение поправок, предусматривающих публикацию данных о латвийских предприятиях, торгующих с Россией и Белоруссией. Общество Пилсета Цилвекем грозит обратиться в суд, если до 1 августа на железнодорожном переезде в Иманте не будут установлены барьеры для пешеходов и велосипедистов. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Оно будет в силе завтра, 11 июня, с 12 до 16 часов, сообщают латвийские синоптики. В центральных и восточных районах страны, в основном Земгала, Видзема и Латгала, а также в Риге, ожидаются грозы с очень сильными ливнями и порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также с градом. Местами возможен даже крупный град. По мере развития ситуации информация о предупреждении может уточняться. За ней можно следить на сайте Латвийского центра среды, геологии и метеорологии. Информация об электробезопасности и действиях в случае перебоев с электроснабжением во время грозы опубликована на сайте Sadalis.tiklis. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам сегодня на неделю отложила рассмотрение предложенных новым единством поправок, предусматривающих публикацию данных о латвийских предприятиях, торгующих с Россией и Белоруссией. Ранее эта комиссия выразила концептуальную поддержку предложению, а также поддержала продвижение этих поправок в срочном порядке. А сегодня председатель комиссии Раймонд Бергманис заявил, что необходимо дать новому правительству возможность ознакомиться с вопросом. В свою очередь, юридическое бюро Сейма указало на возможные юридические риски, поскольку публикация данных о предприятиях может быть воспринята как публичное порицание, хотя они действуют законно и соблюдают нормативные акты. Предприятия могут подать в суд на государство, указав, что публикация нанесла ущерб их репутации и снизила оборот. Минфин также призвал дождаться ответа Еврокомиссии, поскольку согласно регламенту о защите данных, соответствующие данные являются конфиденциальными. Сбитый дрон демонстрирует, что Латвия способна реагировать на появление в своем воздушном пространстве беспилотных аппаратов. Однако необходимо повысить эффективность. Об этом заявил сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. В связи с инцидентом со сбитым дроном президент выразил удовлетворение и благодарность НВС, НАТО, оборонному ведомству и системе внутренних дел. Президент также высоко оценил подписанное во время состоявшегося в Таллине саммита стран Балтии и Северной Европы соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Латвией и Украиной. В свою очередь премьер Андрис Кулбергс сообщил, что в ближайшие недели в Латвию прибудут украинские военные эксперты по противодронной защите, чтобы оценить ситуацию на фазах идентификации, наблюдения, нейтрализации и уничтожения дронов. После этого будет подготовлен план действий, чего не хватает Латвии, что нужно закупить и как эффективно согласовать системы. Общество Пилсета Цилвекем грозит обратиться в суд, если до 1 августа на железнодорожном переезде в Иманте не будут установлены барьеры для пешеходов и велосипедистов. В прошлом году на этом переезде под колесами поезда погибли две девочки, ехавшие на электроскутере. А 7 июня уже этого года поезд смертельно травмировал мужчину. Добавим, что это не первая попытка общества Пилсета Цилвекем обезопасить этот переезд. В мае этого года компания Latvijas Dzelzceļš отклонила требования этого общества, указав, что уже установленные пешеходные лабиринты являются достаточным решением для обеспечения безопасности. Компания Bolt занимает доминирующее положение на рынке коммерческих пассажирских перевозок и услуг такси. При этом говорить о злоупотреблении доминирующим положением нет оснований. К такому выводу пришел Совет по конкуренции по итогам проверки. По мнению Совета, в ближайшей перспективе другие компании не смогут создать сильную конкуренцию, которая ограничит рыночное влияние Bolt. Этим выпуском службы новостей Радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido. Drive Time здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.
2: В этом часу мы разыграем два билета на «Очень страшное кино 6». Так фильм называется «Очень страшное кино 6». Комедия, фильм ужасов 16+, кстати, на возрастное ограничение. И хочу обратить внимание, что у нас состоится второй тур конкурса.

Происшедшего работники парка начали устранять неполадки. Что любопытно, что все улитки остались живы. Ни одна улитка при этом не пострадала. И улитки были еще и доставлены в безопасное место. Вот, пожалуйста, Нидерланды. Под временное закрытие попали 6 аттракционов, среди которых оказались чайные чашки и детские американские горки. Ну, вообще интересно, в каком состоянии были вот эти вот машинки, да, или корзинки, или что там, вот эти вот емкости, простите, в которых передвигаются дети по американским горкам. Если там вниз головы дети оказались, когда случилось короткое замыкание. Совсем не очень хорошо. Вот. Но будем надеяться, что никто из детей тоже не пострадал. Вот такая вот электрическая новость.

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
1: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
7: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал

0: Детектор правды.
1: Итак, на кону у нас два билета на «Очень страшное кино 6». Это название фильма. Плюс 16 возраста ограничения. Комедия плюс фильм ужасов. Вот такой коктейль вас ожидает в Apollo Kino. И два билета, если вы выиграете, будет очень даже хорошо. Для того, чтобы выиграть, надо победить вот в этом туре конкурса «Детектор правды». А потом еще испытать удачу вместе с Павлом, который будет под номером один. У вас будет шарик номер два. И у нас будет еще счастливый случай — шарик номер три. Ну а пока давайте вкратце напомню правила. Три утверждения сейчас прозвучат. Утверждение будет связано с электричеством, поскольку сегодня Международный день электриков, которых мы в очередной раз поздравляем в прямом эфире радиостанции СВХ+. Вот, если я говорю правду, вы пишете единичку, если я говорю неправду, пишите нолик. После трех утверждений комбинацию из трех нолей и единиц отправляйте к нам сюда на радио. Поехали. Первое утверждение. Слово «электричество» ввел в обиход Альберт Эйнштейн. Если это правда, записывайте единичку, но пока никуда не отправляйте. Если это неправда, записывайте нолик. Второе утверждение. Сила электрического тока измеряется в вольтах. Ну и, наконец, третье утверждение. Вот после него отправляйте или смс-ку, или ватсапку на 25-45-25-25. У электрического тока есть свой специфический запах.

0: Детектор правды.
1: Ну, давайте разбираться, что я тут такого вам насочинял. Слово «электричество» ввел в обиход Альберт Эйнштейн. Ерунда, конечно же. Произошло слово от древнегреческого слова «электрон», что означает «янтарь». Древние греки заметили, что если потереть янтарь о шерсть, он начинает притягивать пылинки. Еще древние греки, да? Вот, знали, что такое электричество. Так что ноль правды, конечно же, в первом утверждении. А второе утверждение. Сила электрического тока измеряется в вольтах. Фигушки. И здесь я насочинял. А сила электрического тока измеряется в амперах. Хотите сказать, что в вольтах измеряется? Ну, только потом не пожалеете, что я вам голову затуманил. В лучшем случае затуманил. В вольтах измеряется электрическое напряжение. Разность потенциалов, написано в скобочках. А также электродвижущая сила. По сути, это сила или давление, так сказать, можно, которое толкает электрический заряд, электроны по проводам. В вольтах измеряется. Стало легче? Спрашиваю я у таких, как я, которые вот дубом просто в электричестве. Дальше. У электрического тока есть свой специфический запах. Это тоже ерунда. Это неправда. Ток, в отличие от других опасных сред, не обладает ни цветом, ни запахом. Он невидим. А как же вот этот запах во время грозы, спросите вы? Электрические разряды молний расщепляют молекулы кислорода в атмосфере. И отдельные атомы соединяются с молекулами, образуя озон. Вот именно он и попахивает вместе с запахом, с пертикором. Пертикор — это запах земли. Землистый аромат, который появляется, когда капли дождя ударяются о сухую почву. Вот именно этот запах и ассоциируется у нас и с молнией, и с грозой. Но к электричеству это имеет, ну, скажем так, опосредованное отношение. То есть электричество не пахнет. Не верите? Понюхайте розетку. Только аккуратно, пожалуйста. Пожалуйста. Вот. 0-0-0. Правда было 0 во всех трех утверждениях. И первым, кто прислал 3-0, у нас был еще один Павел, кстати. Паш, здесь указана ваша фамилия. Ну, Павел Кацинский написано. Вот. Значит, Павел у нас будет шариком номер 1. Павел Кацинский будет шариком номер 2. И шариком номер 3 у нас будет счастливый случай. Что это означает, я скажу, если я вытяну шарик номер 3. Но внимание всех тех, кто ничего в нашем эфире пока не выиграл, прошу обратить прямо сейчас и болеть за шарик номер 3. А разыгрываем мы 2 билета на самое страшное кино 6. Между прочим, так фильм называется. В Аполло кино он идет. И, соответственно, сейчас кто-то получит 2 билета. Вот этот шарик я показываю во все камеры. Это шарик номер 1. Павел, который победил у нас в первом туре конкурса «Детектор правды». Прямо сейчас, Паша, билеты вам отправлю.

0: сына. Слышишь, комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Ну, с летом завтра будет так себе, сказать по правде, хотя вот летняя гроза как раз-таки завтра нам и обещана. На Латвию с юга обрушится циклон, который, по прогнозам синоптиков, повсеместно принесет сильные дожди в центральных и восточных районах. Во второй половине дня и вечером прогнозируют грозы и град. Будет дуть умеренный при грозе порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха днем 11-13 в Курзуме, 23-26 на юго-востоке Латгалы. Венспилс Лиепая завтра днем максимум 13, Даугавпилс Резекне 23-25. В Риге предстоящей ночью без осадков, а днем ожидаются сильные дожди, вечером грозы. Температура воздуха большую часть дня будет около 15 градусов.
4: Драйв-тайм с нами уютнее.
5: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, давайте посмотрим, что нам на завтра предсказывают астрологи. Первая часть гороскопа. Овны. Сейте завтра, овны, разумное, доброе, вечное. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет самому. Поэтому завтра уж точно сейте. Тельцы, вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих, однако это не ваша проблема. Не обращайте на них никакого внимания. Близнецы, завтра вы будете вызывать у окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Раки, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем. Лев. Завтрашний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета, ну, допустим, до полной смены собственного имиджа. В общем, львы, у вас будет чем заняться завтра. Девы, не стоит завтра привлекать к себе всеобщее внимание. Не надо, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого бы вы желали видеть.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: Мир зеленее, около тебя солнце теплее.
3: СВХ плюс.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Весы. Вот вам прогноз на завтра. Даже если вы точно знаете, что правы, на компромисс завтра пойти все же придется, весы. Скорпионы. Завтрашний день стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным и надежным способам запасения энергии. Ее энергии потребуется очень много и в самое ближайшее время. Так что аккумулируйте, пока есть возможность. И причем это надо сделать завтра. Стрельцы. Завтра вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с мартовским зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части и разговора, который вам придется завтра поддерживать. Козероги. Завтра вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто поплавать по волнам своей памяти. Получите от этого, пожалуйста, удовольствие. Мое вам пожелание. Водолеи. Завтра ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло. Уже если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать. Рыбы. Завтра вы можете немало, не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать своих ближних. Они будут только рады быть вам полезными. А кто не будет рад, сам виноват.
0: Гороскоп. Замедляется время рядом с тобой. СВК.

0: Неписанные правила от Drive Time. Ремень безопасности – самый дешевый апгрейд жизни.
1: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Бензиновый триммер «Окко» 59,99. Аккумуляторные кусторезы «Макита» без аккумулятора 89,99. Универсальные семена для газона 1 килограмм 2,99. Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
7: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
8: О, это уже звучит хорошо.
7: Филе мента жареное.
8: Отлично.
7: И сырники.
8: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
7: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
8: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.
9: Море, море, гудбай.
10: СВХ плюс.
9: До

0: Играй Тайм с Димом Харовым.
1: Ну что ж, вот и мне пришла пора сказать вам goodbye и thank you. То есть до свидания и спасибо. Спасибо за то, что слушали и помогали делать радиостанцию СВХ+. Вот вам мои пожелания на сегодня. Пусть продолжение сегодняшнего дня будет ностальгически вкусным, как молочные ириски. Кстати, о молочных ирисках. Огромное спасибо хочу сказать компании «Лидо» за вкусности, которые были вот подарены. Я вот потихонечку, помаленечку ими себя балую. Вот сейчас дорожку возьму как раз-таки молочный ирис. Ручная работа, без пальмового масла, без синтетических красителей. Попробую. Завтра расскажу. Должно быть вкусно. 100% будет вкусно. Спасибо, друзья мои. До завтра. С вами прощаюсь. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Akcionierное общество Латвия с кредитными палидзības programmā. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса.

0: покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Žāvāšanās nas ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
8: Nu labi, 4.
9: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat no žēles kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
10: Pagi, ko? Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: 8 августа в зале Дзинтери юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети Билетшу Сервис.
12: Ко Яньос!
13: Яньос, Яньос!
14: СВХ плюс.

Утро для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņa dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
6: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Лилбиотик с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.лв. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Grilla sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva plauktā.
9: Pilva labi, iet kopā.
10: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
11: СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

Плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Только не звони, не бежи, отпусти, не держи, не звони, не бежи, так мало.
0: СВХ плюс.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась, стоп, не зацепи.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko? Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: В доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в доме мебели Зазова 72. MN Mebels LV.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал Дзиндери.
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах Билеши Сервис.
7: Ко Яньос?
8: Яньос, Яньос!

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе. Мама,
1: как тебе небеса? Как тебе небеса, Суринама?
0: Радио СВХ плюс.

0: Хасинукай. Выгодные цены каждый день. Туристический стол 14,99. Туристический стул 4,99. Надувной бассейн диаметр 305 сантиметров. Всего 19,99. Хасинукай. Предложение действует в магазинах Хасинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
3: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
4: Man ir pāri.
5: Esmu tepat. Ej, es tev palīdzēšu.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Maza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: SVH+.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

0: вокруг на радио, которое рядом. Рядом.
1: Теперь он пьяный по твоей вине.
0: СВХ плюс.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами летними по.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не сопнару.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе. Лето. Лето на плюсе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: СВХ плюс.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: За окном.

0: музыка для всех.
1: После битвы по сердцу пишу роман. Тебя ревную к чужим улыбкам, ревную к чужим...
0: Только хиты.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Твой самолет.
2: Выбираю между тем, тем, тем. И тем, порой тем наступит ночь, я везде.
0: СВХ+.

0: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: ясно. Я включу.
1: Радио СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай,
2: я включу.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: стопроцентные хиты.
1: Ой, мне, где бы ты ни был, что бы ни делал, ой, мне.
0: Музыка

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

музыка, которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ+.

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето.

0: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

сонце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: Рокет для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.